Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.

Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень! Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

Псалом 126. Песнь «Восхождение» Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: а что, если Бог действительно существует? Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. «Если Бог действительно существует».

Не всегда крест используется по прямому назначению. Зачастую его носят как модное украшение, которое пользуется спросом на рынке ювелирных изделий. Крутые парни в качестве татуировки наносят его на плечо, другие используют его как талисман или амулет, подобно подковам и звездам из гороскопов. Другие же приписывают ему целительную силу, способную защитить от сглаза или враждебных сил. Звезды южноамериканского футбола осеняют себя крестным знамением перед игрой, или забив гол, или выходя на замену игроку, и все это становится ритуалом, призванным принести победу команде. Для многих слово «крест» ассоциируется с определенным цветом – черным, зеленым, белым, голубым или красным, так как они подсознательно связывают этот знак с какой-то организацией, избравшей крест в качестве символа своей работы с людьми, нуждающимися в помощи. Для большинства людей крест является знаком благочестия, и о нем вспоминают на крестинах, свадьбах, похоронах или в церкви, в соборе, на кладбище. Существуют люди, органически не воспринимающие крест. Он вызывает в них чувство презрения и озлобления, потому что они поняли, что крест – ничто иное, как своего рода виселица или место для казни. Они не понимают, как можно быть настолько ограниченным, чтобы сделать символом христианской веры именно этот знак бессилия и смерти. Можно раздраженно доказывать, что крест – это садомазохистское прославление боли. Так однажды сказал Йоахим Каль в своей книге «Нищета христианства». Вольфганг Гёте, веривший в победу добра, считал крест символом поражения, называя его мерзостью под солнцем, и писал: «Много я могу стерпеть. Тяготы жизни переношу с мужественным спокойствием, ибо их посылает Господь. Но есть вещи совершенно для меня невыносимые. Это яд и змеи, а наряду с ними табачный дым, клопы, чеснок и крест». Встречая на каждом шагу крест в виде поделки, бижутерии или символики, мы перестаем осознавать, что он связан с распятием Христа. Гельмут Людвиг описал в своей книге историю одного аукциона. После смерти одинокого человека все его имущество пошло с молотка. Перед началом аукциона оценщики произвели осмотр разложенного скарба, столовых приборов, скрепта для теста и прочих мелочей. Среди кучи всякого хлама одиноко возвышался старый деревянный крест. Распродажа шла довольно бойко, и под конец очередь дошла до деревянного креста. Аукционист начал расписывать достоинства этого произведения искусства. «Старая прекрасная вещь, правда, не совсем целая, украсит ваше жилище. Кто желает?» Наступила неловкая пауза. «Ну, решайтесь! Очень дешево. Всего за 2 марки. Кто желает?» Молчание. Одни смотрят на потолок, другие уставились в пол. «Никто? Ну же, господа, такая прекрасная вещь. 2 марки не цена. Итак, 1,5 марки». Никакой реакции. Тогда аукционист, почувствовав безнадежность ситуации, повернулся к помощницам и сердито фыркнул: «Приложите что-нибудь к этому вон из той коробки со столовыми приборами. Ну да, подносик или скалку для теста». «Уважаемые господа, скалка для теста и коробка для столовых приборов как бесплатное приложение к прекрасному кресту. Я вижу, он немного поврежден. Что будем делать? Для начала 2 марки. Кто даст 2 марки? Сразу же закричала пожилая дама. 2? Пожилой мужчина поднял цену до 2,5. 2,5. 1, 2, 3. И старик получил крест бесплатно в придачу к столовым приборам. Вот видите, смеялся аукционист, овладев снова ситуацией. Нужно лишь дать что-нибудь в придачу. «Это только из-за столовых приборов. Это очень дешево», – оправдывался старик, зажав крест в руке. Аукцион продолжался. Старик с крестом стал пробираться к выходу. Извиняясь, он бормотал: «Что же мне теперь делать с этим крестом?» И одна не совсем юная дама подбодрила его: «Вам действительно досталось все очень дешево, да еще в придачу бесплатный крест.
Когда аукцион закончился и люди начали расходиться, они увидели в вестибюле оставленный у колонны крест. Никому он оказался не нужен, заметил энергичный молодой человек. Может, и подумал при этом, что так было всегда, но вслух ничего не сказал. Чуть позже покидавший зал аукционист наткнулся на этот одиноко стоявший ничейный крест. Он подобрал его. Может быть, ему еще разок удастся продать эту рухлядь, но только в придачу к чему-нибудь. В течение столетий христианский мир пытался любым способом как-то пристроить крест вместе с распятым Христом в придачу довеском к чему-нибудь. Приманкой могли служить христианский спорт, христианская рок-музыка, христианская политика, сосиски или бесплатное пиво. В лучшем случае крест берут в качестве довеска, а распятый Христос опять остается один. Он не нужен никому. И так было всегда. Когда Иисус в Вифлееме должен был родиться, не нашлось для него другого места, кроме грязного хлева. Через несколько месяцев пришлось родителям с младенцем Иисусом бежать от палачей царя Ирода в Египет. Иисус прочел свою первую проповедь в родном городе Назарете, и в ней были слова «Пророк не имеет чести в своем отечестве». И за эти слова, за правду, за мудрость совсем еще юного Иисуса, исполненные ярости люди хотели сбросить с вершины горы, на которой был построен их город. Иисус пятью хлебами сумел накормить 5000 человек, после чего за ним стало следовать множество народа. Но восторг этих людей вскоре перерос в ненависть. Они жаждали только хлеба. А как только заметили, что Иисус больше заботится об утолении их духовного голода, то подняли камни, чтобы убить его. У Иисуса не было пристанища. Ночлегом ему могло служить место под деревом или кустом на Масличной горе. Однажды юноша в порыве чувств выразил горячее желание следовать за учителем повсюду. Но Иисус напомнил ему, что у лис есть норы, у птиц гнезда, а у него, Сына Божия, нет на земле места, где можно чувствовать себя в безопасности. Об этом молодом человеке в Библии больше не упоминается. Вероятно, он еще раз хорошенько все обдумал и решил отступиться. Довесок – да, но сам Иисус – нет. Он был никому не нужен, и так как взгляды на довесок у него и у окружающих его не совпадали, то под конец своей короткой жизни он остался совсем один. Его покинули даже друзья. Один из них продал Иисуса за 30 сребреников врагам, а другой отрекся от него, клятвенно всех заверив, что не знает Иисуса и не имел с ним никаких дел. Как в известной карточной игре нужно как можно быстрее сбыть карты другому, так и пленного Иисуса передали с рук на руки евреи римлянам, а римляне евреям, потому что никто не хотел пачкать руки. Но вскоре в Иерусалиме появилось еще одно требование, еще один лозунг – распять его. И когда после некоторых раздумий римский прокуратор Пилат пошел на это, на Голгофу хлынул бесконечный поток людей, объединенных ненавистью к Спасителю. Кого там только не было. Философы, ремесленники, работодатели и наемники, безработные, старые, молодые, матери и дети, богачи и бедняки. Когда Иисуса вели сквозь озверевшую толпу, то некоторые наиболее озлобленные хлестали его бичами, тем самым доводя людскую массу до кипения. Они не призывали истребить всех единомышленников Иисуса, а хотели уничтожить только его самого, так как чувствовали, что силой своего духа он намного превосходит их, и не могли смириться с этим. Толпа жаждала его крови. Этим людям было не все равно, как он умрет. Они не хотели быстрой, а потому гуманной казни от рук палача. Им нужно было насладиться незабываемым зрелищем, медленным, мучительным умиранием в полном сознании, чтобы удовлетворить собственную ненависть и продемонстрировать презрение. Потому-то они и кричали «Распни его!». Эту страшную казнь, где осужденные иногда в течение нескольких дней сходили от боли с ума, придумали не римляне,
а карфагеняне. Последние считали, что земля священна, и нельзя прахом осужденного преступника ее осквернять. Поэтому они придумали такую казнь, чтобы тело осужденного не касалось святой земли. Когда же тот испустит дух, его труп растерзает грифы и дикие звери. Ну а римляне, позаимствовавшие этот вид казни, нашли, что он удобен в исполнении и действует устрашающе на преступников, жизнь которых должна прерываться именно таким образом. Крест – ответ на Божью любовь.

подоплека казни Иисуса Христа становится ясной, если мы постараемся понять причину, толкнувшую людей на это. Следует отчетливо представлять, что на земле не было места для этого человека, который называл себя Сыном Божьим. Земля была для него слишком свята, и его следовало убрать с нее. Ему кричали: «Уходи! Убирайся, откуда пришел! Мы не желаем знать тебя! Оставь нас в покое со своим учением! Ты мешаешь храму и обществу! Уходи!» И не успокоились, пока он не был прибит гвоздями к кресту на Голгофе, между двух разбойников, в то время, как у ног его бесновалась толпа, радуясь, что от него освободилась. Бывают звездные часы в истории человечества, решительно меняющий ход событий, о чем писал Стефан Цвейг. Но в этой же истории существуют и позорные пятна, которые хотелось бы смыть, однако это невозможно сделать, и они постоянно о себе напоминают. Человечество, пригвоздившее ко кресту своего Спасителя, должно постоянно помнить, чего стоят на самом деле земное правосудие, набожность и любовь к истине. Ибо тот, кого они торжествующе прибили ко кресту, был Сыном Божьим, олицетворением Божьей любви. Может быть, вам вспомнятся известные строки Нового Завета. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Мы должны отдавать себе отчет в том, что крест, на котором распяли Сына Божьего, это сжатый кулак, которым создание ответило своему Создателю. Философ Сёрен Кьеркегор часто задумывался о смысле и назначении креста. В одной из своих работ он пишет: «Для меня это достаточно. Я готов его любить. Я осознал, что я человек и человек грешный. Христос принял муки на кресте для спасения рода человеческого. Я частица этого рода и тоже нуждаюсь в Спасителе. Я чувствую внутреннюю тревогу и хочу найти прибежище в нем, в распятом. И я прошу его спасти меня от зла, которое во мне самом».

Когда я был юношей, мне вдруг открылось то, что произошло на Голгофе, и после этого я уже не мог вести прежний образ жизни. Крест открыл мне глаза на мою греховность и вину, и у меня осталось только два желания – освободиться от бремени вины, а затем всей своей жизнью постараться ответить на бесконечную любовь Господа Иисуса Христа. Можно ли равнодушно пройти мимо креста? Свободны ли вы на это? Крест – ответ Бога на людскую ненависть. До сих пор рассматривалась только одна сторона вопроса, связанная с распятием. Это людская неприязнь, ненависть к Сыну Божьему. А ведь есть и другая сторона вопроса – это безграничная любовь Бога к людям. Если можно было бы говорить о том, какими качествами обладает Бог, то я выделил бы два. Первое – абсолютная святость и правосудие. Он не может терпеть грех или смотреть на него сквозь пальцы. Бог требует, как неподкупный прокурор, справедливого наказания за каждый проступок. Второе качество Бога – это безграничная любовь. Он желает, чтобы все люди верили в Него и следовали Его заветам. А Он ниспошлет на них свою милость и благодать. Его правосудие требовало осудить всех людей, потому что все виновны, а его любовь должна была спасти их. Как можно увязать эти два качества между собой? Требование справедливого наказания и Божию любовь. Какое оправдание мог найти Бог, чтобы грешным, мятежным людям оказать милость и простить их, не нарушая правосудие? Если вы хотите понять замысел Бога по спасению человечества, то постарайтесь понять всю проблему. Для Бога существовала только одна справедливая возможность простить виновных. Невинный человек должен был понести наказание за грешников. В Библии это называется замещением. В истории человечества не существовало безгрешных людей, и поэтому заменить виновных было некем. Для Бога существовала только одна возможность отправить к людям своего Сына Иисуса Христа. Сын Божий, посланный на землю, должен был принять смерть во искупление людских грехов и этой смертью заслужить прощение для всего человечества. Для зеющей толпе был непонятен сокровенный смысл казни, происходящей на Голгофе, и внезапная тьма средь бела дня, поглотившая все, заставив отступить ненависть. Никто не мог уяснить, что происходит в темноте. Поскольку римляне в спешке захватили с собой только несколько факелов из Иерусалима, то это жуткое событие едва освещалось. В это время распятый Иисус Христос вместо нас расплачивался со справедливым Богом за наши грехи. За несколько месяцев до описуемых событий ученики Иисуса мечтали, что придет время, и они займут в Царстве Божьем почетные места, мысленно рисуя перед собой очень заманчивую картину, на что Иисус ясно и недвусмысленно ответил им: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. И такое время пришло. В кромешной темноте и одиночестве наступил час расплаты, и люди сполна за свои грехи заплатили Богу Иисусом Христом. Сын Божий, говоря, что имеет вечную жизнь, погиб на кресте, полностью искупив наши грехи. Он умер не просто от мучений, такова была цена нашего освобождения. Именно поэтому пролилась невинная кровь. Но у Иисуса не было другого выбора, чтобы спасти нас. Из креста донесся его крик: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Эти слова в некоторой степени показывают чудовищность всей ситуации. Люди не пожелали быть с Иисусом. Распяв, они тем самым изгнали его с земли, повторяя: «Прочь, уходи назад, откуда пришел». Но небеса не могли принять его с грехами всех людей. И так Иисус висел между небом и землею, прибитый к проклятому дереву, как посредник между справедливым Богом и грешными людьми. Как громоотвод спасает дом и живущих в нем от удара молнии,
так и Сын Божий отвел гнев Господа своего от грешного рода человеческого. Бог, как справедливый судья, должен был наказать невинного человека, а единственным безгрешным на земле был Иисус Христос, Сын Божий, и Он был выбран как искупитель грехов человеческих. Умирая, Он воскликнул: «Совершилось!» Таким образом был отдан выкуп, и Божий план по спасению человечества был исполнен.

0: испуганная мраком и под впечатлением необычной смерти Иисуса, подгоняемая смутными предчувствиями, толпа молча отхлынула, ибо нечто непостижимое для ее разума свершилось на кресте, и природа словно взбунтовалась. Библия повествует, что скалы в Иерусалиме раскололись, началось землетрясение, в храме разорвалась надвое драгоценная тяжелая завеса перед входом в святилище. Конечно, здесь возникают некоторые вопросы, на которые человек в итоге не в состоянии ответить. Может ли вообще один человек искупить грех миллиардов людей? Возможно ли это искупление за несколько часов на кресте? Как это вообще случилось, что Бог покинул Иисуса Христа, Сына Божьего? Когда Иоганн Себастьян Бах сочинял музыку на тему страданий Христа в Евангелии от Матфея, его потрясла история распятия, и он воскликнул: «Бог Бога оставил, кто это может постичь? Я могу только поразиться этому непостижимому чуду. Может быть, мне поможет событие современной истории, чтобы пояснить смысл термина «замещение». Освенцим, 1941 год. 20 тысяч заключенных, в основном поляков, находились в этом страшном концлагере. Среди них патер Максимилиан Колби. Однажды ночью из блока Т-14 сбежал заключенный. Комендант лагеря Фрич послал поисковую команду. На вечерней проверке он заявил: «Если мы его до утра не найдем, то 10 из вас отправятся в камеру к голодной смерти». На следующий день, начиная с 5 утра, заключенные простояли 11 часов под палящим солнцем. В 6 часов вечера комендант прошелся по своему безмолвному царству и выбрал 10 жертв. 10-м был Франтишек Гаевничек. С огромной раной на голове и выбитыми до одного зубами, уставший и апатичный ко всему, вышел он из строя и вдруг, ударив кулаком в грудь, воскликнул: «Моя бедная жена! Мои бедные дети!» И в это время, пока в строю безмолвно наблюдали за этим полным трагизма событием, которое разворачивалось у них на глазах, какой-то изможденный заключенный сделал шаг вперед. «Что хочет эта польская свинья?» – заорал лагерный комендант Фрич. «Заберите меня вместо него», – попросил заключенный и указал на исполненного отчаяния отца. Так Франтишек Гаевничек вернулся в свой блок, а вместо него в камеру голодной смерти вошел патер Кольбе. Он умер не от истощения даже, его добил укол карболовой кислоты. Так 14 августа 1941 года оборвалась жизнь 47-летнего Максимилиана Колби, чтобы другой заключенный, Франтишек Гаевничек, мог жить. Вот вам и смысл слова «замещение». Конечно, нельзя сравнивать историю патера Кольбы и распятия Христа. Бог не жестокий и не потерявший совесть лагерный комендант, который требовал смерти невинного человека. Патер же Кольбы был бескорыстным человеком, конечно же, знавшим о своей греховности. У него был свободный выбор, но он вспомнил о великом примере Иисуса Христа и сделал все от себя зависящее. На Голгофе Божий Сын защитил человечество от справедливого смертного приговора и отдал свою жизнь за тех, которые хотели его уничтожить и издевались над ним. Как дорога цена!
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 17-я часть этой истории.
1: Потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала и оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней. Если бы не он, я не знаю, что бы с ней случилось. Он привел меня к ней, и мы примирились. Можешь себе представить, каково мне было, когда мне пришлось оставить ее там, в таком состоянии? Нет, ты этого себе представить не можешь. Мирослав обещал мне позвать дедушку, если он не найдет барона Райнера, так как неизвестно было, где он находится. Но это лишь в том случае, если матери очень будет плохо. Теперь он его позвал, а дедушка зовет нас всех к себе. Ах! «Никуша!»
2: Маргита прильнула к своему брату.
1: «Но зачем зовут туда нашего отца?» «Маргита, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Как всякий человек, так и наш Отец не безгрешен. И это последняя возможность для него простить, чтобы и он мог быть прощен.
2: Удивленно Маргита смотрела в серьезное, почти строгое лицо своего брата. Значит, все, что он говорил, было правдой.
1: Но кто бы об этом сообщил дорогому отцу? И если он узнает, пойдет ли он к ней?
2: Однако ему ничего не пришлось объяснять. Когда они через несколько секунд вошли в салон, то услышали голос отца. «Маргите, надо идти, если дело так обстоит. Но я не понимаю, зачем подвергать Николая опасности возбуждения. До сих пор пани Райнер без него обходилась. Значит, и теперь обойдется. Вы, Аурелий, как врач, наверное, не посоветуете посылать его».
3: «Верно», — сказал Адам. «Мы вдвоем пойдем, и этого достаточно. Я там распоряжусь обо всем».
4: «Подожди, Адам!» — воскликнул вдруг Николай. «Я думаю, что мы все пойдем».
2: «Никуша!» — проговорил Каримский, отступая. «Ты об этом знаешь?»
4: «Я знаю, отец, что Иисус Христос говорит. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Моя мать теперь предстанет пред судьей, и она не должна обвинять нас перед ним в том, что мы с ней не примирились». «Мы все пойдем. Прошу тебя, Адам, распорядись, но поскорее. Время не терпит».
2: Адам, удивленно смотревший на своего двоюродного брата, глянул потом в побледневшее, застывшее лицо дяди. Их глаза встретились, и Каримский кивнул ему. Прежде чем слуги что-то поняли, горка опустела.
1: «Что случилось?»
2: отчего господа такими расстроенными уехали в Орлов? Что их там ожидало?

Наверное, еще ни одному человеку не казался таким долгим путь, как пану Николаю это небольшое расстояние от М до Подграда. И, возможно, еще ни один врач не ждал с таким нетерпением прихода родственников его пациента, как доктор Раушер в тот воскресный день в домике пани Хэ. Наконец послышались шаги. Дверь отворилась, и провизор вежливо и учтиво пропустил благородного старика, которому пришлось нагнуться, чтобы войти в комнату. «Ваша милость! Какой неожиданный и печальный случай!» — начал доктор, встречая его. Но пан Николай его не слышал. Он устремился к постели больной. Когда он, наконец, увидел больное свое дитя, подобное сломанному цветку, он сложил руки, опустив седую голову на грудь, и крупные слезы покатились по его щекам. «Прошу вас, ваша милость, садитесь!» Прозвучал рядом с ним тихий, мягкий голос, который ему на станции передал ужасное известие таким бережным образом, что оно ему едва причинило боль. Старик послушался. Опустив голову, он плакал. Он не думал о том, что кто-то может наблюдать за ним, хотя и не знал, что его уже оставили наедине с его единственной любимой дочерью, которую когда-то жестоко выгнал из своего дома, заперев за ней дверь. Он посмотрел в ее лицо. Да, это была она. Те же тонкие, гордые черты, белый высокий лоб, благородное очертание губ. Невозможно было вообразить, что уже 40 лет, и каких лет, пролетело над этим столь дорогим ему существом. Она спала так тихо, как спала обычно, когда он вечерами дома заходил к ней посмотреть на нее. Но ведь это было дома. А сейчас он поднял голову, огляделся в низенькой бедной комнатке, и сердце у него в груди содрогнулось. Затем он посмотрел на неслышно вошедших людей. Доктор смущенно теребил свою бороду. В дверь как раз входила молодая скромная девушка с чашей для умывания и с полотенцем. У ног больной стоял провизор Каримского. И среди этих людей лежала без признаков жизни его гордая, привыкшая к роскоши дочь. Здесь, среди этих людей, оказавших ей и ему милосердие, в этой убогой хижине он должен был ее найти. Однако он пришел, чтобы взять ее с собой. «Пан доктор», — сказал он тихо, — «можно ли перевести мою дочь?» «Вообще-то можно, только не знаю, каким образом». «Как так?» — спросил старик испуганно. «Не хотелось бы вам говорить, что госпожа очень слаба. Посадить ее в экипаж невозможно. Может быть, уложить ее на подушках в большую крестьянскую телегу? Если бы Дате было ближе, можно было бы запросить носилки, но они прибудут только завтра, когда транспортировка вряд ли будет возможна». «На крестьянской телеге?» Старик энергично потряс головой. «Как можно ее в ней перевести?» «Позвольте, пан доктор», — вмешался Урзин. «Доктор Лермонтов заказал носилки для Никуши, но они не понадобились. Я велел их принести, они очень удобные. Может быть, мы просто понесем госпожу?»
Доктор удовлетворенно посмотрел на молодого провизора. Избавившись от этой заботы, пан Николай снова наклонился к своей дочери и, гладя ее прозрачные руки, со слезами на глазах тихо повторил: «Ему они не понадобились. Теперь тебя, моя Роза, понесут на них». «А вот и носилки», — сказал врач. «Но кто понесет баронессу? Послать за слугами из Орлова уже поздно». «И о носильщиках Господь позаботился», — ответил провизор. «В помещении рядом собрались мои друзья. Я попрошу их, и они это сделают не только с радостью, но и будут молчать об этом». Доктор пожал руку молодому человеку. Послеобеденный час библейского разбора был в этот день очень коротким. Не спели ни одной песни, разобрали только один стих и помолились. Собравшиеся знали, что рядом лежит больная женщина, которую после собрания нужно унести. Куда? Это знали только мужчины, которым пан Урзин предложил послужить бедной женщине из любви к Господу, на что они с радостью согласились. Между тем пан Николай узнал, у кого, собственно, его дочь нашла пристанище. У ее бывшей няни. И он был доволен, что внучка этой женщины ухаживала за ней. Но он узнал также, как неутомимо провизор день и ночь заботился о больной. Не только доктор, но и пан Николай желали бы, чтобы больная очнулась в Орлове. Только не здесь, не на носилках. Как бы она расстроилась при виде этой убогости вокруг. Довольно того, что ей так долго пришлось здесь быть. Это желание исполнилось. Больная не очнулась, когда ее клали на носилки. Она не знала, как ее понесли и как в Орлове уложили в постель, где она когда-то в полузабытии не раз мечтала о своем будущем рядом с любимым. И позже столько ночей проплакала от дикой боли над разбитым своим счастьем. Ах, не было никого, кто той счастливой невесте рассказал бы о вечном счастье в объятиях небесного жениха. И не было никого, кто отчаявшейся молодой женщине указал бы путь к доброму другу всех несчастных, у которого можно найти вечную истину. На заре жизни она, как бабочка, выпорхнула в мир, а потом ее челнок без штурмана и штурвала оказался во власти бушующего, жестокого моря. Под отцовским кровом покоилась теперь несчастная жертва суеты этого мира. Она была женой двух мужей. Но кто из принадлежащих кресту мог бросить в нее камень так, чтобы этот камень не попал и во все христианское общество, которое подобные связи разрешает и благословляет? Кто может утверждать, что брак Манфреда Каримского и Натальи Орловской, соединенный нерасторжимыми узами через сына и дочь, разрушен тем, что Наталья ушла и заявила, что больше не вернется? Если даже мирские и церковные власти за деньги расторгли этот брак. И кто может утверждать, что эта связь Натальи Каримской с бароном Райнером, если она даже была узаконена всеми церемониями лютеранской церкви, действительно оправдана перед Богом при жизни Манфреда Каримского? А если нет? Если бы Райнер перед глазами всего общества вел Наталью Каримскую в свой дом и жил бы с ней незаконным образом, это общество его рано или поздно осудило бы.
Но раз церковь благословила их грех, то они перед миром считались праведными, но не перед Господом. Да, если бы кто-нибудь бросил камень в Наталью Орловскую, он поразил бы все так называемое христианское общество. Проходил час за часом, а глаза женщины все еще были закрыты. Дыхание ее было таким слабым, что она казалась уже неживой. Наконец, в тот момент, когда пан Николай нагнулся к ней, глаза ее открылись. Некоторое время они смотрели прямо. А потом взор их стал блуждать по хорошо знакомой комнате, пока не остановился на лице старика. «Значит, я все же дома», — прошептала она слабым голосом. «Это не сон. Ты меня взял домой, дорогой отец, и дашь своей бедной Наталье умереть под родным кровом. Не правда ли? Я благодарю тебя. Наталья, роза моя, что ты говоришь? Не умирать, а жить ты будешь у своего отца», — возразил ей отец со слезами на глазах. Ему было больно слышать такие слова от нее. И все же в них было что-то хорошее, необычное, говорившее о чем-то далеком и высоком. «Жить для меня — нет больше жизни на этой земле. Дай мне руку, отец. Вот так». Она прильнула к ней губами. «А теперь прости все своей заблудшей дочери. Дитя мое, не надо, я тебя прошу. Не ты у меня, а я у тебя должен просить прощения. Если бы не моя жестокость, всего этого не случилось бы с тобой. Не вини себя, отец, потому что я была не менее жестока. Мы оба были на неверном пути и погибели. Ах, отец, все пропало. Жизнь, время, силы, все на земле пропало. Невинность и чистота, семейное счастье, все. Я стояла перед Господом с пустыми руками, и Он меня принял. Он указал мне на крест, на котором был Он, мой Спаситель. И Он смыл всю мою вину своей кровью. Не смотри на меня так, отец. Не думай, что я в бреду. У меня жар прошел. Поверь,

сокровище я могла бы иметь всю мою жизнь. С ним я была бы счастлива. Отец, прими Иисуса Христа. Без него нет спасения. Я не могу тебе лучше об этом сказать. 40 лет я прожила. 2 церквам принадлежала. Но никто мне истины не сказал. Я теперь не знаю ничего, кроме того, что так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я не могу тебе этого объяснить, Отец, но я знаю, что мне оказано милосердие, и что с меня снята тяжесть моей вины. Бог меня простил. Иисус Христос меня принял. Я знаю, что спасена. Я почти ничего не знаю о новой родине. Но я знаю, что войду в нее так же точно, как я сейчас здесь, дома. Ах, Отец, подумай о словах твоей заблудшей, но спасенной, умирающей дочери. Сын человеческий пришел взыскать погибших.

0: Сердце пана Николая сжалось. Из уст дочери он словно слышал голос Божий.
1: «Скажи мне, дочь, что я должен сделать, чтобы и мне найти Христа?»
0: Но глаза женщины снова закрылись. Она как бы собиралась силами. Только через некоторое время она их снова открыла.
1: «Я очень слаба и несведуща. Спроси тех, которые уже давно со Христом. А теперь, Отец, у меня к тебе большая просьба. Позови моих детей и его тоже».
0: «Кого, дорогая моя?»
1: «Каримского».
0: «Может быть, Райнера?» Осмелился старик возразить дрожащим голосом.
1: «О, он и так придет. Он придет проститься со мной. Отец, он всегда был добр ко мне. Бережно на руках он носил меня по жизни. Я этого не заслуживала. Однако это был грех».
0: Ее губы болезненно дрогнули. «В чем был грех, дитя мое?»
1: «В том, что я вышла за него замуж. Для меня было бы лучше никогда не родиться. Но нет, я больше не буду отчаиваться. Иисус Христос омыл меня и от этого великого греха.

комнате стало тихо. «Отец!» — шепнула она через некоторое время. «Ты исполнишь мою просьбу. Сейчас, дитя мое, я их позову», — ответил старик. «Но неужели ты хочешь, чтобы и он пришел?» «Да, я этого хочу. Мы должны поговорить. Мы должны

0: Пан Николай написал депешу и отправил ее. Но в своей подавленной душе он не верил, что кто-нибудь, кроме Маргиты, придет. Утомленная разговорами, больная снова заснула. Доктор, пришедший с деканом Юрецким, нашел ее спящей. «Мне кажется, что ей немного лучше», — сказал врач. «А вы не думаете известить пани Маргиту?»
1: «Я уже послал телеграмму».
0: «Уже? Жаль. Я подумал, что было бы неплохо позвать и доктора Лермонтова».
1: «И его я тоже позвал».
0: «Ну, тогда все в порядке».
1: «Ах, что я слышу?»
0: — заговорил декан Юрецкий.
1: «Ваша бедная, заблудшая дочь вернулась под кров отца». «О, если бы она вернулась так же и в лоно своей святой церкви! Я верю, что святая Матерь Божия просила бы за нее до тех пор, пока она ей не вернула бы свое сердце. И она позволит нам еще и поговорить с ней о спасении ее души».
0: Декан Юрецкий удивился, что его слова вызвали на лице пана Николая горькую усмешку.
1: «Моя дочь очень слаба, ваше преосвященство. Вряд ли с ней можно будет поговорить». «Ах, было бы очень жаль! Подумайте, ваша милость, если случится худшее, тогда что? Если она не вернется в лоно церкви, если не будет возможности причастить ее, то вашей милости пришлось бы хоронить свою дочь в нашем католическом городке при помощи евангелического пастора и в неосвященной земле, ибо мы для нее заблудшие и сознательно ушедшие из нашей церкви и не раскаявшиеся, ничего не сможем сделать. Ах, как я сожалею!»
0: Замечая бледность пана Николая, продолжал декан:
1: «Что мне приходится говорить эти слова и трогать раны вашего сердца? Но только любовь и забота о спасении души этой женщины и о вашем утешении принуждают меня к этому. Следует еще учесть, что если она к нам вернется, все может исправиться. Святым причащением и молитвами мы избавим ее от ада, куда она из-за своего вторичного брака должна попасть. И если мать к нам вернется, это будет хорошим примером для дочери, и она исправит свою вину перед ней».
0: Ах, что творилось от этих слов в душе старика? В его ушах все еще звучали слова дочери:
2: «Я знаю, что я пойду домой, домой,
0: домой». Она твердо верила, что пойдет к своему Отцу Небесному, а не в ад.
2: «А если она ошибается?»
0: — думал пан Николай.
2: «Какое это было разочарование попасть в ад, из которого ее никто уже не мог бы вымолить. Ведь католики молиться за нее не станут, так как она оставила их церковь. А лютеране не верят, что из-за ада можно кого-нибудь спасти. Мне все прощено. Возможно ли это?» должно быть так, ибо умирающие не ошибаются. Но все-таки уходить в вечность без святого причастия и соборования? Как он мог, будучи строгим католиком, позвать в свой дом лютеранского пастора? Ах, как хорошо было бы, если бы она все же вернулась в католическую церковь, хотя бы ради Маргиты.
0: Декан Юрецкий заметил борьбу в душе пана Николая и не ошибся в своих ожиданиях.
2: «Моя дочь только что задремала. Я пойду посмотрю. Когда она проснется, я вас позову. Но сначала нужно ее к этому подготовить».
1: «Конечно, конечно, ваша милость».
0: В спальне пан Николай нашел только Анечку. Она подавала больной лекарства. Врач в другой комнате прилег на диван. У него болела голова. Он хотел остаться в Орлове до утра. Так малы были его надежды. Значит, пану Орловскому никто не мешал поговорить с дочерью. Но когда он теперь стоял у ее постели, все силы оставили его.
2: «Что ты, отец?» —
0: спросила вдруг больная. И тем самым дала ему возможность начать разговор. И хотя ему это было невыразимо трудно, пан Николай сказал, что декан Юрецкий пришел и хотел бы с ней побеседовать.
2: «Декан Юрецкий?» —
0: переспросила она, будто она уже забыла друга своего отца. Старик напомнил ей о нем. И когда он ее еще раз несмело спросил, можно ли декану зайти к ней, она кивнула головой и закрыла глаза. Декан не ожидал, что его так скоро позовут. Он сразу не нашелся, что сказать, потому что измененные черты лица Натальи Орловской смутили его. Однако, начав говорить, его уста исторгли целый поток уговоров и объяснений. Он старался убедить больную, что лишь в католической церкви можно обрести спасение, потому что эта церковь и после смерти при помощи святых может спасти душу из ада. Она также может содействовать через святого Петра, через заступничество святого Иосифа, перед Царицей Небесной, Девой Марией. Он дал ей понять, что Матерь Божья за нее, заблудшую дочь, еще в ее последний час может просить своего сына, даже если она долгие годы отворачивалась от нее, и что церковь, являющаяся видимой матерью души на земле, готова принять свою кающуюся дочь и через святое причастие и соборование может примирить ее с Богом. Больная не давала ответа, а только странным взглядом смотрела то на отца, то на священника, который продолжал:
1: «Какой ужасной может быть кончина для души и для родных! Нельзя будет даже похоронить по-христиански в освященной земле!»
0: При этих словах на лице больной появилась улыбка. Но когда декан упомянул ошибочное воспитание дочери и ее скорое возвращение в лоно церкви, которой она, собственно, принадлежала, и как желательно было бы, чтобы мать стала для нее хорошим примером, она вздрогнула. Тень страдания легла на ее лицо. Умоляюще она протянула руку к отцу, будто хотела сказать: «Не мучьте меня больше». Затем она закрыла глаза. Однако на настоятельный вопрос декана, каков будет ее ответ, она их снова открыла и ясным взглядом, посмотрев в лицо священника, сказала:
2: «Если бы я выздоровела, я со своим настоящим убеждением никогда не вернулась бы в католическую церковь, а тем более сейчас. Я не нуждаюсь в посредничестве святых. Единственный мой посредник – Иисус Христос. Других я не знаю. Прощение грехов, которое мне не могла дать никакая церковь, я получила сегодня. Господь ради заслуг своего Сына из милости принял меня, несчастную. Из ада возврата нет. Я ада не страшусь, ибо у меня есть защитник Иисус Христос. Он сохранит меня от него. Что я упустила в воспитании моей Маргиты, я исправить уже не в состоянии. Это я предоставлю ему. Если он меня нашел, то найдет и ее. Отец, когда меня не станет, отдайте тело мое Райнеру. Я ему принадлежала. Он позаботится о том, чтобы и для несчастной Натальи Орловской нашлось местечко в земле. Ах! Если вы в жизни не заботились обо мне,
0: обратилась она к декану.
2: Если вы вместо того, чтобы указать мне верный путь к спасению, завели меня в заблуждение, то оставьте меня теперь в покое. Благодарите Господа, что он еще в последний мой час жалился надо мной, ибо за мою погибель и вы были бы в ответе перед судом Христа».
0: Дальше она говорить не могла. Она потеряла сознание.
1: «Я, право, не знаю, ваша милость», сказал врач с возмущением. «Как вы с деканом так бессовестно можете отравлять последнее мгновение жизни бедной баронессы? Лучше бы она осталась у пани Хэ. Там, по крайней мере, ей было бы спокойно».
0: Но пан Николай едва слышал слова доктора. Признание дочери потрясло его.
1: «Она в полном заблуждении», — заключил декан. «Здесь мне делать больше нечего».
0: Старик понял, что декан прав. Больше делать с ней было нечего. Его дочь стала лютеранкой. И не только для того, чтобы выйти замуж за Райнера, как он считал до сих пор. Нет, она всем сердцем отвергала Святую Римскую Церковь и ее средства спасения. Она стала убежденной протестанткой. Она была в заблуждении. Это он знал. Однако, как человек в свой смертный час
1: может быть таким счастливым и смелым в заблуждении? Как могла она, такая страстная натура, с таким детским доверием приблизиться к Господу и связать с Ним все свои надежды? Как могла она, грешница, отказаться от всех средств спасения и осмелиться обратиться к самому Христу? О, бедное мое дитя!
0: Как врач и предполагал, больная оставалась продолжительное время без сознания. На вопрос Анечки, придет ли больная еще раз в себя, он определенного ответа дать не мог. Девушка почти желала, чтобы свидетельства больной были ее последними словами. Анечка больше не сомневалась в готовности ее предстать перед Христом. Она знала, что написано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Больная дала чудное свидетельство об истине. Все свои надежды она возложила на того, который сказал: «Кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». Она была готова войти в обитель, которую сам Сын Божий приготовил для нее своими страданиями, смертью своей, кровью своего сердца. Она-то была готова. Но человек, который вдруг, к удивлению всех присутствовавших, склонился над больной, не был готов отпустить ее.
2: «Наталья! Моя Наталья!» — воскликнул он с болью в душе. «Наконец я тебя нашел! Но как и где? Ах, дорогая моя жена, посмотри же на меня, открой глаза! Хотя я этого не достоин, я должен был тебя раньше найти, это верно. Она меня не слышит и не видит. Ах!»
0: Мужчина целовал ее лоб, руки и губы. Присутствовавшие знали, кто был этот незаметно и внезапно появившийся здесь человек. Его отчаяние и боль заставили их отступить и оставить его наедине с больной.

0: Наконец доктор решился подойти к склонившемуся в отчаянии у постели больной барону Райнеру. «Прошу вас, пан барон, не отчаивайтесь так. Этим вы ей не поможете. Встаньте, прошу вас». Человек вздрогнул и, подняв голову, посмотрел врачу в лицо.
1: «Вы врач?»
0: «Да». Барон подал ему руку.
1: «Скажите мне правду, но только правду. Что вы думаете о состоянии моей жены?»
0: Нелегко было, глядя в его печальные глаза, сказать ему правду. «К сожалению, я должен сказать, что пани баронесса опасно больна».
1: «Почему вы не говорите мне полной правды? Что? Надежды на выздоровление нет?»
0: Спросил он с внешним спокойствием. «Врач до конца должен надеяться». Барон его не слышал. Он видел только свою несчастную жену.
1: «Приветствую вас, барон Райнер!»
0: Раздался немного неуверенный голос пана Николая.
1: «Он меня любил и был всегда добр ко мне!»
0: Звучал в ушах старика голос дочери. Барон, вздрогнув, повернулся. Представлять их друг другу не требовалось. Райнер знал, что впервые предстал перед отцом любимой жены, не захотевшим жить под одной крышей с разведенной дочерью.
1: «Извините меня, ваша милость, что неожиданные обстоятельства заставили меня переступить порог вашего дома. Но я пришел только для того, чтобы забрать мою жену». «О чем вы говорите, барон?»
0: Возразил старик испуганно.
1: «Неужели вы хотите забрать у меня Наталью? Именно теперь, когда она так слаба?»
0: «Неужели ваша милость предполагает, что я дам ей умереть здесь, где и раньше не было места? О, нет! Я знаю, что рискую всем, но лучше пусть она умрет у меня на руках в дороге, чем в Орлове».
1: «О, будьте милосердны, барон! Зачем вы напоминаете мне об этом?»
0: Застонал старик.
1: «Оставьте ее мне! Прошу вас!»
0: «Пан барон, транспортировать ее действительно невозможно», — вмешался доктор. «Подождите хотя бы до следующего утра».
1: «Я ее и завтра утром не отдам!»
0: Защищался старик.
1: «Не забывайте, она хоть и ваша жена, но у меня на нее больше прав. Она моя дочь!»

0: Когда я женился на Наталье, у нее никого не было. Я никогда не слышал, чтобы отец ее интересовался ею. Я помню только, как он потребовал свою внучку. В письме к своей внучке он писал, что у него есть дочь, которая живет с неким Райнером, в доме которого, однако, не место для Маргиты. Вот этот Райнер и не может ни часа оставаться в Орлове. Но без своей жены он не уйдет. Живая или мертвая, она принадлежит ему.
1: Простите меня, барон Райнер. Я вас тогда зря обидел.
0: Начал свое извинение пан Николай, краснея.
1: Простите меня ради Натальи и останьтесь с ней в Орлове. Принесите ей эту жертву.
0: Ах, пан Николай забыл, кого он еще позвал в Орлов и кого он теперь задерживал. Вдруг доктор сказал: «Пани баронесса приходит в себя». В один миг все было забыто. Барон уже склонился у постели своей жены и согревал ее руки своими губами. Она медленно открыла глаза, и взор ее, подобный заходящему солнцу, остановился на лице мужа.
1: «Наталья, дорогая!»
0: «Наконец-то ты пришел!» — произнесла она, слабо улыбаясь.
1: «Пришел! Но в каком состоянии я тебя нахожу? Ах, зачем ты это сделала?
0: Прости.
1: Я думала, что у меня достаточно сил и не хотела причинить тебе боли».
0: Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Анечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту.
1: «Я хотела это сделать тайно, но у меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня».
2: Сегодня вы прослушали 17-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали говорить о том, что Бог сотворил нашу Вселенную и что Он вечно сущий. Вначале Бог сотворил небо и землю. Весь тот необъятный мир, из которого мы знаем только самую ничтожную часть. Он создал мир, это значит вызвал его из небытия к бытию. Какая необычайная тайна, какое поразительное чудо! Люди ничего не могут создать. Желая что-нибудь сделать, например, построить дом, они должны пользоваться уже существующим материалом. Материал этот собирают, отделывают, соединяют, но не создают. Когда задумали, например, построить Эйфелеву башню в Париже, надо было сначала извлечь железо из недр земли, затем выковать из него основные части здания и соединить их одну с другой, потом установили эти части на громадных гранитных глыбах. Чтобы совершить эту гигантскую работу, потребовалось много громадных усилий, много тяжелого труда. Но если бы захотел Бог сделать подобную башню, Он сказал бы только «Да будет», и в тот же миг она вознеслась бы к небу. Таково различие между работой человека и творчеством Божиим. Да, словом своим Бог создает все, что существует, как беспредельно велико могущество Слова Божьего. Если оно вызывает к бытию то, что не существовало, и как ничтожно в сравнении с Словом Божьим самое прекрасное, самое могущественное слово человека. Что может сравниться со Словом Божьим, которое вызывает к жизни то, что не существовало? Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Он сказал, да будет солнце, и вот появился величественный шар, в 120 миллионов раз больше нашей Земли, и устремился в беспредельное пространство. Бог сказал, да будут звезды, и все необъятное пространство небосклона засверкало мириадами звезд. Он сказал, и Земля покрылась растениями и лесами, зашумело море, и воды его наполнились живыми существами, и понеслись над ними стаи поющих птиц. О, как беспредельно могущество Бога! Могущество Божие особенно поражает нас при сравнении незначительного движения творческой силы с величием самого создания. Ведь употреблено только слово, звук, дуновение. Употреблено одно движение воли, и вот является великое чудо творения. Это величие, милые дети, нельзя себе даже представить. Целой жизни ученого, жизни нескольких поколений ученых недостаточно, чтобы вполне изучить только одно какое-либо творение Божие. Возьмем ли мы его из мира небесных светил, или из мира минералов, растений, или из мира животных? Я знаю одного ученого, всю свою жизнь изучавшего только один вид грибов, именно плесень, которая образуется на некоторых жидкостях. Представьте себе, дети, что эта плесень, рассматриваемая под микроскопом, оказывается громадным лесом, наполненным разнообразными, бесконечно малыми животными. Существуют миры неизмеримо великих творений, каковы небесные светила, например. Из них некоторые так удалены от нас, что их свет, распространяющийся с непостижимой быстротой, не мог еще, однако, достигнуть до нас. Но наряду с таким величавым миром существует мир неизмеримо малых созданий, которые мы можем видеть лишь с помощью увеличительных стекол и которые, тем не менее, представляют нам столько поразительных чудес. О, как верны слова, которые мы повторяем в нашем христианском символе веры, верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

Странная вещь. Мы верим в то, что Бог мог одним своим словом создать мир и бесчисленные существа его населяющие. Верим в то, что Он сохраняет этот мир и управляет им. И однако, едва верим тому, что Он может прийти к нам на помощь во всех наших нуждах, может избавить нас от всех бед и напастей. Рассказывают, что один путешественник, проходя через пустыню, не помню какую, сбился с пути и, изнемогая от жажды, в отчаянии, лег на раскаленный песок в ожидании смерти, которую считал неизбежной и близкой. И вдруг он увидел маленький пучок травы, которая тут, среди песков, выросла неизвестно каким образом. Травка эта напомнила ему о Боге, о том, кто произрастил ее в этой дикой бесплодной пустыне. Размышляя об этом, он убедился в премудрости Божией и сказал самому себе, что Бог предназначил ей расти именно тут, чтобы напомнить путнику о своем присутствии. И путник воспрянул духом, доверился своему Творцу, встал и пошел, убежденный, что Бог поможет ему выбраться из этой дикой пустыни. И вера его не была постыжена. Через несколько часов он вышел на прекрасный оазис, где мог утолить свою жажду и набраться новых сил. А вот еще один небольшой рассказ, который покажет вам, как Бог чудесным образом приходит на помощь тем, кто от всего сердца верует в Него и Его всемогущество и благость. Дело было во время войны. У дороги, по которой двигался отряд солдат, стояла маленькая одинокая избушка, в которой проживала бедная вдова с своими детьми. Вдова эта спрятала все ничтожные съестные припасы, которые у нее еще сохранились, но все же она опасалась, что их отыщут проходившие солдаты, не стеснявшиеся обирать беззащитных жителей. Дети страшно боялись их. Когда наступил вечер, мать прочитала им некоторые из прекрасных псалмов, где Давид называет Бога своею защитою. «Не бойтесь, дети, — сказала мать. Бог всемогущий и благ, отдадим себя под покров Его, и Он даст нам крепкую защиту. И знаете, что случилось? Это было зимою. Всю ночь падал сильный снег, и к утру избушка была так занесена, что проходившие солдаты не заметили ее. Да, Господь воздвиг укрепление, чтобы защитить детей своих. Постойте, по поводу доверия к Богу мне приходит на память еще одно происшествие, о котором я расскажу вам сейчас. Однажды, в холодный зимний день, на скамейке одного крупного города сидел маленький мальчик лет 7. Он дрожал от холода. Блуза на нем была легкая, штаны протерты на обеих коленях, губы посинели, и худенькое лицо его было очень бледно. Вероятно, у него было большое горе, так как он плакал и от времени до времени посматривал на небо. Занятые своим делом люди проходили мимо, не обращая внимания на одиноко сидящего ребенка. Но вот, наконец, к нему подошел один старый человек и ласково спросил его: «Что ты тут делаешь, мальчик? Дожидаешься кого-нибудь?» «Да», — ответил ребенок, — «я жду, чтоб за мною пришел Бог». «Что ты этим хочешь сказать? Ты здоров? Разве ты думаешь, что умрешь?» «Нет, но в прошлом году он приходил за моим папой и за братом, чтобы взять их к себе на небо. А вчера в больнице мама сказала мне, что и она уйдет за ними, но что Бог меня не оставит. Теперь, — прибавил мальчик, — у меня никого нет, кто бы меня приласкал, дал бы мне поесть. Я уже давно дожидаюсь и гляжу на небо, не придет ли Господь, как мне обещала мама. Только я ничего пока не вижу, но я думаю, что Бог все-таки придет за мной, если я еще немного подожду, не правда ли?» «Да, мой мальчик, — сказал растроганный до слез старик, — никогда никому не приходилось дожидаться Бога напрасно. Он послал меня, чтобы позаботиться о тебе. Пойдем со мной, ты ни в чем не будешь иметь недостатка». Глаза ребенка засверкали, и торжествующая улыбка осветила его лицо. «Я ведь знал, что Господь придет ко мне или пришлет кого-нибудь, потому что мама никогда не говорила неправды. Но как долго вы все-таки не приходили?»

Еще раз повторяю вам, милые дети, уповайте на Господа, полагайтесь на Него и не сомневайтесь, что Он подаст вам помощь и защиту. Но скажете вы, разве Бог может вылечить моего маленького брата или мою дорогую маму, которая уже так давно хворает? Несомненно. Возможно, что Он не пожелает этого сделать, потому что, может быть, для них лучше, чтобы они не выздоровели и отошли в лучший мир, но сделать это Он может. Но, спросите вы еще, может ли Бог дать мне настолько разума, чтобы решить трудную задачу, когда я приготовляю свои уроки, или дать мне память, чтобы выучить их? Несомненно, точно так же Он может даровать вам и силу, в которой вы так нуждаетесь, чтобы устоять против того или другого искушения. Да, Он все может даровать вам, но только при одном условии, что вы от всей души попросите Его и положитесь на Него. Евангелист Матфей рассказывает, за Иисусом следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» И говорит им Иисус: «Веруете ли вы, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И отверзлись глаза их. И теперь, в наши дни, Господь дарует нам свою милость, но только тем, кто верует, что Господь действительно может дать ее. Мы видим даже в благоговейном изумлении, что Господь временами дает от своего могущества тем из людей, кто крепко верует в Него. Таковы, например, пророки, таковы люди праведные и святые, и мы вправе утверждать, что молитва может управлять рукою того, кто управляет миром. И вот почему Господь Иисус сказал: «Все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. А апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он говорит это в послании Филиппийцам, 4 главе, в 13 стихе. Как это прекрасно, дорогие дети! Какое великое преимущество даровано нам! Мы сами по себе так слабы, так ничтожны, но воодушевленные верой мы получаем такую силу, что можем двигать горами. Ведь Господь Иисус сказал ученикам Своим: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе вот этой: перейди отсюда туда, и она перейдет». Матфея 17:20. Да, мы можем сдвигать горы и ввергать их в море, мы можем совершать великие и славные дела. О, сколько великого, сколько прекрасного могли бы мы сделать, если бы были людьми, искренно верующими в Бога, и если бы мы от всего сердца могли произносить великие слова нашего христианского исповедания: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого».

Северный олень. На далеком севере, за полярным кругом, можно наблюдать очень интересное явление – северное сияние. Ночью небо вдруг загорается от одного края до другого и начинает играть всевозможными красками, переливаться от всполохов сияния. Там морозы бывают такими сильными, что их по праву называют трескучими. Когда термометр показывает минус 50, на реках со страшным треском раскалывается двухметровый лед. В тех краях обитает удивительное животное – северный олень. Там, конечно, есть и другие звери и птицы, но сегодня речь пойдет именно об олене. Чем он интересен? Ну, хотя бы тем, что у него очень теплая шкура. Она совсем не пропускает холод и не выпускает тепло тела наружу. Премудрый Творец дал оленю эту удивительную шкуру. Она покрыта волосками, похожими на маленькие трубочки с воздухом. У собак, например, тоже густая теплая шерсть. Но у северного оленя она гораздо теплее. Шерсть собаки пропускает тепло наружу. Если собака вечером свернется клубочком на снегу и заснет, то за ночь снег под ней подтает, и утром бедняжка будет лежать на земле и трястись от холода. Поэтому для собак обычно строят конуру, а в сильный мороз их даже пускают в дом или в сарай. В тайге можно встретить лежбище оленей, места, где они ночуют. Если подойти и рассмотреть эти лежбища, то можно увидеть, что ни одна ямка под оленем не протаяла до земли и даже не обледенела. Снег в ней такой рыхлый, что можно подумать, будто олени здесь не ночевали, а только прилегли, сразу же поднялись и ушли. Живет на севере также пушной зверек – соболь. В своей меховой шубке он хорошо чувствует себя только до 40 градусов.

растет очень долго. Олени, съедая мох на одном пастбище, переходят на другое. Местные жители знают повадки оленей и ловят их, когда они передвигаются с места на место. Чтобы олени не поняли, что за ними охотятся, люди шьют себе светлые маскировочные костюмы, перекрашивают снегоходы в белый цвет. Мясо северных оленей люди употребляют в пищу, а из шкуры шьют одежду и обувь, утепляют шкурами свои жилища, которые называются чумами. Чум – это палатка, сшитая из оленьих шкур. Охотники не всегда караулят оленей в лесу. Очень часто они расставляют петли на оленьих тропах и время от времени проверяют, не попался ли в петлю олень. Обычно по следу первого табуна идут и другие табуны, и потому по одной тропе проходят сотни оленей. Из-за этого ловить оленей совсем не трудно. Олени передвигаются по лесу не спеша. Нагибая голову, они стараются учуять под снегом мох. В это время олени попадают рогами в петлю. Желая избавиться от петли, они начинают мотать головой, но петля от этого затягивается еще сильнее. Далеко не все олени попадают в ловушки. Минуя расставленные силки, олени продвигаются все дальше и дальше, однако от опасности они не могут уйти. За табунами оленей всегда передвигаются волки. Они ждут, когда какой-нибудь больной, старый или раненый олень отстанет от всех, и тогда нападают на него. Медведи тоже охотятся на диких оленей. Весной олени возвращаются с юга. Вместо лютой непогоды им приходится терпеть другие трудности. С наступлением тепла на них нападает полчища комаров, оводов и прочих кровососущих насекомых, от которых невозможно скрыться. Комаров так много, что они могут закусать оленя до смерти. Северные олени – дикие животные, но их с незапамятных времен делают домашними, вылавливают из огромных стад и приручают. У домашних оленей есть хозяин, пастух, которого называют оленеводом. Оленеводы живут не в квартирах, не в домах, как все люди, а в чумах, которые можно переносить с места на место. Оленеводам приходится жить в таких жилищах из-за оленей, чтобы вместе с ними передвигаться по тундре с одного пастбища на другое. Так всю жизнь оленеводы водят своих оленей с одного места на другое. Домашним оленям почти ничего не угрожает, потому что оленеводы заботливо охраняют стада. Они никогда не поведут оленей туда, где расставлены петли. Заботливые хозяева не допустят, чтобы их олени дрались. Если такое случается, сразу спиливают драчунам рога. На стоянке оленеводы всегда внимательно осматривают местность. Если они заметят следы волков или других хищников, они будут оберегать стадо более тщательно. Домашним оленям не грозит опасность потеряться. Хозяева обычно привязывают им на шею колокольчик, по звону которого можно определить, где находятся животные. Если какой олень уйдет далеко, пастух обязательно услышит и вернет его в стадо. Летом на севере появляются тучи комаров. Для домашних оленей это не беда. Оленеводы стараются отпугивать комаров. С наветренной стороны стоя, откуда дует ветер. Пастухи разжигают костры из свежих веток лиственницы. Поднимается густой дым, которого боятся комары. Если какой-нибудь олень заболевает или повредит себе ногу, оленевод обязательно полечит его. Домашним оленям живется гораздо лучше, чем диким. Наблюдая за жизнью этих

животных. Невольно думаешь о людях, которые тоже живут очень по-разному. Все знают, что в мире есть верующие люди и есть неверующие. У одних есть добрый пастырь Иисус Христос, а другие блуждают в этом мире, не зная истины, любви и ласки. Сколько бед и всякого несчастья переживают те, кто блуждает по дорогам этого мира. Это только кажется, что они свободны и делают, что хотят, живут, как им нравится. Каких только капканов не расставил дьявол везде и всюду, чтобы запутать, уловить в них людей и увлечь в бездну греха и гибели. Как хорошо быть верующим! Как хорошо быть в Церкви Божьей, где о каждом в отдельности заботится сам Господь. Он защищает от врага, хранит от несчастья, дает все, что нужно в жизни, и самое главное, заботливо направляет на путь, ведущий в небо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы послания к евреям, в которой нам дается явное предостережение о грозящей нам всем опасности. В этом послании мы с вами находим несколько подобных предостережений, и все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Иисуса Христа. Эти предостережения указывают на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. Эти шесть предостережений должны были насторожить и предупредить первых читателей этого послания. В оставшейся части третьей главы, которую нам с вами предстоит изучать сегодня, автор упоминает вторую из этих опасностей, которая, надо сказать, предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Сегодня речь у нас будет идти об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Пользуясь языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тягости жизни в пустыне, как это было с Божьим народом в течение 40 лет их странствований по Синаю. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим прекрасную демонстрацию этого образа в истории Израиля. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту его благословений, если испугаются войти в землю обетованную. И все произошло именно так, как говорил Бог. Они испугались войти в данную им страну, и за это Бог обещал, что им всем придется встретить свою смерть в пустыне, так и не вступив в землю обетованную. Надо сказать, что однажды мне довелось в буквальном смысле пересечь Иордан, и я вынужден признаться, что это событие не оставило у меня особо приятных воспоминаний. Мы ехали на автобусе почти целый день, а по дороге нам пришлось делать вынужденные остановки не менее 5 раз. Так что, когда мы, наконец, подъезжали к мосту через эту историческую реку, все происходящее уже внушало мне непередаваемое отвращение. Мне уже не был нужен никакой Иордан, хотелось поскорее вернуться домой, в свой прохладный кабинет и уютное кресло. Когда мы ехали по тому мосту, я смотрел на этот грязный и мутный поток и благодарил Бога за то, что я пересек духовный Иордан в Иисусе Христе посредством Его смерти и воскресения. Иными словами, я был погребен вместе с Ним в крещении и воскрес вместе с Ним к обновленной жизни. Именно это символизирует переход через Иордан в случае христианина. Иисус Навин в буквальном смысле перевел детей Израиля через эту реку, а Христос в духовном смысле переводит через Иордан тех, кто принадлежит Ему, вводя их в обновленную жизнь. И здесь, в этом послании, автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили в благословение христианской жизни. Они сомневались в Боге, и как результат, они переживали все то, что переживали дети Израиля в пустыне. Прочтем стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».
После того, как дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, всего за 11 дней пути они могли попасть в дарованную им Богом землю. Они стали свидетелями того, как их Бог могущественным образом защищал и оберегал их сначала во время казни в Египте, а затем во время бегства через Черное море. Но даже будучи свидетелями его могущественной силы, они страшились сдвинуться прямо в обетованную землю. Они решили сначала выслать вперед соглядатаев для того, чтобы те разведали для них путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Богу и не пожелали положиться на Него. И Бог позволил им выслать вперед 12 соглядатаев. Однако 10 из этих 12 не смогли увидеть чудес обетованной земли. Они увидели в ней лишь исполинов, по сравнению с которыми показались сами себе крошечными, как саранча. И главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в невозможности завоевать эту страну из-за могущества жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если израильтяне доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства, и в результате всех этих страхов народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего лишь несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Их вера в Бога была недостаточно сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта, но этой веры не хватило, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал им, что целое поколение этих маловеров умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. «Я вознегодовал на он и род, ибо непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих», — сказал им Бог. Вы обратили внимание, где именно находится источник их заблуждений? В их головах, скажете вы? Нет, друзья, в их сердцах. Запомните эту мысль, дорогие мои. Поколение израильтян, которое вышло из Египта вслед за Моисеем, используется здесь в качестве примера для верующих иудейского происхождения, которые жили во времена апостолов и к которым обращался в этом послании автор. Данные слова звучат здесь в качестве предостережения, предостережения беречься, чтобы не повторить их грех. Ибо данный грех представлял собой весьма реальную опасность для них всех. Однако, друзья мои, мы с вами стоим перед лицом точно такой же опасности. Опасности заблуждения в своих сердцах. «Посему я поклялся во гневе моем», — говорит им Бог. Ему не было необходимости произносить какие-то клятвы, ибо его слово и так непреложно. Однако Бог сделал это. Почему? Чтобы показать им всем, насколько серьезным является их преступление. Преступление неверия, за которое они лишились права войти в его покой. Бог обещал, что вследствие своего неверия целое поколение израильтян не сможет войти в обетованную землю. Однако точно таким же образом, друзья мои, никто из нас не сможет узнать, что такое радость Ханаана, до тех пор, пока мы не только примем Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и будем ходить перед Ним в вере, посвятив Ему самих себя и всю свою жизнь. К сожалению, у нас в наших церквях есть очень много христиан, которые, образно говоря, живут в духовной пустыне.
Пустыня — это место смерти. Это место, где нет покоя. Это место, где нет цели. Это место, где нет удовлетворения. Детям Израиля в Синайской пустыне Бог сказал: «Вы не узнаете, что такое мой покой». И есть очень много верующих сегодня, которые просто не знают, что на самом деле означает Божий покой. Они никогда не входили в этот покой, потому что войти в него возможно лишь посредством веры. Далее давайте прочтем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вы можете спросить, разве может все это относиться к верующему? Вне всякого сомнения, дорогие мои, очень важно осознать, что Бог негодовал на детей Израиля за их грех. А в чем состоял этот грех? Это не был грех человекоубийства. Это не был грех воровства или грех обмана. Так в чем же он состоял, спросите вы? Друзья мои, эти люди не верили Богу. Это был их самый тяжкий грех, приведший к тому, что они отступили от живого Бога. И чтобы уберечься от этой опасности, автор призывает своих читателей в 13 стихе. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам всем следует делать это, друзья мои, увещевать, наставлять и поддерживать друг друга. Но для чего же? Для того, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Этот стих является предостережением главным образом для верующих, чтобы они не пропустили богатство и славу Божьих благословений вследствие обольщения своими собственными грехами. Однако в то же самое время все сказанное в 13 стихе имеет вполне ясное и конкретное применение в случае неспасенного человека. Дело в том, что когда кто-то говорит мне, что у него имеются интеллектуальные проблемы, мешающие ему принять Христа, я попросту не верю в это. Позвольте мне проиллюстрировать вам этот факт с помощью одной реальной истории, с которой я столкнулся в своей практике. В нашей церкви я проводил регулярные библейские занятия, которые проходили у нас в течение недели. На эти занятия собиралось немалое количество людей с разных концов города. Уже одно это привлекало к нашей церкви внимание, и некоторые люди приходили просто так, из любопытства, чтобы послушать то, о чем у нас будет идти речь. Герой истории, которую я хочу рассказать вам, попал в нашу церковь именно так. Работая по соседству, он увидел, как целая вереница людей идет со своими Библиями в нашу церковь. И его заинтересовало, что именно может привлечь в церковь столько людей вечером, в середине недели. Надо сказать, что герой моей истории был во многих отношениях прекрасным молодым человеком. Я уверен, что если бы вы познакомились с ним, вы бы пришли точно к такому же выводу. Так вот, он присоединился к группе направлявшихся в нашу церковь людей и остался на всю лекцию. А после завершения занятия он подошел ко мне и сказал, что никогда бы не подумал, что только ради изучения Библии такое большое количество людей собирается у нас в церкви каждый четверг. Но как бы там ни было, этот человек стал тоже приходить на наши собрания по четвергам. А затем он начал приходить к нам по воскресеньям и очень скоро почувствовал в своем сердце обличительный голос Святого Духа. Однажды он пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я думал, что я христианин, но теперь я вижу, что это не так. Я всего-навсего являюсь членом церкви. Однако у меня есть несколько интеллектуальных проблем, связанных с тем, чему вы учите. Одна из моих проблем — это история Ионы.
Я не могу поверить, что человек мог жить внутри рыбы в течение 3 дней и ночей. Я спросил его, кто сказал ему, что Иона был жив в чреве рыбы в течение этих 3 дней. Он ответил, что он всегда слышал именно об этом и был уверен, что в Библии сказано именно это. Я ответил ему, что в моей Библии я не нахожу ничего подобного, и просто открыл книгу пророка Ионы, показав ему, что там на самом деле написано. А затем я открыл Новый Завет и прочел то, что сказал об этом событии сам Иисус, как записано в 12 главе Евангелия от Матфея. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». А после этого я сказал ему, «Если вам трудно принять воскресение Ионы, тогда вам также трудно принять воскресение Иисуса Христа». Молодой человек без особого энтузиазма согласился с моей правотой и сказал, что теперь у него более нет интеллектуальных проблем с этим вопросом. Тогда я посмотрел ему в глаза и спросил, «Друг мой, какой грех мешает вам прийти ко Христу?» Внезапно он покраснел и спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, что я ничего не знаю о его жизни, но зато я знаю, что все интеллектуальные проблемы — это проблемы с сердцем. А это значит, что в его жизни есть нечто, что удерживает его от Христа. И тут его прорвало, и он попросту зарыдал. Сквозь слезы он признался мне, что тайно снимает квартиру для женщины, которая работает у него секретарем и проводит с ней в этой квартире немало времени. Конечно, ни его жена, ни его близкие не знали об этом. Тогда я спросил его, почему бы ему не пожертвовать своими отношениями с этой женщиной ради взаимоотношений со Христом. Он вдруг поднял голову, как если бы эта мысль никогда не приходила к нему раньше, и твердо сказал, что завтра же он поговорит со своей подругой. Он не только поговорил с ней, но и уволил ее. Она угрожала предать всю эту историю огласке, но не сделала этого, а мой молодой друг в тот же вечер у меня в кабинете принял Христа своим Спасителем. Друзья мои, я был проповедником в течение весьма долгого времени, и за все эти годы я понял одно — на самом деле не существует никаких интеллектуальных проблем, которые бы удерживали кого-то от Христа. Но зато, вне всякого сомнения, существуют проблемы с грехами, и именно они мешают человеку приблизиться к Господу и принять Его. В Священном Писании есть еще один отрывок, в котором речь идет именно об этом, и на который я бы хотел обратить ваше внимание. Я говорю сейчас о 3 главе 2 послания к Коринфянам. Я думаю, что этот отрывок заслуживает того, чтобы мы сейчас отложили на время наше изучение послания к евреям и обратились к этому посланию Павла. Давайте для начала откроем 6 стих 3 главы, где сказано «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Закон осуждает нас, друзья мои, но только Святой Дух может дать нам жизнь. Далее Павел пишет в 7 стихе. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей». Здесь апостол Павел вовсе не отрицает того факта, что закон был исполнен славы. Закон был славен, но эта слава должна была рано или поздно исчезнуть. Давайте посмотрим 11 стих этой главы. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Павел здесь
сравнивает славу закона, благодаря которой лицо Моисея действительно сияло, с более великой славой, которую мы имеем во Христе. Прочтем следующие стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Дело в том, что в действительности Моисей закрывал свое лицо покрывалом не для того, чтобы скрыть сияние славы, как объясняют этот отрывок некоторые богословы, но потому, что эта слава увидала. Моисей закрывал свое лицо для того, чтобы люди не узнали об исчезновении этой славы. Однако сегодня есть иная слава, и эта слава открыта во Христе. Прочтем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Так что, как видите, неверие — это вовсе не интеллектуальная проблема. Это проблема сердца. Возможно, и вы, друзья мои, тоже принадлежите к числу тех людей, которые не приходят ко Христу именно из-за того, что в их жизни есть грех. И, может быть, вы не желаете отказываться от этого греха. Однако знаете, что в тот самый миг, когда ваше сердце согласится отказаться от вашего любимого греха, все ваши так называемые интеллектуальные проблемы будут разрешены и забыты. Святой Дух снимет эту завесу с вашего сердца, и вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. Обратите внимание на 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Завеса будет снята с вашего разума тогда, когда ваше сердце обратится к Спасителю». Теперь прочтем следующий стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Святой Дух войдет в вашу жизнь и сделает Христа реальностью для вас, как Он делает это для огромного числа людей сегодня. И когда мы, наконец, придем к Нему с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы с вами будем преображаться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если вы обратитесь к Нему, друзья мои, вы даже не можете вообразить себе, какое будущее ожидает вас. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Дела милосердия. В одной из миссионерских поездок к нам на служение пришла женщина. Одета она была бедно и не по погоде. День был прохладным, и было видно, что она замерзла. Одна из наших сестер сняла свою куртку и отдала ее этой женщине со словами: «Это вам подарок». Та со слезами благодарности сказала: «Я еще не встречала в своей жизни людей, которые были бы так добры к незнакомцам». Сестра ответила: «Благодарите Иисуса Христа. Если бы не Он, я бы так не поступила. Это Иисус заботится о вас. Он вас любит». На этом служении были и песни прославления, и проповеди о любви Иисуса Христа, и свидетельства. Но лучшей проповедью и лучшим свидетельством любви Христа для этой женщины было милосердие, проявленное нашей сестрой. Библия много говорит о милосердии, ведь сам Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Лучшим примером милосердия служит Иисус Христос, который по своей великой любви и милости к нам пожертвовал собой, чтобы нас спасти. Настоящее милосердие – это всегда жертва со стороны того, кто его проявляет. Жертва временем, ресурсами, финансами, здоровьем и даже жизнью. Это не просто пожалеть кого-то на словах. Это активная добрая воля, действие. Настоящее милосердие имеет правильные библейские мотивы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Некоторые поступки могут показаться милосердными, хотя на самом деле их мотивы чисто эгоистичны. Это не жертвенность, а корыстолюбие. Проявление нами милосердия, милости люди не всегда могут правильно оценить, но мы все равно должны продолжать это делать. Бог же всегда высоко это ценит. Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Библии есть много примеров настоящего милосердия. Один из них записан в 38 главе книги пророка Иеремии. По согласованию с царем Сидекией, князья бросили пророка Иеремию в колодец, на дне которого была грязь, тем самым обрекая его на верную смерть. Один из царских евнухов, Авдемелех, на иврите раб царя, узнал об этом, пошел к самому царю, ходатайствуя о пророке, называя тот поступок злом, и вопреки первоначальному решению царь разрешил ему вытащить Иеремию из колодца. Что подвигло Авдемелеха пойти против воли царя и князей, проявить милосердие к Иеремии, подвергая собственную жизнь смертельной опасности? Упование на Бога. Такой ответ дает сам Бог. По-человечески шансы спасти Иеремию были близки к нулю. Ведь что может сделать раб против воли царя? Но Авдемелех знал, что для него воля Божья в том, чтобы проявить милосердие, и он сделал этот шаг веры. А Бог уже использовал это решение, чтобы направить сердце царя к изменению изданного им указа. Бог также проявил милосердие к Авдемелеху, избавив его от смерти во время истребления жителей Иерусалима. Дорогие друзья, сегодня у нас у всех есть возможность прославлять Бога делами милосердия. Так давайте же ревновать об этом из любви к Богу и ближним. Автор Виктор Танцюра. Милосердный самарянин, покрытый ранами, поверженный во прах, лежал я при пути в томленье и слезах, и думал про себя в тоске невыразимой: о, где моя родня, где близкий, где любимый? И много мимо шло. Но что ж, никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал вид ран и мой тяжелый стон. Уж мной овладевал холодной смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали, в тускнеющих очах уж слезы застывали. Но вот пришел один, склонился надо мной и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полон святой любовью, текущую из ран не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне целительный бальзам, и голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый. Автор Юлия Жадовская.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Бог послал. Есть в нашей жизни герои, известные целому континенту или всему миру. Есть герои, о которых знают лишь в отдельно взятой провинции или стране. Есть те, чьи имена известны только по месту проживания. В отдельных случаях, в силу определенных обстоятельств, случаются исключения. Если об этих героях и тогда знали немногие, то сегодня о них уже не помнят вовсе. Особо опасный преступник, содержавшийся в одиночном заключении, совершил однажды успешный побег. Понимая, что далеко ему не уйти, ведь кругом тайга и дикие звери, он нашел себе временное пристанище в заброшенном старом сарае. Вскоре он услышал лай собак и чьи-то голоса. Они неумолимо и угрожающе приближались. Он напрягся, как затравленный зверь, и, затаив дыхание, настороженно прислушивался. Преследователи подошли настолько близко, что, казалось, услышат его дыхание. Но разделявший их забор со скрытой лазейкой из раздвигающихся досок оказался спасительной преградой. Некоторое время спустя кто-то робко постучал в дверь сарая. Преступник, схватив нож, тихо подошел к двери и, всматриваясь в единственную узкую щель, увидел незнакомого человека. Открыв дверь, он был немного удивлен. Перед ним стоял человек невысокого роста с вязанкой дров.
5: «Вам здесь, наверное, холодно. Вот, возьмите, даст Бог, согреетесь».
4: Немного погодя, в дверь снова постучали. Беглец также тихо подошел к двери, сжимая в руке нож. Предусмотрительно посмотрев в щелку, он увидел старушку и открыл дверь.
5: «Я тебе, горемычному, поесть принесла. Христа ради, подкрепись, сынок».
4: Согревшись и наевшись, он решил, что оставаться здесь небезопасно. «Глядишь, кто-то донесет, и тогда не сдобровать». Раздвинув доски забора, он покинул свое убежище. Уходил окраиной улицы поселка, чтобы меньше бросаться в глаза. Наметанным глазом он посматривал по сторонам в поисках нового убежища. Наконец остановился у какого-то старого строения, которое находилось за не менее старым, но тоже высоким забором. Пока он раздумывал, как туда забраться, из-за угла появилась милиция. Завязалась потасовка. Собралось несколько праздных ротозеев. Когда беглеца одолели, отобрали нож и надели наручники, кто-то выкрикнул, что так ему и надо, а кто-то злорадно посмеивался. Лишь один человек смотрел на жертву с нескрываемым состраданием. Этот единственный сочувственный взгляд беглец запомнил надолго. Как в таких случаях всегда бывает, к остававшемуся сроку заключения добавили новый – за побег. В последующие годы он не раз вспоминал свою загубленную молодую жизнь, задавал себе вопросы и неизменно на них отвечал. Он делал все бесстрашно и дерзко, но попался по глупости, потому что был молод. Вот если бы сейчас, думал он, все было бы иначе. Впрочем, так сложилась судьба, что вышло все действительно иначе. Небольшой участок безграничного голубого неба он видел лишь в зарешоченное маленькое окошко. Лишь изредка вспоминались краткие эпизоды из жизни, когда родная бабушка говорила внуку о Боге, когда незнакомый человек принес ему дрова, когда кроткая старушка принесла еду. «Зачем они это делали?» – задавался он вопросом, на который никак не находилось ответа. Он даже не мог точно припомнить сказанные ими слова. «Что же за этими поступками стояло?» – спрашивал он себя. «Одно из двух. Либо наивная человеческая доброта, либо слепой религиозный фанатизм. Ах да, еще этот взгляд из толпы, такой сочувственный, сострадательный. Ну чего бы ему тогда тоже не смеяться? Не умеют люди радоваться». Так размышляя, он не сразу обратил внимание на то, что в камеру кто-то вошел. Обернувшись, он увидел священника. «Вы меня не знаете, но я здесь, чтобы с вами поговорить. Надеюсь, не возражаете?»
6: «Проходи, веселее будет».
4: «Простите за вторжение, но вижу, что у вас на душе как-то невесело. Даже пасмурно. На вашем небосклоне много мрачных туч.
6: Есть такое.
4: Вы знаете, их можно разогнать».
6: «Это как же?»
4: И потекла неспешная, спокойная беседа. Дружелюбие священника, его искреннее участие в судьбе узника постепенно придавали ей открытый доверительный характер. Заключенный вкратце рассказал о своей жизни, священник об Иисусе Христе. «Скажи мне, почему тот человек принес дрова?» «Его Бог послал».
6: «А старуху тоже Бог послал?»
4: «И старушку». В этот момент заключенного осенило, что за выросшей бородкой скрывалось чуть постаревшее лицо неизвестного человека из толпы.
6: «Как же тесен мир», — подумал он. «Это ты тогда смотрел на меня так сочувственно?»
4: «Нет, не я».
6: «А кто же?»
4: «Бог. Бог, создавший меня по своему образу и подобию, смотрел на вас моими глазами».
6: «Так ты что, Бог?»
4: «Нет, ну что вы.
6: Ничего не понимаю. Когда следователь сказал, что в меня вселился бес, это понятно. А здесь? Бог смотрит на меня твоими глазами? Выходит, в тебя вселился Бог?»
4: «Выходит, что так. Бес, как и Бог, тоже дух, только бес злой, а Бог добрый».
6: «Теперь вижу, почему ты, поп, такой добренький. Потому что в тебе Бог».
4: «Совершенно верно.
6: Но вот посмотри, ты сказал, что Бог послал мне тогда мужика и старуху».
4: «Да, послал».
6: «А тебя тоже послал?»
4: «И меня».
6: «Как же так может быть? Значит, Бог в тебе, и это Он тебя посылает? Бред какой-то».
4: «Ну почему же бред? Бог мой повелитель».
6: «А ты что, машина?»
4: «Не машина, конечно, но что-то вроде этого. Подобно тому, как водитель ведет машину, так и Бог, находящийся во мне, ведет меня».
6: «Да, складно ты поешь. Мне надо все это переварить. Ты еще придешь?»
4: «Приду». В следующий раз, когда священник вошел в камеру, узник слегка улыбнулся. Он ждал этой встречи со смешанными чувствами, не до конца понимая, чего от нее хотел. Вспоминая предыдущий разговор, он отметил одну немаловажную особенность. С ним впервые кто-то обходился уважительно, не так, как надзиратели и следователи. За годы заключения он отвык от нормальных человеческих отношений. В развязной криминальной среде живут по-волчьи, нередко загрызая друг друга до смерти. В атмосфере грубости и цинизма, наглости и куража ненависть порождает ненависть. Но не она правит этим миром, лежащим во зле. Злу этого мира отводятся ограниченные участки за высокими стенами, где его содержат в тесных камерах, подобно тому, как в толстостенных бутылях хранятся опасные и токсические вещества. «Вижу, что вы сегодня в лучшем настроении», — сказал священник.
6: «Не унываю».
4: «Вот и хорошо. Как себя чувствуете?»
6: «Чувствую себя следователем». Священник весело рассмеялся.
4: «У парня возникли вопросы. Значит, прошлая беседа его зацепила», — подумал он и сказал. «Допрашивайте. Я ведь тоже грешник, и эта камера — самое подходящее место для дознания».
6: «Скажи мне, зачем тебе в это место приходить?»
4: «Хочу, чтобы вы имели жизнь.
6: Я и так живу».
4: «Вы имеете в виду жизнь плотскую, физическую, а я говорю о другой. Вы же не можете не понимать, что сейчас не живете, а существуете».
6: «Согласен. Но когда я выйду отсюда, у меня будет все, что мне нужно».
4: «Это вы сейчас так думаете. Когда у вас будет все, что нужно, вам захочется большего. Когда получите большее, пожелаете еще большего. Затем страстно возжаждете самого лучшего. И этому вожделению, даже если у вас будет еще одна жизнь, не будет конца». Парень задумался. Когда-то у него было все, о чем он мечтал. Он просаживал деньги в барах и ресторанах, но этой безумной и беспорядочной вакханалии пришел внезапный и логический конец. Словно угадывая его мысли, священник спросил: «Что вы собираетесь делать со своей жизнью?»
6: «Не знаю».
4: «А знаете, в чем смысл жизни?» Было еще несколько таких коротких встреч, и брошенное семя, упавшее на подготовленную почву, дало добрые всходы. Он освободился уже верующим, хотя и пожилым человеком. И первое, что он сделал, выйдя на свободу, привел к Богу своих родных. Он дорожил временем, как тот священник, понимая, что ему остается недолго. Далее он отправился к прежним друзьям. Сначала к тем, кто жил вблизи, затем, кого с трудом удалось разыскать вдали. С той же страстью, с которой он прежде грабил и кутил, он отдался благовестию. Бог вел его по жизни, как вел того мудрого священника. Когда его не стало, хоронить его прибыли отовсюду. Эти люди, возможно, не знали друг друга, но знали бывшего узника, а главное того, кому он их всех так преданно и ревностно вел. Дорожите временем, друзья. Наши дни крылаты и лукавы, расточать их без толку нельзя на пустые праздные забавы. Ни одной минуты не вернуть, ни одной секунды, ни мгновения. И пока не кончен жизни путь, находите время для служения. Драгоценен каждый Божий день, каждый час, как золото крупица. Сбросьте, как одежду свою лень, и вперед для Господа трудиться. Все, что в жизни Богом нам дано, личность, совесть и душа и мысли, кончится, как в емкости вино. В миг, когда придем к закату жизни, я не призываю никого время убивать, пока есть время. Призываю только для того, чтоб нести спасительное бремя. Бремя Искупителя легко, иго его благо и приятно. Отпускайте хлеб свой далеко, и с лихвой вернется он обратно. Александр Сибелев.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Ретрит пророка. Илья испугался и побежал, спасая свою жизнь. Слово, чаще всего переводимое как «испугался», означает «увидел, посмотрел». В синодальном переводе буквально «увидев это, он встал и пошел». До этого пророк безмятежно жил в Сарепте, пригороде Сидона, прямо под носом у Иезавели. Он видел неимоверные чудеса, какие творит через него Бог, и вдруг убегает неведомо куда. Пробежав 150 километров, Илья оставляет там слугу, последнего, кто мог быть рядом. Мы не знаем, по какой причине они расстались. Может, пророк не захотел обременять верного спутника, а может, тот сам, как молодой Иоанн Марк, служивший Павлу и Варнаве в их миссионерском путешествии, заявил, что на такое не подвязался и хочет домой. Так или иначе, дальше Илья отправляется один. Он шел еще целый день, пока не оказался посреди пустыни. Кто из нас под тяжестью проблем не хотел остаться один? Не хотел выкрикнуть всякому, кто проявляет участие: «Оставьте меня, дайте спокойно помереть». Не желал, забившись головой под одеяло, тихонько скулить и ждать, когда это все закончится. Вот и Илья лег и уснул под ракитой. И видит, ангел коснулся его и говорит ему: «Встань, поешь». Смотрит, у него в изголовье лепешка, испеченная на углях, и кувшин с водою. Он поел, попил, лег опять. Во сне ли это было видение или наяву, неясно. Но любой психолог согласится, что это первый шаг для выхода из депрессии. Хватит лежать, жалея и изводя себя. Встань, поешь, соберись. И снова посланец Господа коснулся его и сказал: «Встань, поешь, неблизкий путь тебе предстоит». Услышав эти слова, Илия решил, что убежал от Иезавели недостаточно далеко. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Пророк по-прежнему ведом своими страхами. Его желание – уйти как можно дальше и спрятаться как можно глубже. Пещера – идеально подходящее место. Бог же вопрошает: «Что ты здесь делаешь?» «Один я у тебя остался», – отвечает беглец. «Как ты обойдешься без меня, случись что со мною?» «Постойте. Что значит один? Или Авдий, главный управляющий царского двора, не переспрашивал Илью перед конфронтацией с пророками Ваала? Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? Как минимум, есть еще 100 верных Господу людей, о которых пророку известно. Но наверняка есть и те, о которых тот просто не в курсе. То, что ты сам по себе, что не с ними, не Божья проблема, а твоя. Ты просто остался один. Ты убежал от остальных, отделился от народа Божьего. Почему мы зачастую избегаем общения с Божьими людьми? Бытует мнение, что раз у нас проблемы, лучше в собрание святых не ходить, подождать, пока все не разрешится. Но позвольте, куда еще идти с проблемами, если не к Божьему народу? С кем еще советоваться? Разумеется, находиться в

0: и некомфортно. Возникает необходимость что-то решать, преодолевать какие-то трудности. Но в уединении своего предназначения не исполнить. Нехорошо быть человеку одному. Любой ретрит, отход, дается для подготовки к лучшему служению. Цель отхода – перегруппироваться, чтобы с обновленными силами вступить в схватку. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
2: Семейная история. Рассматривая семейные фотографии, я заинтересовалась одной из них, старой, датированной 1940 годом. На ней рядом с моей бабушкой Валей, тогда еще совсем юной, сидела красивая девушка. «Кто это?» — спросила я отца. «Да, это интересная история», — оживился отец, присаживаясь рядом со мной. «Накануне войны твоя бабушка Валя дружила с еврейской девочкой Блюмой Финкельштейн. Блюма была очень ласковым и открытым подростком, и твоя прабабушка Геля Мойгис всячески поощряла их дружбу. Дом наших родных в Минске всегда был открыт для Блюмы. И та, пользуясь гостеприимством Гели, как только выпадало свободное время, прибегала пообщаться с твоей юной бабушкой Валей. Их беззаботную юность, казалось, ничто не могло омрачить. Но война перечеркнула все. В июне 1941 года, когда началась война, все верили, что это ненадолго, и наши войска разобьют немецких фашистов в первый же день. Но уже через два дня немцы вошли в город Минск. И тут началось самое страшное. Фашисты согнали всех евреев в еврейское гетто, а потом вывезли в концентрационные лагеря на уничтожение. Были схвачены и убиты и родители Блюмы. Блюма чудом избежала ареста, так как во время еврейской облавы была, как и обычно, в доме прабабушки Гели. Это были воистину ужасные дни. В городе был введен комендантский час. Ежедневно проводились облавы. Немцы на самых видных местах вывесили объявления, предупреждающие, что лица, укрывающие коммунистов или евреев, будут расстреляны, а тем, кто укажет место их нахождения, обещалось денежное вознаграждение. Такое объявление висело на столбе и против нашего дома. Прабабушка Геля прекрасно понимала, что ей грозит за укрывательство, но сделала все, чтобы спасти несчастную еврейскую девочку. Днем она прятала Блюму в комнате, закрывая окна занавесками. А на ночь, когда обычно производились основные облавы и обыски, закрывала девушку на чердаке, в большом сундуке с одеждой. Чтобы Блюме хватало воздуха, сзади в сундуке были проделаны небольшие отверстия. Одежда в сундуке служила ей одеялом. Несколько раз во время облав немцы проверяли дом, но ничего подозрительного не находили. Но в ту ночь все пошло не так. Чтобы тебе все было понятно, я должен кое-что пояснить. Прабабушка Геля происходила из старинного дворянского рода Мойгис. Ее отца и братьев в 1937 году сотрудники НКВД расстреляли за одну лишь принадлежность к дворянскому роду. Гелю не убили только потому, что она была женщиной и имела на руках двух маленьких детей. Но, видимо, именно за ее происхождение Гелю люто ненавидел один из ее соседей по улице. Каким-то образом он узнал, что она прячет еврейскую девочку, и донес об этом немецкому начальству. Немцы появились ночью неожиданно. В дом вошел немецкий офицер, два солдата, переводчик и сосед-предатель. Сосед что-то подобострастно нашептывал на ухо переводчику, а тот громко переводил офицеру. Геля ничего не понимала по-немецки, но и без слов по жестам было видно, что все пришли с конкретной целью. Предатель бегал по комнатам, заглядывал под кровать, открывал и рылся в шкафах, обыскал погреб. Чем дальше, тем больше он нервничал и виновато оглядывался на офицера. Потом подбежал к переводчику и опять начал что-то шептать ему на ухо, показывая рукой на чердак. Офицер, понимающе кивнул и жестом

0: приказал подняться наверх. Предатель и один из немецких солдат по приставной лестнице поднялись на чердак. Стараясь скрыть волнение, поднялась за ними и Геля. Солдат, освещая фонариком темное пространство чердака, заглянул в шкаф, стволом автомата раздвинул старую зимнюю одежду, не спеша обошел чердак по кругу, ударом сапога опрокинул пустую бочку, раскидал ящики со старыми вещами и медленно подошел к сундуку, где под одеждами была спрятана Блюма. Это была точка невозврата. Время для Гели будто остановилось. Она, как в замедленной съемке, видела, как солдат медленно откинул крышку сундука, поправил автомат, наклонился и, подсвечивая фонариком, начал выбрасывать из сундука одежду, которой была укрыта Блюма. Сердце Гели бешено билось, все тело стало как ватное. «Все, это конец», — звучало в мозгу. «Понятно, что меня расстреляют. Что же будет с детьми?» Вдруг солдат резко остановился и направил свет фонарика в лицо Гели. Геля не стала закрываться от света и, собрав всю свою волю, мужественно смотрела на ту часть темного силуэта, где была голова солдата. Что увидел в ее глазах немецкий солдат, остается загадкой. Но он неожиданно перевел луч фонарика на предателя, что-то сказал по-немецки и захлопнул крышку сундука. Когда все спустились в комнату, предатель еще пытался, бегая из угла в угол, найти то укромное место, где могли прятать еврейку. Но офицер жестом остановил его и показал на дверь. Через переводчика офицер вежливо попросил прощения за доставленные неудобства и брезгливо отдернул руку, когда к нему прикоснулся предатель, умолявший еще раз все осмотреть. Переводчик предупредительно открыл входную дверь, пропуская офицера вперед, и буквально за шиворот вытолкал предателя. Последним выходил солдат, который досматривал чердак. Он на мгновение остановился и пристально посмотрел на Гелю. Их взгляды встретились. Она, насколько было возможно, всем видом старалась показать искреннюю благодарность за его поступок. Они понимали друг друга без слов. Каждый был восхищен благородством другого. По напряженному лицу солдата пробежала легкая улыбка, и он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Геля без сил опустилась на пол. Что заставило того немецкого солдата совершить поступок, который мог закончиться для него серьезным наказанием или даже трибуналом? Может, это была просто вспышка милосердия? Или он оказался под воздействием неотразимой красоты Гели, которую отмечали все, кто ее знал? Этого мы никогда не узнаем. Но мне кажется, он был поражен волей и мужеством этой хрупкой женщины, которая готова была пожертвовать своей жизнью ради спасения чужого человека. И тогда, в ту ночь, в луче фонаря, он увидел в ее глазах отражение невероятной силы духа и не смог не отдать должное этой силе. Папа закончил свой рассказ, но я не хотела уходить. «А что было потом с Блюмой?» — поинтересовалась я. Отец, видимо, утомленный длинным пересказом истории, немногословно добавил. А потом прабабушка Геля вывезла Блюму в деревню Смиловичи, где и скрывала от немцев до самого конца войны. В Бобруйске потом нашлись родственники девочки, которые и забрали ее к себе. Твоя бабушка Валя и Блюма долго переписывались и даже несколько раз приезжали друг к другу в гости. Но я хотел рассказать не об их дружбе, а о мужестве твоей прабабушки. Очень бы хотел, чтобы и ты была похожа на нее. Потом папа принес пожелтевшие от времени фотографии прабабушки Гели. И я снова рассматривала их, будто впервые, стараясь увидеть в глазах этой действительно очень красивой женщины ту самоотверженность и силу духа, которые сумели в ту незапамятную ночь остановить смерть. Прабабушки давно уже нет. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Я с трудом вспоминаю черты ее лица, но очень горжусь ею и очень-очень хочу, чтобы и в моих глазах мои дети, а потом и внуки, могли увидеть хотя бы отблеск того огня, перед которым бессильна даже смерть. Автор — Ника Жуковень, 1998 год.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Сила немощи. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 8. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, сообщает о постигших его сильных переживаниях. В своем послании он признается, что он и его сотрудники отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Зачем апостол Павел столь откровенно подчеркивает свою беспомощность перед лицом обрушившихся на него несчастий? Ведь по человеческому рассуждению он подрывает собственный авторитет. Коринфская церковь – единственная из церквей, основанных Павлом, в которых его апостольство ставилось под сомнение. Воспользовавшись незрелостью коринфян, в церковь вкрались самозванные апостолы, которые считали, что церковные вожди должны быть яркими, властными и сильными личностями. Вполне возможно, что когда до церкви дошли слухи о несчастьях Павла, эти люди воспользовались обстоятельствами, чтобы уронить авторитет апостола в глазах верующих. Многие в подобной ситуации постарались бы приукрасить действительность. Но апостол Павел не скрывает того, что действительно оказался в отчаянном положении, потому что глубоко проникся значением слов «когда я немощен, тогда силен». Он хотел быть сильным, но полагался не на свои ограниченные человеческие ресурсы, а на Бога, который действует как раз тогда, когда мы оказываемся бессильными. Почти в каждом своем послании апостол Павел говорит о том, что ему приходится испытывать голод, страдать от холода, жажды, переносить побои, унижения, преследования, насмешки. Но ни в одном своем послании он ни разу не усомнился в том, что Бог благословляет его. Апостол безо всякого смущения говорит, что они сами в себе имели приговор к смерти, то есть согласились с собственным бессилием и приготовились умереть, что сделало их свободными возложить всю надежду на Бога и, как следствие, увидеть Его могущественное действие. Таким образом, печальные обстоятельства стали для апостола Павла великим благословением. Ведь если подумать, то именно таким было начало нашей жизни с Христом. Мы испытали действие Его силы лишь тогда, когда в полной духовной нищете и немощи пришли к покаянию, то есть признали, что сами не способны жить так, как требует Бог. Таким должно быть и продолжение нашей христианской жизни. Господь являет свою силу там, где люди перестают полагаться на себя и всем сердцем доверяют Ему. Уверовать в Иисуса Христа как Спасителя и полностью полагаться на Него в любых жизненных обстоятельствах – не одно и то же. Павел говорит, что через страдания мы обретаем совершенную надежду на Бога. Верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. В нашей испорченной грехом природе укоренено стремление к независимости от Бога. Оно проявляется в отсутствии потребности молиться, в уверенности в том, что все проблемы можно решить своими силами, не прибегая к Божьей помощи. Сам Павел по природе своей был человеком самоуверенным и независимым, поэтому понимал опасность такого состояния. Подобный опыт имел ветхозаветный Иов, вера которого в результате страданий обрела большую глубину. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Можно сказать, что живая вера, которая несет нас по жизни, как бы на своих крыльях, остается для нас недоступной и неведомой, пока мы, подобно апостолу Павлу, не испытаем чувство полной беспомощности. До этого наша вера нередко остается чисто умозрительной. Истинная вера может быть построена только на руинах нашей самоуверенности. Если бы не беды и несчастья, которые обрушиваются на нас и опускают нас на самое дно жизни, вряд ли в мире вообще была бы вера, достойная упоминания. Кроме того, страдания делают нас способными разделять скорби со страждующими. Апостол Павел носил на теле и в душе шрамы от скорбей, которые ему довелось испытать. Он обладал такой духовной силой, которую можно обрести только через немощь. Скорби учат нас молиться. Возможно, некоторые из нас вообще никогда бы не молились, если бы их не побуждали к тому разного рода переживания. Страдания и скорби не только побуждают нас к усиленным молитвам, но и многократно умножают в нас чувство благодарности Богу. Писание учит нас быть благодарными, но грешной нашей природе свойственно воспринимать дары как должное и само собой разумеющееся. Когда же страдания выводят нас из равновесия, и нужда по-настоящему касается нашего сердца, то и благодарность за ответ Бога на молитву будет неподдельной и сильной. Возможно, именно с этой целью допускаются нам различные переживания. Страдания обогащают нашу жизнь молитвами и благодарениями, возносимыми к Богу. Через них мы открываемся навстречу тем благословениям, которые Господь хочет ниспослать, но не дает, пока мы о них не просим. В торжественной картине, которую рисует апостол Павел в своих посланиях, находится место для скорбей. Они не случайные штрихи, портящие полотно. На самом деле они необходимы, потому что без них картина была бы неполной. Тем же, которые считают немощь человеческую показателем непригодности к служению, следует сказать, что они упускают самое главное в христианстве – силу Божью, которая могла бы действовать в их жизни. Андрей Кравцов.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца. Крест единственный путь.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Доверие Отцу. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас Твоими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Книга пророка Исаии, 63 глава, 16 стих. Некий собиратель цветов путешествовал в Альпах. Он увидел на обрыве скалы прекрасный и очень редкий цветок. Альпинист обратился к мальчику, который играл здесь, с просьбой спуститься на веревке вниз и достать ему этот цветок. Мальчик согласился, но только при условии, что он позовет отца, который подержит веревку. Мальчик полностью доверял только своему отцу. Было бы очень хорошо, если бы и мы, христиане, больше доверяли своему Отцу Небесному. Доверие Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Нет никакой опасности при полном доверии Богу. Передайте каждую область своей жизни в руки Иисуса Христа. Передайте Ему вашу возлюбленную и возлюбленного, вашу семью, работу, карьеру, стремления, вашу душу и внутренние мысли, и глубину сердца. Передайте все Христу. Передайте совершенно и безоговорочно Христу свои глаза и уши, и руки, и ноги, и мысли, и сердце. Верьте, что Бог принял переданное вами. Положитесь полностью на Бога. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он – Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положитесь на Господа, и вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. Отдайте себя со всеми вашими опасностями, со всеми вашими тревогами, с людьми, близкими вашему сердцу. Отдайте одним словом всецело себя и все в руки Божии. Поручите все Господу. Мы часто тревожимся, в то время как нужно только одно – в полном доверии отдаться Господу. Лишь полное доверие Господу способно удалить боль всякой скорби.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Нужно стать чистым. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Вы, наверное, еще не забыли наш вчерашний текст. Как же совершить то, о чем мы размышляли вчера и о чем прочитали в сегодняшнем тексте? Если нам самим не под силу исправиться, и Бог пообещал, что Сам даст нам новые сердечки, то почему тогда написано, что имеющий сию надежду на Него очищает себя так, как он чист? Выходит, что все-таки человек очищает себя сам? Мама позвонила Лене домой и попросила его привезти ей на работу документы, которые она оставила дома. Через некоторое время Леня позвонил маме с проходной, и мама вышла к нему. Но когда она увидела сына, то ужаснулась. Мальчик был такой чумазый и лохматый, что ей стало стыдно за него перед людьми, которые находились рядом. Она отвела его в угол и быстро принялась приводить сына в порядок.
2: «Не надо меня тереть, больно!»
1: — сопротивлялся он сначала.
2: «Не надо меня расчесывать!»
1: Тогда мама вынула из сумочки зеркальце, подняла его к лицу Лёни и строго сказала. «Посмотри, на кого ты похож! Неужели и дальше хочешь оставаться таким? Я предлагаю тебе как можно скорее умыться и расчесаться!» Увидев себя в зеркале, мальчик больше не сопротивлялся. Они вместе зашли в комнату, где была вода, и Лёня сначала умылся, а потом причесался. «Посмотри еще раз в зеркало, сынок. Теперь совсем другое дело. И самому приятно, и от людей не стыдно». Очистить себя от греха мы сможем только в том случае, если не будем сопротивляться работе Божьей любви над нашим сердцем. В этом и состоит наше усилие.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

урожай жизни. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Книги притчей, 31 глава, 31 стих. Слышны голоса, много голосов. Это наши голоса. Мы с трепетом и изумлением вглядываемся в завершенный портрет, в котором Бог запечатлел все, что считает достойным в женщинах, любящих Его. 31 глава книги притчей подошла к концу, а с ней и сама книга притчей, книга Божьей мудрости. И мы видим плод, который принесла жизнь любви и служения ближним. Этот плод вырос из сердца, любящего Бога и живущего по Его заповедям. О, какая радость! Какая слава! Какая дивная жатва хвалы! Все, кто только может, восхваляют эту женщину, которая так прекрасна в Божьих глазах. В этих словах 31 главы книги притчей, сохранившихся через века, мы слышим голос ее детей, возносящих ей хвалу, голос ее мужа, провозглашающего хвалу у ворот, голос Бога, восхваляющего ее, славят ее даже ее собственные поступки. Но нужно прислушаться еще к одному голосу, к вашему. Великолепную красоту женщины из книги притчей не ценят в наше время. Сатана – враг нашего спасения, а с ним и падший мир, в котором мы живем, считают такую красоту нежелательной. О, как же сильно они ошибаются! Дорогая последовательница Бога, женщина из книги притчей, это олицетворение истинной красоты. Она воплощает в себе все, что красиво в Божьих глазах. Ваша хвала покажет, что вы признаете великолепие всего, что прекрасно в Божьих глазах. И лучшая хвала, которую вы можете вознести женщине из книги притчей, это последовать ее примеру. А теперь, не считаете ли вы, что нужно склонить свою голову и вознести хвалу Богу за прекрасную женщину, которую Он создал? Она воистину один из Его драгоценных даров вам. Про нее в книге притчи написано, чтобы вдохновлять, наставлять и воодушевлять вас, когда вы обнаруживаете, что острота вашего внутреннего взора притупляется и чувствуете, что ваши ценности смещаются, когда вам не удается быть женщиной, угодной Богу, которой вы хотите быть. Снова навестив эту женщину, прекрасную в Божьих глазах женщину, любящую Бога, вы обновите свой внутренний взор, восстановите свою силу, разожжете как свою любовь к Богу, так и свою преданность Его замыслу сделать вас и вашу жизнь прекрасной в Его глазах.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Речь пойдет на тему «Сара, достойная княгиня» из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Гин Карсин. Гин Карсин надеялась, что встреча с этими женщинами будет для вас приятной неожиданностью, и вы увидите, насколько актуальным является их жизненный опыт сегодня. Ее и наша молитва о том, чтобы героини Священного Писания указали вам путь к богатой и счастливой жизни с Богом. Да благословит вас Бог, слушая эту передачу.

0: Читает Наталья Прис.
1: Вера – это шестое чувство, которое дает нам способность познавать невидимый, но действительный духовный мир. В этом царстве мы имеем дело непосредственно с Богом. Освальд Сандерс.

Сара, достойная княгиня. И явился Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер. И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Верой и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». 1 Петра 3:6. Хеврон. За 2000 лет до рождения Христа. Сара смеется, но не потому, что ей весело. Она с недоверием смеется над тем, что услышала. Женщина, 89 лет, должна родить ребенка. Сына – это невозможно. Они с мужем слишком стары, чтобы иметь ребенка. Много лет они ждали ребенка, но его не было. Сначала они были убеждены, что Бог сам даст им ребенка. Но прошло уже четверть века, а ожидаемое так и не исполнялось. На мгновение перед глазами Сары возникают воспоминания о прожитых годах. Они жили в Уре Халдейском, культурном центре и богатом торговом городе, расположенном в южной Месопотамии, между реками Ефрат и Тигр. Хотя в то время Ур не имел былой славы, но все еще значился важным городом. В нем жили знаменитые ремесленники, которых превосходили только египтяне. Корабли, причалившие в порту, привозили товары из Индии и Дальнего Востока в обмен на зерно. Многие жители города были богатыми и имели большие дома. И Аврааму, и Саре жилось хорошо в кругу родственников и друзей. Потом их жизнь в одночасье радикально изменилась. Бог явился Аврааму. Явление было таким впечатляющим и величественным, что не было никакого сомнения в том, что с ним говорил живой Бог, а не тот, которого чтили его предки. Бог повелел ему, чтобы он оставил родину и родных и пошел в страну, которую он укажет ему. И пообещал Бог Аврааму: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Авраам тотчас послушался, и Сара без колебаний повиновалась его решению. Так они двинулись в путь. Из горожан, привыкших ко всевозможным удобствам, они превратились в полукочевников. Как и большинству женщин, Саре нелегко было покинуть дом и родных и отправиться в неизвестность. Но она это сделала с доверием к Богу и в послушании мужу. Это было длинное и тяжелое путешествие, пока они не пришли в Харан, находящийся почти на 1000 километров севернее Ура, на юге современной Турции. Там они остановились, и жизнь постепенно стала налаживаться. Было, правда, не так уютно, как в Уре, но все же значительно лучше, чем во время изнурительного путешествия. Когда они снова тронулись в путь, чтобы достичь юго-запада, умер их отец Фарра. Авраам и Сара были сводными братом и сестрой. У них был общий отец. В те времена найти достойного спутника жизни было настолько трудно, что часто его приходилось искать среди близкой родни. Без отца и родных, которые остались в Харане, жизнь стала еще более одинокой и в полной опасности. Только племянник Авраама, Лот, пошел с ними. Они потеряли все, но неизменными у них оставались, во-первых, обещание Бога, что у них будет ребенок,
несмотря на их преклонный возраст. Аврааму в это время было 75, Саре – 65. Во-вторых, взаимное уважение и любовь. Сара, как и Авраам, была сильной личностью, со стойким характером. Все же она всегда старалась приспосабливаться к мужу и быть послушной ему. Она обладала значительным состоянием, однако добровольно покорилась своему мужу. Такое отношение к мужу было определено ее отношением к Богу. Упование на Бога сделало ее таким человеком, на которого можно было положиться. Так она заняла твердую и непоколебимую позицию в жизни и была примерной супругой. Авраам чтил ее, потому что она была послушна ему и ценила его. Он слушался ее советов и выражал ей свою любовь и уважение. Они были друзьями и сообща обсуждали все свои дела. Их души были открыты Богу и друг другу, и они взаимно обогащали и укрепляли свою духовную жизнь. Сами, того не зная, отец всех верующих и его жена показали своей супружеской жизнью, что они являются прообразом Христа и его будущей церкви. Но время шло, а ребенка все не было. Когда они продолжали путь, оказалось неподалеку от Сихема, Бог снова явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Они вздохнули с облегчением, когда, наконец, дошли до места назначения. Авраам построил там жертвенник в знак благодарности Богу. По-видимому, они все еще надеялись на ребенка. Позже, в Вифиле, он снова совершил жертвоприношение. Поклонение Богу было для этой четы главным в жизни. И жизнь их была размеренной и спокойной. Сара вспоминает радостные моменты из жизни и былые неудачи. Вспоминает разочарование, которое она пережила в Египте. Та рана все еще болела. Южная земля, область Негев, суха и пустынна. Это горное место, где не было воды. Когда они жили там и наступил голод, Авраам не вернулся в Вифиль или Сихем, а пошел южнее, в Египет. Он не подумал спросить совета у Бога, поговорить с ним у жертвенника. И не потому ли стало ему страшно, что в пути он оказался без Божьего сопровождения? «Давай скажем, что ты моя сестра», – предложил он. Авраам, который много лет надеялся на Бога, вдруг стал бояться за свою жизнь. Он прибегнул ко лжи и этим принес Сару в жертву. Куда же девалась его любовь и верность? Правда, в начале своего путешествия они договорились поступать именно так. Они успокаивали свою совесть тем, что это не ложь. Теоретически это было правдой. Но в действительности это было изменой Саре, ибо она была женой Авраама. Ее преклонный возраст и длительное пребывание под палящими лучами солнца, отсутствие возможности следить за собой, кажется, не сказались на ее красоте. Она все еще считалась привлекательной женщиной. Случилось то, чего же ожидал Авраам. Ее заметили, и она попала в дом фараона. Эгоизм Авраама подверг опасности не только ее целомудрие. Авраам поступил легкомысленно, даже рискованно и по отношению к обещанному ребенку. Но Бог, на которого надеялась Сара, заступился за нее. Фараон понял, что Сара – жена Авраама, и выслал их. Конечно, это не могло не сказаться на ее доверии к мужу. Сара стала менее уверенной в нем, когда они вернулись в Вифиль, где в последний раз приносили жертву. То вместе с караваном прибыла молодая египетская служанка Агарь. В отношении к племяннику Лоту Авраам опять доказал, что он человек Божий.
Лот вместе с семьей отделился от него, прервав таким образом последнюю связь с родом. Они окончательно решили разбить свои шатры в Хевроне. Проходили годы. Обетование не исполнялось. Авраам, возможно, спрашивал себя, не является ли приемный сын выходом из положения. Он подумал об Елиезере, уважаемом человеке в его окружении. Но это не входило в Божьи намерения, и ответил ему Господь, «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Обещание Бога о наследнике оставалось и было подтверждено заветом. Хотя Бог повторил обещание, но время его исполнения еще не настало. Сара поняла, что жизнь по вере означает не только отказ от проявления своей воли, но что такая жизнь требует терпения. Вера и терпение неразрывны, но их не так легко достичь. Этому нужно учиться всю жизнь. Отец всех верующих и его жена должны были учиться и, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, оставаться твердыми в вере. Они должны были стать примером для тех, кто будет ждать обещанное в вере и долготерпении. Через позор и потери они должны были учиться, таким трудным иногда является ожидание. Божьи обещания тверды, но Он держит в секрете время их исполнения. В школе жизни они должны были научиться укреплять свою веру на твердом грунте Божьих обещаний, а не на зыбкой почве человеческих возможностей. Именно это им и не удалось. Сара подумала о своем преклонном возрасте и предложила Аврааму взять наложницу, египетскую служанку. Она поступила так по обычаям тех времен, ибо такое тогда встречалось очень часто. Законом допускалось делать ссылку на то, что она обещала мужу ребенка. Но то, что она так поступила, было ошибкой. Она принесла жертву самоотверженности и даже могла оправдаться тем, что Бог не говорил, что обещанный Аврааму сын должен быть и ее сыном. Но, несмотря на все оправдания, ее поступок не перестает быть неправильным. Это было напрасной жертвой, когда она любой ценой хотела достичь исполнения Божьего обетования и сама установила время. Понятно, что долгое ожидание, длившееся вот уже 10 лет, было почти невыносимым. Но проблема была не в том, что ее терпению настал конец. Ее ошибкой было то, что она сама искала выход из положения. Она сама распорядилась собственной судьбой и за это должна была тяжело страдать.

Что же заставило Авраама послушать ее? Это не совсем понятно. Ясно лишь то, что ему пришлось пожинать горькие плоды, как и Адаму, потому что он послушался ложного предложения своей жены. Последствия были неизбежны. Грех неверия и нетерпения принес плоды еще раньше, чем Агарь родила ребенка. Еще до рождения Исмаила в семье Авраама начались раздоры. Агарь проявила несоответствующую ее положению заносчивость, а Сара забыла, что инициатива в притворении этого злополучного плана принадлежала ей. Удаление от Бога не привело ее к самопознанию и покаянию. Наоборот, она возложила вину на мужа. Сара унизилась и стала притеснять Агарь. Она делала это так основательно, что если бы не вмешался Бог, то Агарь погибла бы. Сара на собственном опыте убедилась, что человек не может предвидеть, какие разрушительные силы оживают в нем, когда он теряет веру в Бога. Время, которое Сара надеялась выиграть, не оказалось ли потерянным временем? В Библии сказано, что прошло 13 лет, прежде чем Бог снова открылся Аврааму. Авраам усердствовал, обслуживал гостей, которые неожиданно посетили его. Сара помогала в приготовлении пищи. Но Авраам сам обслуживал своих гостей, потому что по обычаю Востока это должны делать мужчины. Сара стала прислушиваться к их разговору, когда один из гостей спросил: «Где Сара, жена твоя?» Невольно она подошла ко входу в шатер. «Кто эти мужчины? Откуда они знают ее имя? Что они знают о ней?» На кивок Авраама: «Здесь, в шатре», последовал неожиданный ответ: «Через год я опять буду у тебя в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Мужчины сидели спиной к шатру, и Сара думала, что ее не видят. Она была наедине со своими мыслями и лишь тихонько засмеялась, услышав сказанное: «Как воспитанные люди, они желают нам ребенка за оказанное гостеприимство», – подумала она. Однако она испугалась, когда услышала слова, полностью соответствующие ее мыслям. Почему это смеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Далее этот голос произносит удивительные слова: «Есть ли что трудное для Господа?» Сара прислушивается. «Для Господа? Для Господа?» Только теперь она понимает, кто разговаривает с Авраамом. Сам Господь спустился на землю, чтобы поговорить с Сарой и лично подтвердить ей обещанное. «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Испугавшись и придя в замешательство, она обманывает: «Я не смеялась». Но в ответ слышит: «Нет, ты рассмеялась». Почему же Господь не говорил непосредственно с ней? Следовал ли он обычаю той страны? Или он этим хотел напомнить Аврааму, что он так же, как и Сара, недавно с недоверием смеялся, когда Господь еще раз напомнил ему свое обещание? Авраам тоже потерял надежду иметь сына от Сары. Он был доволен Исмаилом и думал, что тот принят Богом. Но Бог ясно сказал, что обещанный сын должен быть от Сары. В доказательство этого он изменил их имена. Вместо Авраам, благородный отец, он должен называться Авраамом, отцом многих народов. И Сара теперь должна стать Саррой, что означает «княгиня». Обрезание у мужчин становится знамением завета с Богом. Господь хотел сообщить не только Аврааму, что время ожидания подошло к концу, но и Сара должна была это услышать.
Год спустя, в назначенное Богом время, Сара родила Исаака. Он смеется, означает его имя, которое он получил от самого Бога. Его имя будет всегда напоминать родителям, что вопросительный знак, который они своим сомнительным смехом поставили после его имени, Бог превратил в знак восклицательный. Последний год перед рождением Исаака, когда Бог доверился Аврааму как другу, не был счастливым. Египетская ложь, когда Авраам выдал жену за сестру, повторилась снова. Сомнение в Божьем обещании принесло не только проклятие всему народу, но из-за неверия должны были страдать и невинные. И только непосредственное вмешательство Бога защитило ребенка

Божий приказ, он слушается Сары и отпускает египтянку с ребенком. Из рассказа видно, Бог любит и Агарь, но между сыном обетования и сыном рабыни должна быть четкая граница. 37 лет жизни Сары после рождения Исаака – это слишком короткий срок для того, чтобы увидеть горе, которое постигло поколение людей, потомков сыновей Авраама. Арабы, потомки Исмаила, станут постоянными врагами евреев, потомков Исаака. Проблемы на Среднем Востоке, длящиеся много столетий, все еще не разрешены. Я стою у гробницы Сары в мечети над пещерой Махпелла, где находится ее роскошный гроб. Чтобы лучше рассмотреть, я подхожу к решетке. Но как я не напрягаюсь, я ничего не могу рассмотреть. Я только вдыхаю душный воздух, который поднимается из пещеры. Везде ощущается напряженность. Ведь арабы и евреи до сих пор враждуют между собой. Мусульмане почти не дают нам времени для осмотра. Пропасть между мусульманами, духовными наследниками Исмаила, и нами, христианами, духовными наследниками Исаака, велика. Хеврон является самым враждебно настроенным против христиан городом арабского мира. Я думаю, как невообразимо печально для Сары, что ее нетерпение привело к таким роковым последствиям, какую тень это бросает на память о ней. Я вспоминаю всех мужей веры, людей, которые в послании к евреям описываются с большим уважением. Первой женщиной среди них является Сара. В Новом Завете мы находим ее имя не потому, что она так пала, а потому что она имела такую великую веру. Ее вера, которая так явно проявлялась при рождении Исаака, должна была долго возрастать. Сара должна была принести большие жертвы. Она оставила многое из того, что любила, и переносила тяготы и разочарования без ропота. В изменяющихся жизненных обстоятельствах она всегда приспосабливалась к мужу. Ее преданность Аврааму помогала и ему оставаться верным Богу. Наука говорит, что существуют отрицательные эмоции, которые могут сделать человека больным, но существуют и положительные – радость, веселье, которые способствуют здоровью и долголетию. В этом ли именно тайна Сариной красоты и жизненной силы? Я вспоминаю послания апостола Петра, в которых он славит ее внутреннюю красоту. Он призывает меня и всех женщин мира следовать примеру Сары, княгини среди женщин.

женщины, которые сказали Богу «да». Ее муж призван Богом оставить родной город и дом и пойти туда, куда скажет Бог. Но пойдет ли жена с ним? Выбор сложный. Родной город, дом, знакомые, родственники – все это было надежной опорой, но Сара выбирает сказать Богу «да». Тяжелый путь через пустыню, лишения, опасности, жизнь кочевников. Голод приводит Авраама в Египет. Из-за страха быть убитым из-за красавицы жены, Авраам просит Сару назваться его сестрой. Но Сара продолжает доверять Господу, и Бог спасает ее из гарема фараона. Авраам и Сара бесплодны. Бог обещал им наследника и обещал, что произведет от них целый народ. 25 лет ожидания. Сара говорит Богу «да». Сын родился вопреки всем физическим законам. И Авраам называет его Исаак, что значит «смех». Смех радости невероятных дел Божьих. Но что такое? Авраам берет все необходимое для жертвоприношения, берет Исаака и поднимается в гору, сжимается сердце Сары. Но она говорит Богу «да», потому что доверяет ему. Несмотря на все испытания, трудности, лишения, несмотря на сомнения, неправильные поступки и ошибки, Сара продолжает отвечать Богу «да», и они с Авраамом становятся родоначальниками Божьего народа.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Да благословит вас Бог, дорогие!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры, возлюбленные мои. Приветствую всех, кто нас слушает, смотрит, кто едет за рулем. Мы продолжаем с вами эту серию проповедей, благословенную серию проповедей. Я просто рад тому, что я могу быть участником этих служений, этих проповедований. «Христос в каждой книге Библии». Христос в каждой книге Библии. Это действительно важно увидеть для себя, чтобы оценить, насколько важен Христос в моей жизни. Видя не просто Новый Завет, эти принципы библейской христианской жизни там, в Новом Завете, а видя то, что все Священное Писание вдохновенно, что все Священное Писание необходимо понимать и видеть, и не просто какие-то домыслы может иметь, а видеть действительно, что Священное Писание говорит о этом прекрасном Господе нашем, об этом прекрасном Иисусе Христе, который важен в нашей жизни. Еще с самых первых времен существования планеты, когда человек согрешил, был обещан этот Мессия. И мне понравилось вот это выражение, более 20 лет назад я его услышал еще, когда был на первых ступенях своего верования, что красная нить идет через всю Библию, красная нить идет, что Бог вел из родословной в родословную, человека к человеку. Он вел и показывал, насколько важно прийти Христу в мир, насколько важно совершить этот акт искупления всего человечества, что без этого невозможно дальше жить человека, что грех он окутывал, он набирал обороты, как вот этот снежный ком, который с холма катится, и все больше и больше имеет обороты, что грех должен быть побежден, что грех должен быть уничтожен. Сегодня мы с вами обращаемся к книге «Псалтырь». Книге «Псалтырь». Я хочу немножко посмотреть вместе с вами, такой сделать краткий обзор, посмотреть на эту книгу. Эта книга состоит из 150 псалмов. Псалтырь состоит из 150 псалмов. Самый короткий псалом 116, 2 стиха. И самый длинный псалом через один идет 118. Как вы думаете, друзья, сколько там стихов? 176. Самая большая глава, самый большой псалом в Священном Писании. Книга «Псалтырь» относится к поэтическим книгам. Можно образно так сказать, что это сборник стихотворений, сборник песнопений людей, которые вступали в особые отношения с Богом, которые были в особых отношениях с Богом и которых Господь вдохновлял на написание этих произведений. Это сборник вот этих произведений при вдохновении Божьем, которые были написаны. Авторы, удивительно, мы всегда почему-то говорим, что автор – это Давид. Иногда затрагиваем некоторых псалмов. Обращаясь, посмотрев, кто написал эти псалмы или кто писал эти псалмы, да, в действительности, в большинстве случаев автором является Давид. Он большинство псалмов написал. Но кроме Давида есть еще Соломон, Моисей, Асаф, Иман, Идифума и сыны Кореевы. Посмотрите, удивительный сборник. Это все люди, которые писали о вот этом прекрасном Божьем водительстве в жизни. Книга «Псалтырь» или псалмы, эти стихотворения, песнопения, они писались при различных обстоятельствах жизни человека. В гонениях, в притеснениях, в сложностях. Человек не понимал, почему с ним на данный момент такое происходит. «Я исполняю, я делаю вот так вот», как говорит Асав. «Неужели я в невинности, зря в невинности руки мои мыл? А вот эти люди, они ходят на работу, не ходят на работу со всеми, они не выполняют эти все вещи. Почему так происходит?» Это были переживания человека. И дальше он пишет и говорит, что «Да коли я не вошел во святилище, доколе я не пришел в присутствие Божие, я не мог этого разуметь». Это были определенные обстоятельства. Были обстоятельства, когда человек восхвалял, это гимны хвалы были, восхваление Бога, это гимны благодарности были. Это множество различных обстоятельств. И также было написано пророчество. Пророчество об Иисусе Христе. Второй псалом об этом говорит. Эта книга является особым благословением для нас с вами, христиан. Эта книга является действительным благословением, потому что мы в определенные моменты, тоже определенные моменты состояния нашей души, ведь мы с вами устроены в непостоянстве. Нам когда-то может быть жарко, когда-то нам тепло, когда-то нам хочется так, когда-то нам хочется жиденького, когда-то нам тверденького хочется, когда-то нам хочется еще что-то. Мы с вами так устроены, это физиология такая. Состояние души наше тоже, но изменчиво. И в различных обстоятельствах нашей души мы тоже хотим что-то говорить Богу. И в этом нам очень хорошо псалмы помогают. Благослови, душа моя, Господа, Владимир Петрович говорил, да, не забывай всех благодеяний его, мы говорим. Блажен муж, мы в определенных обстоятельствах складываемся в жизни, говорит, блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит. Мы, когда смотрим 138-й псалом, мы восхищаемся Божьим действием. Мы говорим, дивно я устроен, дивны дела твои, Господи. Мы восхищаемся, когда мы хотим прийти к Богу, и мы говорим, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Господу. Господь свет мой и спасение мое, живущий под кровом Всевышнего, по сенью всемогущего, покоится. И можно продолжать и продолжать и говорить. И это все книга Псалтырь, братья и сестры. Это все вот эти прекрасные псалмы. На тот момент люди переживали. И сегодня мы также, водимые Духом Божьим, мы тоже можем переживать эти ощущения, эти чувства. И действительно нам помогает в этом книга Псалтырь. Но особое место в книге Псалтырь занимает псалом, особое место. Я не хочу сказать, что он самый лучший или что он самый прекрасный. Все псалмы хорошие. Все по-своему в определенный момент, в определенное время они хороши. Но этот псалм, на который я сегодня хочу говорить проповедь, поделиться с вами, порассуждать больше, наверное, который говорит непременно в этой прекрасной параллели, связке в этой, даже не в параллели, можно сказать, в этой прекрасной связке Ветхого Завета и связки Нового Завета, он показывает вот это единение, понимание о Боге. Это 22-й псалом. Это 22-й псалом. И он начинается с этих удивительных слов. «Господь, пастырь мой». Иногда мы говорим «Господь, пастырь мой». Ну, в еврейском языке, в грамматике еврейского стоит «Господь». Утверждение говорит «Господь». Автор говорит, что это основание, это начало, от этого начинается, отсюда выходит все. «Господь, пастырь мой». Такой можно сделать, как украинцы говорят, наголос, да? Такое возвышение «Господь, пастырь мой». И потом шепотом пронести вот эти слова в сердце «Господь, пастырь мой». Давайте, друзья мои, немножко порассуждаем, прочитаем этот псалом. Псалом 22, псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Давайте немножко обратим внимание на этот псалом, посмотрим на некоторую структуру, такие моменты, может, особенные в этом псалме. Автор этого псалма – царь Давид. Естественно, царь Давид. Что меня поразило, когда я дал себе это определение, сказав не просто псалмопевец Давид, не просто друг Божий Давид, а царь Давид. Как важно понимать состояние души человека на тот момент. Да, он был пастухом, да, он где-то там, в тех полях, пас своих овечек, но будучи действительно уже царем, он пишет этот псалом. Такое есть понимание. Не знаю, не буду утверждать точно. Господь, пастырь мой, это говорит царь. Это человек, который обладал властью, человек, который обладал могуществом, человек, который мог вершить судьбы людей. И мы видели это, и видим это на страницах Священного Писания. Но он обращается к небесам и говорит, Всевышний Бог является моим пастырем. Всевышний Бог является моим пастырем. Еще удивительное одно событие, друзья мои, или удивительный момент в этом псалме. В этом псалме присутствует 20 местоимений. 20 местоимений, не буду сейчас грамматикой русского языка заниматься, что такое местоимение. Это я, ты, он, она, они. То есть, чтобы постоянно не говорить «вова-вова-вова-вова», то можно заменять место имени, вот эти слова. Называется местоимение такое, вместо имени. 20 местоимений, братья и сестры. Я буду читать еще раз этот псалом. Я хочу его еще раз прочитать и делать ударение на вот эти местоимения. И посмотрите, в 6 стихах 20 местоимений. Меня это поразило. Приятно поразило, удивительно поразило. Посмотрите. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость засопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Красота, братья и сестры. Восхищаюсь этим. Просто нету слов выразить свое восхищение. Насколько автор, насколько Господь положил сердце Давиду действительно вот употреблять вот эти слова, которые на что-то нам указывали, сегодня нам на что-то указывают. Я для себя определил таких 4 момента, что для меня говорит, почему так много сегодня мы прочитали с вами местоимений в этих 6 стихах. Давид подчеркивает с Богом свои отношения на личностном уровне. Давид подчеркивает в этом псалме свои отношения с Богом на личностном уровне. Господь хочет иметь сегодня с нами личные взаимоотношения, друзья мои. Личные взаимоотношения. Он хочет, чтобы мы молились Ему. Он хочет, чтобы мы делились с Ним. Он хочет стать нашим близким другом. Он хочет занять место в нашей жизни. Все место. Не первое место. Когда-то мне брат сделал замечание в моей проповеди. Говорит, ты сказал, что Христу надо первое место уделять. Вова говорит, не первое место. Все надо место Ему уделять. Все. Господь хочет это сделать. Мы видим это в этих местоимениях, которые Давид обращается к Богу. Псалмопевец хочет показать, кто для него является Господь. Он исповедывает Господа. Он говорит, Господь этот пастырь мой. Он в моей жизни всем является. Ничто другое. Почему я обратил внимание, что он был царем на тот момент? Он писал, когда сидел, не знаю в каких обстоятельствах. Это пророческий псалом был. Древнееврейские писатели говорят, что это псалом, которым Господь его наделил. Который вот эти музы, вот эту фразу, вот эти вот стихи, он влаживал в него сердце. Третье. Давид признает руководство Господне в жизни своей. Он говорит, ты водишь меня, ты успокаиваешь меня. Ты это делаешь, он говорит. Почему важно на эти местоимения посмотреть? Потому что Давид от себя говорит другому. Он ведет как бы диалог, можно так сказать. Диалог – это как бы выражение своего состояния в адрес личности. Вот так можно сказать. Да будет воля твоя. Ты хочешь меня вести сюда. Ты хочешь меня накормить. Ты сейчас хочешь меня напоить. Я готов это принимать. Да будет воля твоя. Четвертое. Он открывает заботу Божию о нем, о человеке. Посмотрите, да, ты приготовил предо мною трапезу, он говорит. Второй, первый стих читаем. Я ни в чем не буду нуждаться. Второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою. Это забота о нем. Он понимает, что не он такой хороший, Давид, что не он всемогущий и что-то может сделать, как это делали другие цари. Не моя ли рука, не я ли это сделал, ни войско, ни колесницы ли. Он говорит, это ты, Господь, подкрепляешь, это ты водишь, Господь, это ты даешь, Господь, я не могу без тебя ничего сделать. Лучшего невозможно представить, братья и сестры. Я подчеркну эту фразу, произнесу еще раз. Лучшего невозможно представить, когда ты понимаешь, что о тебе заботится сам Бог. Когда сам Бог тебе посылает. В лексиконе, в терминологии верующего человека, христианина, должны отсутствовать эти фразы. Подфартило, подвезло, пронесло. Это счастье, это так вот удача. Это Господь делает, это ты меня водишь. Это ты подкрепляешь, это ты совершаешь. И мы в Новом Завете читаем эту параллель, мы с вами будем говорить сейчас немножко позже об этом. Мы читаем о том, что апостол Петр говорит, возложите на Него все заботы ваши, потому что Он печется о вас. Возложите на Него, ты водишь, ты подкрепляешь. Что лучшего еще можно представить? Следующее, что хотелось бы обратиться к псалму этому. Почему Давид свои отношения связывает с Богом? Мы с вами посмотрели вот эти местоимения очень коротко. Почему Давид связывает эти отношения с Богом и показывает на отношении пастыря и овцы? Еще раз задам вопрос нам, друзья. Почему Давид, показывая свои отношения с Богом, насколько Бог для него драгоценен, он сравнивает эти отношения пастыря и овцы? Ответ очевидный, да? Потому что он сам был пастухом. Потому что Давид, он сам был пастухом. Он не был наемником. Он не был просто временно нанятый помогать пастуху. Он был пастухом. Он жил среди овец. Он с ними был одно. Он понимал всю жизнь, всю структуру жизни овцы. И когда он заметил вот эти отношения, когда он вступил в отношения с Богом, он понял, что в его жизни пастырем является, таковым, как он был для своих овец, это Господь, это Отец Небесный. Когда Давид пришел в стан, туда, в долину Дуба, где было вот это сражение с Голиафом, Саул ему говорит, да, давайте прочитаем вот этот текст, удивительный тоже текст такой, Священное Писание. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот позвал его, призвал его, и сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом, он говорит, да, и за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Посмотрите, что говорит Давид. Это восхитительные слова для нас сегодня, друзья мои. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего». Ну и что? Ну пастушок ты, на сопилочке играешь, на инструментах. Ну и молодец, хороший парень. Иди, откуда вы пришел. Но смотрите, что дальше написано. «Бывало приходил лев и медведь и уносил овцу из стада. То я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя», он там перечисляет дальше. Посмотрите, он приводит себя, что он был пастухом у отца своего. Он пас овец. И он описывает определенные ситуации, которые в жизни были. Приходил лев и медведь, то есть расхитители, хищники. Овца же, она беззащитная, она ходит, вот куда ее поведут, куда ей скажут. Она идет вот так вот, идет и все. Она не может там сопротивляться, оказывать какое-то сопротивление. И он говорит, я сражался за нее. Я видел, что этот действительно хищник может победить ее, растерзать ее, урон принести. Но я это совершал. Ему близки были отношения с овцами. Он переживал, он свою жизнь полагал за своих овец. В этом псалме Давид употребляет пастырскую терминологию. Злачные пажити – это питание для овцы. Он говорит, воды тихие – это питье для овцы. Овца, она на ней было много шерсти, и она не могла пить воду там, где бурная река. Она должна прийти была там, где журчит ручеек, чтобы встать, наклониться, напить. Потому что если овца намокала, она не была бессильна, что ли, она падала в эту реку и течением ее уносила. Воды тихие, жезлы посох – это порядок и дисциплина. Давид понимал, что не всегда все овцы были хорошие и добрые. Кто-то уходил, кому-то надо ногу было ломать и носить ее на плече. Был такой метод у пастуха, когда овца постоянно отходила от стада. Пастух брал и ногу ломал, и носил ее постоянно на плечах потом с собой. И когда овца выздоравливала, она от пастуха на сантиметр не отходила. Он понимал, что нужен этот жезл, и что нужен этот посох для порядка и дисциплины. И он все ввел вот эту постоянную параллель. Он говорил, да, Господь, это ты мой пастырь. Ты ко мне предлагаешь вот этот жезл и посох. Ты меня питаешь на злачных пажитях. Ты меня поишь на этих тихих водах. Братья и сестры, посмотрев вот эту картину небольшую псалма, вот этого 22-го псалтыря, 22-го псалма, основная наша задача сегодня, или направление, или цель наша – увидеть нашего Господа в этом псалме, увидеть Иисуса Христа в этом псалме. Можно было бы брать определенные тексты с Нового Завета и показывать это действие Божие, это было бы так. Но что удивительно, братья и сестры, проходит столетия, в мир приходит Христос, начинает проповедовать Евангелие. И после очередной беседы с фарисеями Христос открывает удивительную картину. Знаете какую, друзья мои? Овчий двор. Овчий двор, там где овцы. Небольшие загородочки, дверца, и там овечки пасутся. Христос открывает эту картину в 10 главе Евангелия от Иоанна. Овчий двор. Давайте с вами перелистнем такую большую часть Библии и обратимся к Новому Завету. 10 глава Евангелия от Иоанна. И прочитаем некоторые стихи и порассуждаем над ними. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, то есть через верх инде, то двор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Через дверь входит пастырь. Христос открывает эту картину и говорит, что пастырю не нужно входить в двор овчий, через забор запрыгивать. Зачем? Это неестественно. И мы с вами все понимаем прекрасно иллюстрацию этой жизненной ситуации, что нормальные люди заходят в определенное помещение, в определенное место через определенные места. То есть мы называем это двери. Двери, ворота, там как калитки, да, мы называем, как хотите называйте. То есть определенное место, куда надо заходить, чтобы попасть в определенное другое место. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Посмотрите, друзья мои, интересные вещи мы в этих четырех стихах находим. Преддверник пастору отворяет. Овцы слушаются голоса пастора. Это мы уже с вами рассуждаем сейчас, друзья мои, в свете новозаветнего понимания. Уже как мы с вами овцы, а Господь наш пастырь. Уже толкуем, интерпретируем, понимаем, так как мы сегодня живем, понимаем. Он знает овец своих по имени. Он выводит их из этой овчарни. И когда выводит, идет перед ними, проходит определенное место, выходит вперед, и они идут за ним, за пастырем. По горам высоким пастырь ему идет. Напомните дальше. Узкою тропою овец своих ведет, да? Мой сын любит эту песню. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Пастырь выходит и ведет, и овцы идут за ним. Овцы знают голос его. И дальше написано, что они не поняли, что он говорил им. Читаем мы с вами. Они не поняли, что он говорил им. Как это? Он является дверью. Что это значит дверью? Седьмой стих читаем с вами. «Итак опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мной, суть воры и разбойники, и овцы не послушали их». Я дверь овцам. Я вот это место, определенное место, будем так смотреть с вами, говорить, через которое действительно овца может пройти и выйти на злачную пашень. Я вот этот участок жизни твоей, вот этот определенный вот этот промежуток жизни твоей, через который тебе надо войти в этот двор овчий, чтобы встать овцой Иисуса. Мы с вами часто поем 70-й псалом. Нет, гимн, правильно сказать. Песнь Возрождения. Помните, братья и сестры? А ну напомните мне, пожалуйста, первые слова этого гимна. «Я есть овца Иисуса, он пастырь добрый мой». Вот как, да? Чтобы стать овцой Иисуса, надо войти в эту дверь. Надо войти в овчий двор. Не перепрыгнуть, не пролезть.

Я есмь пастырь добрый. О чем я ранее говорил, что меня удивило, Ветхий Завет с Новым Заветом связывается вот этой удивительной, вот этой нитью. Господь пастырь мой, говорит Давид, царь Давид. Здесь Христос называет себя добрым пастырем. Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я хотел бы остановиться на этом тексте. Пастырь полагает жизнь свою за овец. Мы читали с вами немножко раньше текст. Что Давид говорит, когда приходил вот это хищное животное, чтобы нанести урон, он выходил и брал его за космы и сражался с ним. В реальности, друзья мои, просто невозможно представить, просто в такой нашей жизненной реальности, чтобы обыкновенный юноша, молодой человек шел против этого хищника. Это невозможно. Мы с вами уже читаем иногда как факт и говорим, да, вот были эти события. Да, вот Давид, пастушок, пас овец, и приходили вот эти вот волки, медведи, хищники и делали вот эту беду. Братья и сестры, а может сейчас хочет кто-то сделать, попробовать это, проэкспериментировать, пойти в зоопарк и просто зайти в клетку с медведем. Зайти в клетку со львом, погладить его, пощекотать его. Я думаю, особо желающих не будет, наверное. Это должно было быть понимание жертвенности. Понимание отдать себя за другого. Это надо было понимать о том, что вот этот нуждается в тебе. Что если я не сделаю, никто другой этого не сделает. Это надо быть наполненным любовью к тому, за кого ты это делаешь. Мы читаем свое Евангелие от Иоанна, в этом же Евангелии немножко раньше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Бог возлюбил так, что отдал Сына Своего, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал Сына. Послание к Римлянам мы читаем, что Бог свою любовь доказывает к нам. Бог свою любовь к нам доказывает. Что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Христос умер за нас. Следующий, 14 стих я хочу прочитать с вами, друзья мои. «Я есмь пастырь добрый». Опять Христос о себе говорит дважды, посмотрите. «Я есмь пастырь добрый». Но здесь Он приводит другое действие в отношении своих овец. «Я есмь пастырь добрый и знаю моих». И мои знают меня. Я есмь пастырь добрый. Братья и сестры, в том, что Господь нас знает, но я думаю, меньший процент, наверное, сидящих здесь в зале или слушающих нас, сомневается. Ну, кто из нас сомневается, скажите, что Бог нас знает? Никто, наверное, да? Давид в 138-м псалме говорит, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Знаешь, когда я сажусь, стою, разумеешь помышления мои, иду ли, отдыхаю, ты окружаешь меня, все пути известны тебе, ей нет слова на языке, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Давид говорит, я не могу постигнуть, я не могу разуметь, как это может быть. Но я одно знаю, что ты знаешь меня. Апостол Петр говорит, Христу в ответ, после воскресения, когда они шли в определенном направлении. «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя». Он говорит Христу, «Ты знаешь». Удивительно, да? Сегодня я хочу тоже сказать, братья и сестры, Богу, «Господи, Ты знаешь меня?» Задать как бы вопрос Ему, да? Или можно просто в конце точку поставить? Ведь от того, что мы в конце предложения нашего поставим, очень много зависит для нас. «Господи, Ты знаешь меня?» Или, Господи, Ты знаешь меня. Я предпочитаю, братья и сестры, второй вариант. Господи, Ты знаешь меня. Ты, добрый пастырь, знаешь меня, овцу свою, мою, свою овцу. Ты знаешь меня, Господи. Но когда я читаю вторую половину вот этого выражения, вот здесь уже немножко становится, друзья мои, печально. Читаем с вами 14 стих, вторую половину этого стиха. «И мои знают меня». «И мои знают меня». Я другой вопрос нам задаю, братья и сестры. Уже не просто повествование, а уже вопрошение.

0: Мы знаем Господа. Господь нас знает. А мы Его знаем или нет? Это практическое применение. Это практический вопрос. Да, Господи, Ты меня знаешь. И когда я ложусь, и встаю, и слово намою, а я Тебя знаю? Когда овцы еще лежали на лугу, там, в горах, в пустыне, пастух удалялся на далекое расстояние от них, шел в разведку. И овцы чувствовали, что долго пастуха нету. Они потихонечку вставали и начинали идти. Идти по запаху. Они знали запах пастуха. Это традиция еврейская так говорит. Это вот эти пастушьи такие принципы, законы. Пастух шел вперед, чтобы приготовить вот эти злачные пажити, вот эти тихие воды найти, травку повкуснее, место в тенечек, может быть, где-то. Потому что очень часто пастуху приходилось накрывать шалашом вот это стадо большое от палящего зноя, который был там, в тех пустынях. Ночью надо было находить вот эти убежища в скалах от холода, чтобы овцы не замерзли. И он шел вперед, пастух. И овцы шли по запаху. Почему? Потому что они знали. Христос говорит, я знаю моих, и мои знают меня. Я их вот этих всех знаю. И мы с вами читали вот эти местоимения. В чем это выражается? Но сегодня для нас, христиан, братья и сестры, вот это выражение, а мои знают меня или нет? Апостол Павел говорит, к сожалению вашему говорю, что некоторые поступают как враги креста Христова. Люди, знающие Бога, поступают как враги креста Христова. Я задаю опять нам этот вопрос. Мои знают меня? Как важно сегодня, братья и сестры, для себя определить вот этот жизненный момент, жизненно важный момент, я бы даже подчеркнул. Знаю ли я Господа сегодня? Апостол Павел неоднократно напоминал и говорил, испытывайте себя, верили вы? Может, я просто по обыкновению хожу? Может, я прихожу в дом молитвы на служение, потому что мама с папой мне сказали, что если ты не придешь, то тебе машину не купят? Может, просто я уважаю и люблю просто своих родителей, и я иду в дом молитвы с ними, чтобы их не обидеть? В чем сегодня выражается мое служение к Богу? Могу ли я сказать, что я знаю Господа? Могу ли я засвидетельствовать своей жизнью, что моя жизнь, она является наполнением Божьих благословений, Божьих заповедей, послушания Господу и всех других таких основных моментов? Третье, что хотелось бы обратить. В этой же главе, 10, мы читаем с 27 по 30 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Удивительно, братья и сестры. Скажите, что неудивительно. Христос выдвигает тезис, выдвигает вот этот принцип важный, говорит, что я пастырь, и мои знают меня. И он говорит, как я знаю Отца, и те знают меня. Я не хочу сейчас на этом заострять внимание, может быть, особое. Мы сегодня о пастыре говорим, и о нас с вами. И дальше он говорит опять. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они знают меня. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Как ранее я сказал, что овцы, они беззащитные. Они нуждаются в защите. Они нуждаются в защите. Когда мы приехали в Америку, мне в первую очередь сказали так. Вова, купишь машину, получишь драйвер-лайсенс. Педали нажимать и руль крутить ты умеешь. С 12 лет это делаешь. Но не вздумай выехать на дорогу без чего, братья и сестры? Без чего нельзя выехать на дорогу? Спасибо, Саша, без страховки. Без защиты. Да, ты профессионал. У тебя-то, может, куча опыта. Может, ты и там тракистом был, где-то жил. Да, ты все знаешь, ты можешь машину разобрать по болтикам, по винтикам. У тебя документы есть, все у тебя может есть. Но если нету страховки, пусть твоя хорошая машина и твои знания вот там постоят. Потому что ты беззащитный. Ты сейчас выйдешь за поворот, и произойдет авария. И ты окажешься беззащитный в этой ситуации. А потом говорят: Вова, надо обратиться еще в одну инстанцию и получить медицинскую страховку. А сейчас еще идет речь о том, чтобы получить юридическую страховку. Медицинская, юридическая, автомобильная. Мы пытаемся себе со всех сторон защитить. Мы платим за это деньги, потому что мы понимаем, насколько это важно. Овца, братья и сестры, она беззащитна. Она тоже в страховке нуждается. Она тоже нуждается в покровительстве. Она тоже нуждается в защитнике. Господь говорит: никто не похитит их из руки моей. Никто не похитит. Оказывается, есть похитители, есть воры, есть разбойники. Да, мы с вами считали, смотрите. Истинно говорим, кто в дверью не входит, тот перелазит Индии. Тот вор и разбойник, хищник, похититель. Потому что нормальные люди входят через двери, через ворота вот эти, через дверь. Которые хотят беды сделать, которые хотят подкопать, которые хотят несчастье принести. Господь говорит: вы со мною. Вы возле меня, и я никому не позволю. И если что-то произойдет, если что-то допущу в вашей жизни, это моя воля и изволение. Это моя воля. Это я так хочу. Это я сейчас тебе пальчик сломаю. Это я тебе, может, сейчас ногу сломаю. Это я буду делать. Это ты, Господь, делаешь, потому что ты заботишься обо мне. Потому что ты ведешь меня. Два основных вопроса, братья и сестры. В книге «Псалтырь» Господь Иисус Христос открывается как добрый пастырь. Мы с вами посмотрели вот эти иллюстрации, взгляды, позиции. Все хорошо, может, понятно, ясно, доступно. Очень простая тема. Но два главных вопроса. Два главных вопроса. Практических вопроса. И мы будем с вами молиться. Знаю ли я своего пастыря? Потому что мы с вами читаем, что мои знают меня. И второй вопрос. Какие у меня отношения с моим пастырем? Какие отношения? Первый вопрос. Знаю ли я его? Может, когда-то мы его и познали, и в завет с ним вступили, и пообещали добрую совесть, и будем служить тебе, Господь. А почему-то хора наши пустые. Я не говорю, что хор – это основное. Но почему-то надо брать вот так вот и уговаривать всех. Иди на служение, занимайся чем-нибудь, делай что-нибудь. А это все исходит из того, насколько мои отношения с Богом, с пастырем моим. Ты должен что-то сделать. Ты должен посвятить свою жизнь мне. Ты должен навсегда зайти в этот двор овчий и никогда не выходить из него. А мы бегаем туда-сюда, туда-сюда. Вышли, зашли, пришли, постояли с краешку, ушли. Опять заскочили, постояли, ушли. Два важных вопроса сегодня, определяющих мою жизнь. Знаю ли я пастыря? И второй вопрос. Какие отношения у меня сегодня с пастырем? Будем молиться. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

подарил на единственно верном пути, светом правды меня озарил. А когда в плен берет суета, когда сил нет

Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».

Даниил и его враги. Видел я, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, написал Соломон, Экклезиаста 4.4. В молодости Даниил упросил Навуходоносора, чтобы государственные должности дал его друзьям Сидраху, Месаху и Авдинагу, а ему, Даниилу, позволил оставаться при дворе. Прошли годы. Престарелого Даниила Дарий Медянин, ставший царем Вавилона, сделал одним из трех князей, которым сатрапы давали отчет. Дарий даже намеревался поставить Даниила над всем царством, потому что убедился в его мудрости и верности. Это вызвало зависть и вражду к Даниилу со стороны сатрапов и князей. Не находя в Данииле никакой погрешности, чтобы устранить его не только от власти, но и с той земли, решили представить царю религиозность Даниила как противную интересам государства. Сговорившись между собою, князья и сатрапы пришли к царю Дарию с предложением издать указ, чтобы в продолжении месяца никто в его царстве не обращался с просьбами к кому-либо божеству, а только к нему, царю Дарию. Нам эта лесть может показаться странной. Но человека решили поставить на место Бога. Но вспомним, что даже в наше время некоторые цари и императоры называли себя августейшими, святейшими, почти божественными. Библия учит, что первые люди, Адам и Ева, утратили рай лишь за то, что хотели стать богами, знающими добро и зло. Предложение князей и сатрапов польстило самолюбию Дария. И он издал указ, чтобы в его царстве в продолжении месяца все обращались с просьбами только к нему, а не к какому-либо божеству, а нарушителей этого указа бросать в львиный ров. Даниил, узнавши об этом, не обратил внимания на указ, а по-прежнему три раза в день заходил в свою комнату, окна которой были открыты к Иерусалиму, преклонял колени и молился. Следившие за ним враги поспешили к Дарию с доносом, что Даниил не обращает внимания ни на царя, ни на подписанный им указ, а три раза в день молится своему Богу. Царь был опечален этим доносом и пытался спасти Даниила. Но вчерашние низкопоклонники превратились в грозных повелителей, уверяя: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Выхода не было. Даниил был приведен и втолкнут к зверям, а отверстие не только закрыто большим камнем, но и запечатано как перстнем царя, так и перстнем его князей. На прощание царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Всю ночь царь не спал, а утром побежал к львиному рву и жалобно спросил: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Царь обрадовался, велел поднять Даниила из рва, а его обвинителей бросить туда. Способные на извращение фактов могли бы утверждать, что львы были сыты и поэтому не тронули Даниила. Но брошенных туда Данииловых обвинителей львы подхватили на лету и сокрушили кости их. После этого Даниил преуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Даниила 6.1.28. О последних днях жизни Даниила ничего определенного не знаем. О большом уважении к его памяти свидетельствует факт, что одни легенды говорят, что он погребен был в царской гробнице в Вавилоне, другие – в Экбатанах, а в Сузах до недавно показывали его могилу. В первой книге Маковейской 2.59.60, написанной около 100 лет до Рождества Христова, имеется ссылка на книгу Даниила. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский
пришел в Иерусалим, то священники показали ему книгу Даниила, в которой написано, что царь Греции победит царя Медо-Персии. Древности 11.8.5. В Кумранских пещерах близ Мертвого моря найдено 7 отрывков из книги Даниила, написанных около 100 лет до Рождества Христова. Несмотря на эти факты, среди библейских критиков встречаются люди, которые, подобно своим предшественникам, находившимся при дворе царя Дария в Вавилоне, пытаются найти нечто убийственное для Даниила и его книги. Вот некоторые из их обвинений. В еврейской Библии книга Даниила не включена в число пророческих книг, а находится в числе так называемых «писаний» или «псалмов» после Эсфири и перед Ездрой. На это находим ответ в Евангелии. Воскресший Господь Иисус сказал, что надлежит исполниться всему, написанному о Нем, в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах, от Луки 24:44. Господь Иисус назвал одинаково боговдохновенными как закон Моисеев, Пятикнижия, так пророческие книги, так и псалмы или писания. Главное же для нас то, что Господь Иисус назвал Даниила пророком, от Матфея 24:15. Одни думают, что книга Даниила не включена евреями в число книг, написанных пророками, потому что Даниил, как и его друзья в Вавилоне, были евнухами. Древности 10:10:1. Чем исполнилось пророчество Исаии о доме Езекии? Исаии 39:7. И как евнух он не мог быть служителем Господним. Левит 21:20. Другие же полагают, что Даниил преимущественно был мудрецом и государственным деятелем. Потому и его книга включена в число поэтических и исторических книг. Во всяком случае, евреи признавали ее достоверной и богодухновенной. Блаженный Иероним в своем вступлении к книге Даниила написал, что противником пророка Даниила выступил новоплатонический философ Порфирий, который пытался доказать, что книга Даниила написана во времена Маковеев, потому что слишком точно предсказала в ней истории Персии и Греции, а целью книги было поддержать дух еврейского народа во время преследования при Антиохе Епифане. Мнение язычника, врага христиан и пророка Даниила оставалось забытым до философа Спинозы, который допускал, что только с 8 по 12 главы написаны Даниилом, а первые 7 – кем-то другим. Этот факт, что в книге Даниила 1 глава по 4 стих, 2 и главы от 8 по 12 написаны на еврейском языке, а от 2 половины 4 стиха 2 главы до конца 7 главы написано на арамейском языке, то есть государственном языке. Такой мудрец, как Даниил, мог свободно писать как по-еврейски, так и по-арамейски, тем более, что разница между этими языками приблизительно такая, как между русским и польским. Однако предположение врага христиан Порфирия и атеиста Спинозы подхватили некоторые библейские критики, и до настоящего времени продолжается спор между врагами и друзьями пророка Даниила. Имеется 2 разных древних греческих перевода книги Даниила. Это доказательство не против, а за. При всех стараниях не только одному переводчику, но даже целой группе переводчиков не удается перевести книгу с одного языка на другой так, чтобы перевод удовлетворял знающих эти оба языка, то есть с какого на какой. Всегда найдутся какие-то неточности или отклонения. В настоящее время имеется больше 30 переводов Нового Завета на английском языке. А это доказывает, как желание иметь самый совершеннейший перевод, так и человеческую
несостоятельность, достичь совершенства. Книга Даниила, видимо, интересовала многих уже до Рождества Христова, и потому появилось два перевода этой книги на греческий язык. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Дела милосердия. В одной из миссионерских поездок к нам на служение пришла женщина. Одета она была бедно и не по погоде. День был прохладным, и было видно, что она замерзла. Одна из наших сестер сняла свою куртку и отдала ее этой женщине со словами: «Это вам подарок». Та со слезами благодарности сказала: «Я еще не встречала в своей жизни людей, которые были бы так добры к незнакомцам». Сестра ответила: «Благодарите Иисуса Христа. Если бы не Он, я бы так не поступила. Это Иисус заботится о вас. Он вас любит». На этом служении были и песни прославления, и проповеди о любви Иисуса Христа, и свидетельства. Но лучшей проповедью и лучшим свидетельством любви Христа для этой женщины было милосердие, проявленное нашей сестрой. Библия много говорит о милосердии, ведь сам Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Лучшим примером милосердия служит Иисус Христос, который по Своей великой любви и милости к нам пожертвовал Собой, чтобы нас спасти. Настоящее милосердие – это всегда жертва со стороны того, кто его проявляет. Жертва временем, ресурсами, финансами, здоровьем и даже жизнью. Это не просто пожалеть кого-то на словах. Это активная добрая воля, действие. Настоящее милосердие имеет правильные библейские мотивы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Некоторые поступки могут показаться милосердными, хотя на самом деле их мотивы чисто эгоистичны. Это не жертвенность, а корыстолюбие. Проявление нами милосердия, милости люди не всегда могут правильно оценить, но мы все равно должны продолжать это делать. Бог же всегда высоко это ценит. Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Библии есть много примеров настоящего милосердия. Один из них записан в 38 главе книги пророка Иеремии. По согласованию с царем Сидекией, князья бросили пророка Иеремию в колодец, на дне которого была грязь, тем самым обрекая его на верную смерть. Один из царских евнухов, Авдемелех, на иврите раб царя, узнал об этом, пошел к самому царю, ходатайствуя о пророке, называя тот поступок злом, и, вопреки первоначальному решению, царь разрешил ему вытащить Иеремию из колодца. Что подвигло Авдемелеха пойти против воли царя и князей, проявить милосердие к Иеремии, подвергая собственную жизнь смертельной опасности? Упование на Бога. Такой ответ дает сам Бог. По-человечески шансы спасти Иеремию были близки к нулю. Ведь что может сделать раб против воли царя? Но Авдемелех знал, что для него воля Божья в том, чтобы проявить милосердие, и он сделал этот шаг веры. А Бог уже использовал это решение, чтобы направить сердце царя к изменению изданного им указа. Бог также проявил милосердие к Авдемелеху, избавив его от смерти во время истребления жителей Иерусалима. Дорогие друзья, сегодня у нас у всех есть возможность прославлять Бога делами милосердия. Так давайте же ревновать об этом из любви к Богу и ближним. Автор Виктор Танцюра. Милосердный самарянин, покрытый ранами, поверженный во прах, лежал я при пути в томленье и слезах, и думал про себя в тоске невыразимой: о, где моя родня, где близкий, где любимый? И много мимо шло. Но что ж, никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал вид ран и мой тяжелый стон. Уж мной овладевал холодной смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали, в тускнеющих очах уж слезы застывали. Но вот пришел один, склонился надо мной, и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полон святой любовью, текущую из ран не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне целительный бальзам. И голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый. Автор Юлия Жадовская.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Бог послал. Есть в нашей жизни герои, известные целому континенту или всему миру. Есть герои, о которых знают лишь в отдельно взятой провинции или стране. Есть те, чьи имена известны только по месту проживания. В отдельных случаях, в силу определенных обстоятельств, случаются исключения. Если об этих героях и тогда знали немногие, то сегодня о них уже не помнят вовсе. Особо опасный преступник, содержавшийся в одиночном заключении, совершил однажды успешный побег. Понимая, что далеко ему не уйти, ведь кругом тайга и дикие звери, он нашел себе временное пристанище в заброшенном старом сарае. Вскоре он услышал лай собак и чьи-то голоса. Они неумолимо и угрожающе приближались. Он напрягся, как затравленный зверь, и, затаив дыхание, настороженно прислушивался. Преследователи подошли настолько близко, что, казалось, услышат его дыхание. Но разделявший их забор со скрытой лазейкой из раздвигающихся досок оказался спасительной преградой. Некоторое время спустя кто-то робко постучал в дверь сарая. Преступник, схватив нож, тихо подошел к двери и, всматриваясь в единственную узкую щель, увидел незнакомого человека. Открыв дверь, он был немного удивлен. Перед ним стоял человек невысокого роста с вязанкой дров.
5: «Вам здесь, наверное, холодно. Вот, возьмите, даст Бог, согреетесь».
4: Немного погодя, в дверь снова постучали. Беглец также тихо подошел к двери, сжимая в руке нож. Предусмотрительно посмотрев в щелку, он увидел старушку и открыл дверь.
5: «Я тебе, горемычному, поесть принесла. Христа ради, подкрепись, сынок».
4: Согревшись и наевшись, он решил, что оставаться здесь небезопасно. «Глядишь, кто-то донесет, и тогда не сдобровать». Раздвинув доски забора, он покинул свое убежище. Уходил окраиной улицы поселка, чтобы меньше бросаться в глаза. Наметанным глазом он посматривал по сторонам в поисках нового убежища. Наконец остановился у какого-то старого строения, которое находилось за не менее старым, но тоже высоким забором. Пока он раздумывал, как туда забраться, из-за угла появилась милиция. Завязалась потасовка. Собралось несколько праздных ротозеев. Когда беглеца одолели, отобрали нож и надели наручники, кто-то выкрикнул, что так ему и надо, а кто-то злорадно посмеивался. Лишь один человек смотрел на жертву с нескрываемым состраданием. Этот единственный сочувственный взгляд беглец запомнил надолго. Как в таких случаях всегда бывает, к остававшемуся сроку заключения добавили новый – за побег. В последующие годы он не раз вспоминал свою загубленную молодую жизнь, задавал себе вопросы и неизменно на них отвечал. Он делал все бесстрашно и дерзко, но попался по глупости, потому что был молод. Вот если бы сейчас, думал он, все было бы иначе. Впрочем, так сложилась судьба, что вышло все действительно иначе. Небольшой участок безграничного голубого неба он видел лишь в зарешоченное маленькое окошко. Лишь изредка вспоминались краткие эпизоды из жизни, когда родная бабушка говорила внуку о Боге, когда незнакомый человек принес ему дрова, когда кроткая старушка принесла еду. «Зачем они это делали?» – задавался он вопросом, на который никак не находилось ответа. Он даже не мог точно припомнить сказанные ими слова. «Что же за этими поступками стояло?» – спрашивал он себя. «Одно из двух – либо наивная человеческая доброта, либо слепой религиозный фанатизм. Ах да, еще этот взгляд из толпы, такой сочувственный, сострадательный. Ну чего бы ему тогда тоже не смеяться? Не умеют люди радоваться». Так размышляя, он не сразу обратил внимание на то, что в камеру кто-то вошел. Обернувшись, он увидел священника. «Вы меня не знаете, но я здесь, чтобы с вами поговорить. Надеюсь, не возражаете?»
6: «Проходи, веселее будет».
4: «Простите за вторжение, но вижу, что у вас на душе как-то невесело. Даже пасмурно. На вашем небосклоне много мрачных туч.
6: Есть такое.
4: Вы знаете, их можно разогнать».
6: «Это как же?»
4: И потекла неспешная, спокойная беседа. Дружелюбие священника, его искреннее участие в судьбе узника постепенно придавали ей открытый доверительный характер. Заключенный вкратце рассказал о своей жизни, священник об Иисусе Христе. «Скажи мне, почему тот человек принес дрова?» «Его Бог послал».
6: «А старуху тоже Бог послал?»
4: «И старушку». В этот момент заключенного осенило, что за выросшей бородкой скрывалось чуть постаревшее лицо неизвестного человека из толпы.
6: «Как же тесен мир», — подумал он. «Это ты тогда смотрел на меня так сочувственно?»
4: «Нет, не я».
6: «А кто же?»
4: «Бог. Бог, создавший меня по своему образу и подобию, смотрел на вас моими глазами».
6: «Так ты что, Бог?»
4: «Нет, ну что вы.
6: Ничего не понимаю. Когда следователь сказал, что в меня вселился бес, это понятно. А здесь? Бог смотрит на меня твоими глазами? Выходит, в тебя вселился Бог?»
4: «Выходит, что так. Бес, как и Бог, тоже дух, только бес злой, а Бог добрый».
6: «Теперь вижу, почему ты, поп, такой добренький. Потому что в тебе Бог».
4: «Совершенно верно.
6: Но вот посмотри. Ты сказал, что Бог послал мне тогда мужика и старуху».
4: «Да, послал».
6: «А тебя тоже послал?»
4: «И меня».
6: «Как же так может быть? Значит, Бог в тебе, и это Он тебя посылает? Бред какой-то».
4: «Ну почему же бред? Бог мой повелитель».
6: «А ты что, машина?»
4: «Не машина, конечно, но что-то вроде этого. Подобно тому, как водитель ведет машину, так и Бог, находящийся во мне, ведет меня».
6: «Да, складно ты поешь. Мне надо все это переварить. Ты еще придешь?»
4: «Приду». В следующий раз, когда священник вошел в камеру, узник слегка улыбнулся. Он ждал этой встречи со смешанными чувствами, не до конца понимая, чего от нее хотел. Вспоминая предыдущий разговор, он отметил одну немаловажную особенность. С ним впервые кто-то обходился уважительно, не так, как надзиратели и следователи. За годы заключения он отвык от нормальных человеческих отношений. В развязной криминальной среде живут по-волчьи, нередко загрызая друг друга до смерти. В атмосфере грубости и цинизма, наглости и куража ненависть порождает ненависть. Но не она правит этим миром, лежащим во зле. Злу этого мира отводятся ограниченные участки за высокими стенами, где его содержат в тесных камерах, подобно тому, как в толстостенных бутылях хранятся опасные и токсические вещества. «Вижу, что вы сегодня в лучшем настроении», — сказал священник.
6: «Не унываю».
4: «Вот и хорошо. Как себя чувствуете?»
6: «Чувствую себя следователем». Священник весело рассмеялся.
4: «У парня возникли вопросы. Значит, прошлая беседа его зацепила», — подумал он и сказал. «Допрашивайте. Я ведь тоже грешник, и эта камера — самое подходящее место для дознания».
6: «Скажи мне, зачем тебе в это место приходить?»
4: «Хочу, чтобы вы имели жизнь.
6: Я и так живу».
4: «Вы имеете в виду жизнь плотскую, физическую. А я говорю о другой. Вы же не можете не понимать, что сейчас не живете, а существуете».
6: «Согласен. Но когда я выйду отсюда, у меня будет все, что мне нужно».
4: «Это вы сейчас так думаете. Когда у вас будет все, что нужно, вам захочется большего. Когда получите большее, пожелаете еще большего. Затем страстно возжаждете самого лучшего. И этому вожделению, даже если у вас будет еще одна жизнь, не будет конца». Парень задумался. Когда-то у него было все, о чем он мечтал. Он просаживал деньги в барах и ресторанах, но этой безумной и беспорядочной вакханалии пришел внезапный и логический конец. Словно угадывая его мысли, священник спросил: «Что вы собираетесь делать со своей жизнью?»
6: «Не знаю».
4: «А знаете, в чем смысл жизни?» Было еще несколько таких коротких встреч, и брошенное семя, упавшее на подготовленную почву, дало добрые всходы. Он освободился уже верующим, хотя и пожилым человеком. И первое, что он сделал, выйдя на свободу, привел к Богу своих родных. Он дорожил временем, как тот священник, понимая, что ему остается недолго. Далее он отправился к прежним друзьям. Сначала к тем, кто жил вблизи, затем, кого с трудом удалось разыскать вдали. С той же страстью, с которой он прежде грабил и кутил, он отдался благовестию. Бог вел его по жизни, как вел того мудрого священника. Когда его не стало, хоронить его прибыли отовсюду. Эти люди, возможно, не знали друг друга, но знали бывшего узника, а главное того, кому он их всех так преданно и ревностно вел. Дорожите временем, друзья. Наши дни крылаты и лукавы, расточать их бестолку нельзя на пустые праздные забавы. Ни одной минуты не вернуть, ни одной секунды, ни мгновения. И пока не кончен жизни путь, находите время для служения. Драгоценен каждый Божий день, каждый час, как золото крупица. Сбросьте, как одежду свою лень, и вперед для Господа трудиться. Все, что в жизни Богом нам дано, личность, совесть и душа и мысли, кончится, как в емкости вино. В миг, когда придем к закату жизни, я не призываю никого время убивать, пока есть время. Призываю только для того, чтоб нести спасительное бремя. Бремя Искупителя легко, иго его благо и приятно. Отпускайте хлеб свой далеко, и с лихвой вернется он обратно. Александр Сибелев.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Ретрит пророка. Илья испугался и побежал, спасая свою жизнь. Слово, чаще всего переводимое как «испугался», означает «увидел, посмотрел». В синодальном переводе буквально «увидев это, он встал и пошел». До этого пророк безмятежно жил в Сарепте, пригороде Сидона, прямо под носом у Иезавели. Он видел неимоверные чудеса, какие творит через него Бог, и вдруг убегает неведомо куда. Пробежав 150 километров, Илья оставляет там слугу, последнего, кто мог быть рядом. Мы не знаем, по какой причине они расстались. Может, пророк не захотел обременять верного спутника, а может, тот сам, как молодой Иоанн Марк, служивший Павлу и Варнаве в их миссионерском путешествии, заявил, что на такое не подвязался и хочет домой. Так или иначе, дальше Илья отправляется один. Он шел еще целый день, пока не оказался посреди пустыни. Кто из нас под тяжестью проблем не хотел остаться один? Не хотел выкрикнуть всякому, кто проявляет участие: «Оставьте меня, дайте спокойно помереть». Не желал, забившись головой под одеяло, тихонько скулить и ждать, когда это все закончится. Вот и Илья лег и уснул под ракитой. И видит, ангел коснулся его и говорит ему: «Встань, поешь». Смотрит, у него в изголовье лепешка, испеченная на углях, и кувшин с водою. Он поел, попил, лег опять. Во сне ли это было видение или наяву, неясно. Но любой психолог согласится, что это первый шаг для выхода из депрессии. Хватит лежать, жалея и изводя себя. Встань, поешь, соберись. И снова посланец Господа коснулся его и сказал: «Встань, поешь, неблизкий путь тебе предстоит». Услышав эти слова, Илия решил, что убежал от Иезавели недостаточно далеко. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Пророк по-прежнему ведом своими страхами. Его желание – уйти как можно дальше и спрятаться как можно глубже. Пещера – идеально подходящее место. Бог же вопрошает: «Что ты здесь делаешь?» «Один я у тебя остался», – отвечает беглец. «Как ты обойдешься без меня, случись что со мною?» «Постойте. Что значит один? Или Авдий, главный управляющий царского двора, не переспрашивал Илью перед конфронтацией с пророками Ваала? Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? Как минимум, есть еще 100 верных Господу людей, о которых пророку известно. Но наверняка есть и те, о которых тот просто не в курсе. То, что ты сам по себе, что не с ними, не Божья проблема, а твоя. Ты просто остался один. Ты убежал от остальных, отделился от народа Божьего. Почему мы зачастую избегаем общения с Божьими людьми? Бытует мнение, что раз у нас проблемы, лучше в собрание святых не ходить, подождать, пока все не разрешится. Но позвольте, куда еще идти с проблемами, если не к Божьему народу? С кем еще советоваться? Разумеется, находиться в одиночестве удобно. Никто не дает непрошенных советов, не указывает на мою неправоту. Ну, прям по Писанию. Я сам себе Бог, сам решаю, что хорошо, а что плохо. Как же Илии было комфортно при подготовке к служению у потока Харафа? Вокруг засуха и голод, а у тебя родниковая вода и адресная доставка шаурмы орнитодронами 2 раза в день. Как там было уютно, спокойно и тихо. Никто не давал советов, никто ничего не просил, ни с кем не нужно было спорить. А как только начинается служение, становится хлопотно и некомфортно. Возникает необходимость что-то решать, преодолевать какие-то трудности. Но в уединении своего предназначения не исполнить. Нехорошо быть человеку одному. Любой ретрит, отход, дается для подготовки к лучшему служению. Цель отхода – перегруппироваться, чтобы с обновленными силами вступить в схватку. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Пережитое.
3: Семейная история. Рассматривая семейные фотографии, я заинтересовалась одной из них, старой, датированной 1940 годом. На ней рядом с моей бабушкой Валей, тогда еще совсем юной, сидела красивая девушка. «Кто это?» — спросила я отца. «Да, это интересная история», — оживился отец, присаживаясь рядом со мной. «Накануне войны твоя бабушка Валя дружила с еврейской девочкой Блюмой Финкельштейн. Блюма была очень ласковым и открытым подростком, и твоя прабабушка Геля Мойгис всячески поощряла их дружбу. Дом наших родных в Минске всегда был открыт для Блюмы. И та, пользуясь гостеприимством Гели, как только выпадало свободное время, прибегала пообщаться с твоей юной бабушкой Валей. Их беззаботную юность, казалось, ничто не могло омрачить, но война перечеркнула все». В июне 1941 года, когда началась война, все верили, что это ненадолго, и наши войска разобьют немецких фашистов в первый же день. Но уже через 2 дня немцы вошли в город Минск, И тут началось самое страшное. Фашисты согнали всех евреев в еврейское гетто, а потом вывезли в концентрационные лагеря на уничтожение. Были схвачены и убиты и родители Блюмы. Блюма чудом избежала ареста, так как во время еврейской облавы была, как и обычно, в доме прабабушки Гели. Это были воистину ужасные дни. В городе был введен комендантский час. Ежедневно проводились облавы. Немцы на самых видных местах вывесили объявления, предупреждающие, что лица, укрывающие коммунистов или евреев, будут расстреляны. А тем, кто укажет место их нахождения, обещалось денежное вознаграждение.

Ничего подозрительного не находили. Но в ту ночь все пошло не так. Чтобы тебе все было понятно, я должен кое-что пояснить. Прабабушка Геля происходила из старинного дворянского рода Мойгис. Ее отца и братьев в 1937 году сотрудники НКВД расстреляли за одну лишь принадлежность к дворянскому роду. Гелю не убили только потому, что она была женщиной и имела на руках двух маленьких детей. Но, видимо, именно за ее происхождение Гелю люто ненавидел один из ее соседей по улице. Каким-то образом он узнал, что она прячет еврейскую девочку, и донес об этом немецкому начальству. Немцы появились ночью неожиданно. В дом вошел немецкий офицер, два солдата, переводчик и сосед-предатель. Сосед что-то подобострастно нашептывал на ухо переводчику, а тот громко переводил офицеру. Геля ничего не понимала по-немецки, но и без слов, по жестам было видно, что все пришли с конкретной целью. Предатель бегал по комнатам, заглядывал под кровать, открывал и рылся в шкафах, обыскал погреб. Чем дальше, тем больше он нервничал и виновато оглядывался на офицера. Потом подбежал к переводчику и опять начал что-то шептать ему на ухо, показывая рукой на чердак. Офицер, понимающе кивнул и жестом приказал подняться наверх. Предатель и один из немецких солдат по приставной лестнице поднялись на чердак. Стараясь скрыть волнение, поднялась за ними и Геля. Солдат, освещая фонариком темное пространство чердака, заглянул в шкаф, стволом автомата раздвинул старую зимнюю одежду, не спеша обошел чердак по кругу, ударом сапога опрокинул пустую бочку, раскидал ящики со старыми вещами и медленно подошел к сундуку, где под одеждами была спрятана Блюма. Это была точка невозврата. Время для Гели будто остановилось. Она, как в замедленной съемке, видела, как солдат медленно откинул крышку сундука, поправил автомат, наклонился и, подсвечивая фонариком, начал выбрасывать из сундука одежду, которой была укрыта Блюма. Сердце Гели бешено билось, все тело стало как ватное. «Все, это конец», — звучало в мозгу. «Понятно, что меня расстреляют. Что же будет с детьми?» Вдруг солдат резко остановился и направил свет фонарика в лицо Гели. Геля не стала закрываться от света и, собрав всю свою волю, мужественно смотрела на ту часть темного силуэта, где была голова солдата. Что увидел в ее глазах немецкий солдат, остается загадкой. Но он неожиданно перевел луч фонарика на предателя, что-то сказал по-немецки и захлопнул крышку сундука. Когда все спустились в комнату, предатель еще пытался, бегая из угла в угол, найти то укромное место, где могли прятать еврейку. Но офицер жестом остановил его и показал на дверь. Через переводчика офицер вежливо попросил прощения за доставленные неудобства и брезгливо отдернул руку, когда к нему прикоснулся предатель, умолявший еще раз все осмотреть. Переводчик предупредительно открыл входную дверь, пропуская офицера вперед, и буквально за шиворот вытолкал предателя. Последним выходил солдат, который досматривал чердак. Он на мгновение остановился и пристально посмотрел на Гелю. Их взгляды встретились. Она, насколько было возможно, всем видом старалась показать искреннюю благодарность за его поступок. Они понимали друг друга без слов. Каждый был восхищен благородством другого. По напряженному лицу солдата пробежала легкая улыбка, и он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Геля без сил опустилась на пол. Что заставило того немецкого солдата совершить поступок, который мог закончиться для него серьезным наказанием или даже трибуналом? Может, это была просто вспышка милосердия? Или он оказался под воздействием неотразимой красоты Гели, которую отмечали все, кто ее знал? Этого мы никогда не узнаем. Но мне кажется, он был поражен волей и мужеством этой хрупкой женщины, которая готова была пожертвовать своей жизнью ради спасения чужого человека.

0: И тогда, в ту ночь, в луче фонаря, он увидел в ее глазах отражение невероятной силы духа и не смог не отдать должное этой силе. Папа закончил свой рассказ, но я не хотела уходить. «А что было потом с Блюмой?» — поинтересовалась я. Отец, видимо, утомленный длинным пересказом истории, немногословно добавил. А потом прабабушка Геля вывезла Блюму в деревню Смиловичи, где и скрывала от немцев до самого конца войны. В Бобруйске потом нашлись родственники девочки, которые и забрали ее к себе. Твоя бабушка Валя и Блюма долго переписывались и даже несколько раз приезжали друг к другу в гости. Но я хотел рассказать не об их дружбе, а о мужестве твоей прабабушки. Очень бы хотел, чтобы и ты была похожа на нее. Потом папа принес пожелтевшие от времени фотографии прабабушки Гели. И я снова рассматривала их, будто впервые, стараясь увидеть в глазах этой действительно очень красивой женщины ту самоотверженность и силу духа, которые сумели в ту незапамятную ночь остановить смерть. Прабабушки давно уже нет. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Я с трудом вспоминаю черты ее лица, но очень горжусь ею и очень-очень хочу, чтобы и в моих глазах мои дети, а потом и внуки, могли увидеть хотя бы отблеск того огня, перед которым бессильна даже смерть. Автор — Ника Жуковень, 1998 год.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Сила немощи. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 8. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, сообщает о постигших его сильных переживаниях. В своем послании он признается, что он и его сотрудники отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Зачем апостол Павел столь откровенно подчеркивает свою беспомощность перед лицом обрушившихся на него несчастий? Ведь по человеческому рассуждению он подрывает собственный авторитет. Коринфская церковь – единственная из церквей, основанных Павлом, в которых его апостольство ставилось под сомнение. Воспользовавшись незрелостью коринфян, в церковь вкрались самозванные апостолы, которые считали, что церковные вожди должны быть яркими, властными и сильными личностями. Вполне возможно, что когда до церкви дошли слухи о несчастьях Павла, эти люди воспользовались обстоятельствами, чтобы уронить авторитет апостола в глазах верующих. Многие в подобной ситуации постарались бы приукрасить действительность. Но апостол Павел не скрывает того, что действительно оказался в отчаянном положении, потому что глубоко проникся значением слов «когда я немощен, тогда силен». Он хотел быть сильным, но полагался не на свои ограниченные человеческие ресурсы, а на Бога, который действует как раз тогда, когда мы оказываемся бессильными. Почти в каждом своем послании апостол Павел говорит о том, что ему приходится испытывать голод, страдать от холода, жажды, переносить побои, унижения, преследования, насмешки. Но ни в одном своем послании он ни разу не усомнился в том, что Бог благословляет его. Апостол безо всякого смущения говорит, что они сами в себе имели приговор к смерти, то есть согласились с собственным бессилием и приготовились умереть, что сделало их свободными возложить всю надежду на Бога и, как следствие, увидеть Его могущественное действие. Таким образом, печальные обстоятельства стали для апостола Павла великим благословением. Ведь если подумать, то именно таким было начало нашей жизни с Христом. Мы испытали действие Его силы лишь тогда, когда в полной духовной нищете и немощи пришли к покаянию, то есть признали, что сами не способны жить так, как требует Бог. Таким должно быть и продолжение нашей христианской жизни. Господь являет свою силу там, где люди перестают полагаться на себя, и всем сердцем доверяют Ему. Уверовать в Иисуса Христа как Спасителя и полностью полагаться на Него в любых жизненных обстоятельствах – не одно и то же. Павел говорит, что через страдания мы обретаем совершенную надежду на Бога. Верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. В нашей испорченной грехом природе укоренено стремление к независимости от Бога. Оно проявляется в отсутствии потребности молиться, в уверенности в том, что все проблемы можно решить своими силами, не прибегая к Божьей помощи. Сам Павел по природе своей был человеком самоуверенным и независимым, поэтому понимал опасность такого состояния. Подобный опыт имел ветхозаветный Иов, вера которого в результате страданий обрела большую глубину. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Можно сказать, что живая вера, которая несет нас по жизни, как бы на своих крыльях, остается для нас недоступной и неведомой, пока мы, подобно апостолу Павлу, не испытаем чувство полной беспомощности. До этого наша вера нередко остается чисто умозрительной. Истинная вера может быть построена только на руинах нашей самоуверенности. Если бы не беды и несчастья, которые обрушиваются на нас и опускают нас на самое дно жизни, вряд ли в мире вообще была бы вера, достойная упоминания. Кроме того, страдания делают нас способными разделять скорби со страждующими. Апостол Павел носил на теле и в душе шрамы от скорбей, которые ему довелось испытать. Он обладал такой духовной силой, которую можно обрести только через немощь. Скорби учат нас молиться. Возможно, некоторые из нас вообще никогда бы не молились, если бы их не побуждали к тому разного рода переживания. Страдания и скорби не только побуждают нас к усиленным молитвам, но и многократно умножают в нас чувство благодарности Богу. Писание учит нас быть благодарными, но грешной нашей природе свойственно воспринимать дары как должное и само собой разумеющееся. Когда же страдания выводят нас из равновесия, и нужда по-настоящему касается нашего сердца, то и благодарность за ответ Бога на молитву будет неподдельной и сильной. Возможно, именно с этой целью допускаются нам различные переживания. Страдания обогащают нашу жизнь молитвами и благодарениями, возносимыми к Богу. Через них мы открываемся навстречу тем благословениям, которые Господь хочет ниспослать, но не дает, пока мы о них не просим. В торжественной картине, которую рисует апостол Павел в своих посланиях, находится место для скорбей. Они не случайные штрихи, портящие полотно. На самом деле они необходимы, потому что без них картина была бы неполной. Тем же, которые считают немощь человеческую показателем непригодности к служению, следует сказать, что они упускают самое главное в христианстве – силу Божью, которая могла бы действовать в их жизни. Андрей Кравцов.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

мы были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Павел Александрович, вопрос к вам. Можно ли нерукоположенным совершать вечерю, если вот нету в церкви никого из служителей, и церковь согласна, чтобы определенные брат или братья совершали эту вечерю, но они еще не рукоположенные?
1: Ну, вообще-то в нашем, как бы сказать, братстве есть такое согласие, хотя в нашей догматике и нету такого записанного конкретно, но все-таки, например, если взять догматику Евангелия христиан, вот Проханова, то там они не особенно определяют, что каждый может и имеет право совершать заповедь хлебопреломления. Потому что, например, написано в Евангелии, то есть в Деянии апостолов, в 2 главе, что они ежедневно по домам совершали. И второе, значит, когда мы читаем апостола Павла 10 главу Коринфянам, то он говорит вот такие слова, помните, что хлеб, который преломляем, чашу, которую благословляем, и не относили вот это ко всем абсолютно членам церкви. Но все-таки мы понимаем, в нашем братстве сложилось так, что это приоритет все-таки служителей. И когда, значит, мы читаем вот такие слова, например, ну, он поставил одних апостолами, евангелистами, пастырями к совершению святых на дело служения. Ефесянам 4 главе, Римлянам 16 главе апостол Павел пишет, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие. Все-таки мы понимаем в нашем братстве, что это приоритет рукоположенных пресвитеров. Хотя мы понимаем, что есть случаи, когда, например, ну нельзя поехать. Ну, у меня в практике было, вот там мы жили в Казахстане, что 40 точек у нас было по области, и был один пресвитер и 3 диакона. И всех обслужить, ну просто мы не могли. Поэтому мы поручали братским советам, что брат не рукоположенный, никаких замечаний нет. Мы на одноразовый акт, мы говорили, брат, поезжай туда и соверши хлебопреломление. Поэтому по поручению пресвитера, как одноразовый акт, это может совершиться. Но лучше всего, если есть там кто-то, поехать раз, рукоположить, и пусть он несет служение. Да, у баптистов так не было. Вот Иван Христиан, что это могли, значит, ну, за исключением. Но все-таки, я думаю, что не сама община это, а по поручению служителя на данный момент.
0: Второй, следующий вопрос, Сергей Петрович, к вам. Матфея 11 глава, со 2 по 6 стихи. Вопрос, связанный с Иоанном Крестителем. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». И вопрос такой, что вот Христос сказал своим ученикам однажды, что Иоанн Креститель как бы пришел в силе и в духе Илии. И сам как бы Иоанн Креститель засвидетельствовал о Христе, а теперь, получается, он как бы посылает учеников ко Христу, как бы второй раз еще удостовериться, а ты ли действительно тот, который должен прийти. То есть, что произошло с Иоанном Крестителем? Он перестал верить? Или ослаб в вере, или просто, находясь в стесненных обстоятельствах, как-то по-другому стал думать?
2: Нам легко говорить, когда мы в тюрьме не были. Чем-то он засомневался, Иоанн Креститель. А кто там побыл? Иосифа, помните? Бог был с ним, но аж в железо душа его вошла. Так и Иоанна Крестителя. Тюрьма. Можете представить, тот, который пришел в силе и духе Ильи, и вдруг он сидит в темнице и думает, ты ли тот, или ожидать нам другого. Если ты тот, о котором я говорил, вот идет впереди меня, значит, которому я обувь недостоин развязать. Так он говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Христос о нем говорил, что из рожденных женами не восставал вообще больше Иоанна Крестителя. Нам надо запомнить, что это самый великий человек Ветхого Завета. Так Христос отозвался об Иоанне Крестителе. И вот он сидит и томится мыслью, ты ли тот, или ожидать нам другого? Если ты тот, то почему я здесь? Когда с нами случается какая-то беда, мы думаем, Господи, ну почему я? Я ж старался Тебе служить. Я ж старался Тебе волю, заповеди Твои исполнять. Ну почему Ты допускаешь такую смертельную болезнь? Почему Ты допускаешь такие трудности, может быть, семейные или еще какие-то проблемы? Вот это задачило, чисто по-человечески задачило и Иоанна Крестителя. Что относительно в духе и силе Ильи, это мы не верим в перевоплощение. Это было совсем две разные личности. Ну а в духе, это в том смысле, вот как в Новом Завете уже Деяния мы читаем, апостол пишет, говорит, не в одном ли мы духе действовали? Не одним ли путем ходили? То есть он прообраз Ильи, действия его похожи на Ильи. Тот обращал народ к Богу, поворачивал. Помните, на горе кормил. Тоже интересная история. Вы помните, там муж, который выходит перед народом и говорит, если Господь есть Бог, то Ему последуйте, если Ваал, то Ему последуйте. Потом все эти Вааловы, пророки собрались, 450 дубравных, и того всего 850 пророков. Помните, полный день там жертвоприношение шло. И как он коротко помолился, молитва, и когда огонь с неба сошел на жертвенник, и все взял, и камни, и все на свете, и воду. И этих 850 пророков. А что ж после того? И Иезавель услышала, и говорит, завтра с тобой будет то, что с этими пророками. Пошел он к межжевелому кусту, сел под кустом и сидит, говорит, Господи, довольно, возьми душу мою. Что это? У нас всех есть способность, и вера оскудевает, и мы изнемогаем. Но мы о Господе нашем Иисусе Христе читали молитву Его в Гефсиманском саду о чаше. Помните? Я слов не нахожу, как это объяснить. Тот, который сказал, он вознесен будет на древе, тот, который меня, говорит, Сын Человеческий, распнут, третий день воскреснет, и он молится Господу, Отцу Небесному, доминует меня чаша сия, или как другой евангелист говорит, час сей. Потом говорит, впрочем, на сей час я и пришел. Я не могу сказать о Господе, что он засомневался в чем-то, но написано, он во дни плоти своей. Поэтому Иоанн, это тот же Иоанн, и Господь все это знает. Иоанн выполнил свое назначение, и жизнь его закончилась мученически. Мы еще не знаем, какую... Он друг жениха, так назван. Радостью радуется. И сия радость моя исполнена. Поэтому, знаете, в жизни нашей бывает и надлом веры, как нашей написано, он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Но бывают такие обстоятельства, как мы поем в псалме, кажется, оставил Бог меня и забыл меня. Поэтому я считаю, что здесь вот этот вопрос мучил Иоанна. Ты ли тот, или ожидать нам другого? А если ты тот, о котором я возвестил, то почему я здесь? Почему со мной я нахожусь в таких обстоятельствах? Но это тот же Господь, который на престоле и контролирует ситуацию с нами.
0: Братья, может быть, позвольте вопрос, может быть, вам всем вернуться немножко именно к вопросу в духе и силе Илии. По-моему, было сказано, как Христос говорил, если хотите знать, он Илия. То есть это не нужно понимать буквально.
3: Первый вопрос мы зададим Андрею Павловичу, и он будет по Евангелию от Матфея, слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Вопрос такой: кто такие сыны царства? Если они сыны царства, почему они будут извержены во тьму? И когда это произойдет?
4: Вы помните, эта история, когда Иисус удивился вере сотника. И сотник – это, во-первых, язычник, римлянин, который проявляет веру, и Христос дивился этой вере. И вот когда он отвечает на в этой ситуации, он произносит эти слова, что сыны царствия будут извержены во тьму внешнюю. Термин «сыны царствия» – это был такой термин, которым евреи называли себя. И не случайно они так называли, потому что вы помните книга Исход 19:6, там сам Господь говорит, что «вы будете у меня царством священников». Вот после этого установления евреи начали называть себя «сыны царствия». И термин «сыны» или «сын» у евреев, он означал не только потомок, не только тот, кто происходит от отца. Он указывал на какие-то качества, которые у него присутствуют. Например, вы помните, Иоанн и Иаков, они назывались «сыны Громовы», потому что по ним было видно, что вот где-то они могли погромыхать, и так они были названы. Иисус назван был «Сын Человеческий», потому что Он родился как человек, потому что Он имел природу человеческую. И вот евреи называли себя «сыны царства», потому что они считали, что они являются наследниками, они являются обладателями Царства Божия. И вот в этом тексте, когда Христос говорит, что произойдет, Он показывает ошибку евреев. Они считали, что уже по своей принадлежности к Аврааму, по своей принадлежности к народу израильскому, они будут обладать этим царством. Христос показывает, что ситуация будет другая. Он показывает, что когда Царство Божие будет установлено, там, в этом царстве, вместе с патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом, возлягут и язычники. То, что было удивительно и непонятно для евреев. Вы помните, апостол Павел уже в своих посланиях, он начинает объяснять это, как это произошло, что это за тайна домостроительства Божия, что и евреи, и язычники, они вместе будут в царстве находиться. Но Христос здесь говорит так, что сыны царствия, то есть евреи, которые были уверены, что они будут в царстве, по причине их неверия в Иисуса Христа, они будут извержены из царства. Язычники, которые уверуют в Иисуса Христа, они будут находиться в этом царстве. И вы помните, в послании Галатам Павел пишет об этом в 3 главе, 8 стихе. Он говорит: «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». То есть еще с Ветхого Завета, с книги «Бытие», Писание говорит, что через Авраама или по вере, которая была, как у Авраама, язычники будут наследовать спасение. Но и здесь возникает вопрос, а что с евреями сегодня? А кто они сегодня? Они сыны царствия или они во тьме внешней? Я считаю, что вот на основании этих слов Христа мы должны сказать, что всякий, кто не верует в Иисуса Христа, он окажется во тьме внешней. А тьма внешняя – это озеро огненное, это наказание вечное. Сегодня Израиль – это по-прежнему избранный народ, это по-прежнему народ обетования, и Бог по своему обетованию хранит этот народ, поскольку этот народ должен сохраниться до пришествия Иисуса Христа. И в конечном итоге мы знаем, что в этом народе будет спасенный остаток, те, которые уверуют в Иисуса Христа, когда они увидят Христа, и они получат спасение, они войдут в это царство. Но в настоящее время, несмотря на то, что народ израильский, как народ, он сохраняется, и он не будет никогда уничтожен до пришествия Христа. Но сегодня мы должны сказать, те евреи, которые не веруют в Иисуса Христа, они идут в погибель. Это серьезная истина, но это так. Те, кто верует в Иисуса Христа, они получают доступ к спасению, они имеют право войти вот в это царство. Те, кто не верует в Иисуса Христа, если они умирают, отвергая Христа как Спасителя, они окажутся вот в этой тьме внешней, о которой говорится. И вопрос там был, когда это произойдет, когда они будут низвержены. Но мы знаем, что последний суд – это суд у Белого престола. Вот на суде у Белого престола соберутся все грешники, все неспасенные. в том числе и евреи, которые сегодня, когда они умирают, не имея спасения, без веры в Иисуса Христа, они все собираются в преисподней, все грешники, в том числе и евреи. Они собираются в преисподней, и на суд у Великого Белого Престола они все предстанут. И окончательное решение этого суда будет в том, что они будут осуждены в озеро Огненное. Вот как раз там, на этом суде, и произойдет это решение, и там и определится, что те, кто думали, что они наследуют царство, на самом деле они не окажутся там, а те, о ком они совершенно не думали, язычники, они окажутся в этом Царстве Божьем, они возлягут вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом.
3: Практикуется в ли настоящее время в нашем братстве исцеление от одержимости нечистым духом?
5: Я прочитаю место Писания, чтобы не быть голословным. И это Матфея, 4 глава. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех, смотрите, немощных, одержимых различными болезнями и припадками». Это не бесноватые. И дальше запятая стоит. И бесноватых. А вот бесноватых – это тех, которые дух нечистый живет в человеке, обитает. И лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И другое место, прочитаем 17 главы, Матфея 15 стиха. «Помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами?» Это он говорит о бесах. «Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив наедине к нему, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной женой и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вот такие дни, когда молились за бесноватых, я помню, братья трое суток в посте были, ничего не ели, не пили, те, которые участвовали. И церковь постилась, 3 дня постилась. Вся церковь молились вот за таких людей. И выходили духи нечистые, таких людей мне приходилось видеть и знать, с ними встречаться. Что сейчас происходит? Вы знаете, картина какая? Она от духовного состояния зависит церкви. Я помню, пресвитер у нас говорил: «Братья, бесы перестали кричать». Николай Максимович был такой у нас. Когда в церкви какое-то расстройство, между братьями начинается разлад, молчат бесы, грешники не каются в собрании. Когда же церковь живет духовной жизнью и единодушно в братской среде подвязаются за веру евангельскую, я видел, каждое воскресенье люди приходили, к покаянию не призывали. Идет к кафедре человек, неверующий. Это в те вот, в советское время, идет к кафедре, пресвитер спрашивает: «Что ты хочешь?» Он говорит: «Покаяться». И каялись люди. Поэтому, может быть, сатана спокоен, когда верующие прохладные или теплые, и он тревожить не будет. Сатана спокоен. Поэтому время мы такое вот живем, прохладное. Но это не говорит о том, что бесноватых нет. Мне сегодня пришлось стоять с плакатами. И вы знаете, одни показывают палец кверху, как-то ободряют, поддерживают или сигналят. Другие еще что-нибудь показывают, определяются. А были те, которые, там один браток стоял с плакатом, который не нравился им. Окно открывали, возмущение свое выражали. Он говорил, там было написано: озеро огненное такое, что грешники, которые живут в грехах, то они попадут в озеро огненное. Вот это их возмущало. Не все люди, написано, духа, живущего в воздухе, и где?
0: Ныне
5: и действующего в сынах противления. Неверующие, они не все сыны противления. А вот эти вот сыны противления, у них противится дух всякой истине, Слову Божию. Вот такое. А молитвы продолжают, и сейчас совершаются молитвы за таких больных. Но я бы, что я советовал автору, не торопиться делать диагноз. Вы можете ошибиться. Поэтому скажите лучше служителям, и если тот человек пожелает встретиться, побеседовать, это будет хорошо.
6: Как можно определить, если человек психологически болен, либо у него действительно духовная проблема?
5: Это, вы знаете, только надо видеть человеком, иметь контакт. Я советую, чтобы в таких случаях обращались к служителям.
6: Могут ли сестры предавать крещение?
0: Может ли это делать обыкновенная сестра в Господе? Вот, преподавать крещение. Поскольку вопрос о том, кто может крестить, то есть я уже предполагаю и не буду говорить о важности крещения и о месте крещения в процессе спасения, но важно, если человек не хочет принимать крещение, то здесь где-то знак вопроса и в отношении его спасения тоже стоит. Вот. Крещение – это заповедь Господня, это священнодействие, это обещание и это прошение. Вот, и мы понимаем, что когда речь идет о священнодействиях, о предстоянии служителя пред Господом, то это право, которое Писание дает братьям. И диаконы, и пресвитеры – это у нас братья. Согласно Писанию, мы сестер не рополагаем на пресвитера. Кто-то мне сказал, ну, там же вот была диакониса. И вот. Я говорю, там не меньше 60 лет вдова, и в 60 человек человеку уже физически сложно преподавать крещение. Поэтому вряд ли мы будем людей в этом возрасте просить, чтобы они преподавали крещение. Опять же, у нас диаконы не преподают крещение, у нас это делают пресвитеры в нашей церкви. Это одно. Если вы ждете от меня текста Писания, где написано, сестра не имеет права преподавать крещение, его нету. Но мы понимаем, что есть определенные принципы Писания. Некоторые я вам сказал в отношении служения, в отношении священнодействия. Вот. Более того, если мы вдруг разрешили бы и сказали, ну, крещение можно, особенно если никого нет, тогда вопрос станет другой. Вечеря Господня – это тоже заповедь и священнодействие. Так, и тогда другой логический вопрос. Если мы разрешаем одно, нужно разрешать другое. Мы не делаем ни одного, ни другого. Примеры крещения, которые мы находим в Писании – допустим, крещение Иисуса Иоанном Крестителем, крещение Евнуха и Самарян Филиппом, крещение первых христиан в Иерусалиме апостолами, крещение дома Корнилия Петром, крещение дома стража Павлом и Варнавой, крещение дома Лидии Павлом, крещение Криспа и Коринфян Павлом, крещение дома Стефанова Павлом и так далее. То есть вы видите, да, кто крестит? Это тоже определенное указание. Нет ни одного примера в Библии, где крестила бы обыкновенная сестра в Господе. Даже если она не обыкновенная сестра в Господе, все равно нет указания на то, что она может крестить. Ну, еще такой момент для вашего размышления. Если бы сестра могла крестить, то, знаете, я размышляю над этим, лучшей кандидатуры для крещения Христа, чем Мария, не могу представить. Ту характеристику, которую ей дал Господь, почему Он ее выбрал и в каком положении находится, это было бы просто логически, чтобы Мария крестила бы своего сына. Однако этого не было. И это тоже определенное указание Писания, что это священнодействие должны совершать братья.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Дили в горах Монтигл», читает Любовь Шпика.

Она быстро вскочила и побежала, чувствуя, что должна идти, когда ее зовут. Но тем не менее сожалея, что не могла произнести те слова, которые были у нее на сердце. Следующий час или два Дилли была очень занята. И только когда Эфи уснула в своей кроватке, а миссис Хэммонд сидела рядом с ней, и колокола зазвонили к вечерней службе, работа Дилли на сегодня была закончена. Но даже тогда она задержалась, поправила немного по-другому занавеску и подобрала клочок бумаги с циновки на полу. Миссис Хэммонд выглядела такой печально и безутешно, что Дилли не хотела оставлять ее, как бы ей не хотелось побыть немного одной. Наконец она отважилась на предложение. «Миссис Хэммонд, не хотели бы вы, чтобы я осталась с мисс Эфи, а вы пошли на собрание? Лунный свет такой красивый, и колокол звучит так сладко». «Нет», — ответила миссис Хэммонд с глубоким вздохом, — «я не хочу идти одна, и кроме того, у меня нет сил куда-либо идти. Я просто хочу быть рядом со своей малышкой. Я хочу наслаждаться ею, Дилли, пока она еще маленькая. Иногда, когда малыши вырастают, у их матерей на сердце становится очень грустно, хотя я думаю, что ты всегда была добра к своей матери, Дилли». Последнее было сказано ласковым голосом, потому что леди внезапно вспомнила, что у Дилли больше нет матери. «Нет, мэм», — ответила Дилли, и голос ее слегка задрожал. «Иногда я не была такой». Но миссис Хэммонд уже забыла о ней. Она снова вздохнула и посмотрела в окно на длинную, залитую лунным светом дорожку. «Я полагаю, сегодня ты не видела мистера Харта?» — спросила она, не ожидая какой-то информации, а как будто размышляла вслух. «Да, мэм, видела». «Он довольно долго сидел со мной и мисс Эфи на траве за палаткой». Миссис Хэммонд быстро повернулась к ней. «В котором часу, Дилли?» «Но это было после обеда. Гораздо позже, после обеда. Мисс Эфи, как вы помните, спала долго, и я ее одела и вывела, прежде чем он появился. Я точно не знаю, который был час». «Ты не знаешь, это было после того, как отошел трехчасовой поезд?» «Да, мэм. По крайней мере, это было как раз в то время, когда он появился. Я помню, как только он заговорил со мной, я подумала, что сегодня воскресенье, везде, только не на вокзале. Гудок поезда навел меня на эту тему, а потом в 4 часа зазвонил колокол, приглашая всех на собрание. Тогда вы позвали меня, миссис Хэммонд. Мистер Харт перед этим ушел, прошло совсем немного времени. Теперь я все вспомнила». «Что привлекло мистера Харта пойти в этом направлении? Дилли?» Голос миссис Хэммонд удивительно смягчился, и морщины на ее лбу, казалось, немного разгладились. «Я не знаю, мэм. Он поиграл с мисс Эфи несколько минут, потом спросил меня, не слишком ли длинным был этот день. Я сказала, что мне так не кажется. Я начала рассказывать ему об уроке в воскресной школе, и ему, похоже, понравилось слушать. Он задавал мне вопросы, и я задавала ему несколько». Дилли замолчала. Она не знала, как бы попроще передать разговор. Девочка надеялась, что миссис Хэммонд не станет ее расспрашивать. «Ты не знаешь, ушел ли уже вечерний поезд?» «О, нет, мэм. Он отправляется только после 9. Миссис Хэммонд снова вздохнула. Похоже, многие из ее проблем были связаны с поездами. «Хорошо», — мягко сказала она после нескольких мгновений молчания. «Теперь ты можешь идти. Сегодня ты мне больше не нужна. Знаешь, Дилли?» «Да, мэм». Снова воцарилось молчание. Миссис Хэммонд, казалось, не знала, как сформулировать свои следующие слова. «Дилли, когда мистер Харт захочет, чтобы ты куда-нибудь пошла ради него, или захочет взять тебя с собой, чтобы ты что-нибудь увидела или услышала, я хочу, чтобы ты всегда была готова в любой момент. Не обращай внимания на малышку. Приведи ее ко мне или оставь Джанет. Но ни в коем случае не заставляй мистера Харта ждать. Не думай, что тебя нельзя отпустить с ним. Вот и все». Сообразительная девочка, уходя, напомнила, что ее главной обязанностью было оберегать мисс Эфи от проказ, и подумала, не должна ли она теперь делать что-то в этом роде и для мистера Харта. Его мать очень беспокоилась о нем. Она сочувствовала ей. Что же такого он мог натворить, что так встревожила мать? Он был так добр и любезен с ней, вполне можно было бы подумать, что он будет так же добр и к своей матери. В глубокой задумчивости она направилась в свою комнату из штор,
Ее мысли были заняты мистером Хартом и его возможными опасностями. Теперь она была совершенно одна, и у нее было свободное время. Ничто не мешало ей преклонить колени и произнести обещание, которое она так твердо решила дать. Но к ее большому удивлению и немалому разочарованию, слова, которые она собиралась произнести, потеряли значение. «Я уже сказала», — подумала она, — «я сказала это в короткой молитве. Зачем мне говорить еще другие слова?» Однако она опустилась на колени, но ее мысли были так заняты мистером Хартом, что первыми словами, которые она произнесла, были: «Дорогой Иисус Христос, Он беспокоит свою мать, и, возможно, он в опасности. Если бы ты только привлек его, чтобы он решил больше не позволять сатане управлять им». Он сказал, что это сатана управляет. «О, дорогой Иисус, пожалуйста, управляй им сам». Было бесполезно пытаться молиться о себе или думать о других словах, кроме тех, что можно было бы сказать о Харте. Ее желания мгновенно возвращались к нему всякий раз, когда она пыталась дополнить свое обещание, данное несколькими часами ранее. Казалось, она совсем забыла о себе и только желала спасения для Харта Хэммонда. В комнате миссис Хэммонд допоздна горел свет. Дилли видела его мерцание из окна своей палатки. Она сама легла в постель, засыпала и просыпалась, а свет все еще горел. Она услышала гудок поезда и подумала, не едет ли в нем мистер Харт. И не страх ли его отъезда так тревожит его мать? Она протянула руку и заглянула в сторону соседней палатки, где спал мистер Харт, чтобы они с Жанет не боялись, но там было совсем темно, а дверь надежно закрыта снаружи. Дилли вздохнула и пробормотала ту же коротенькую молитву. «Дорогой Господь Иисус, пожалуйста, управляй им!» И снова заснула. Дверь палатки Харта оставалась закрытой всю ночь. Мой главы. Глава 9. Разгадка головоломки. Сама миссис Хэммонд жила в отеле, но больше всего ее устраивало, когда маленькая Этель сидела в своем высоком стульчике за столом в палатке и ела овсянку, молоко и другие полезные лакомства в компании Джанет и Дилли. Кроме того, ей нравилось часто приходить перед окончанием трапезы, садиться рядом с Этель и наблюдать за ее милыми попытками накормить себя. Когда Этель ела одну за другой крупные спелые ягоды ежевики, подошла ее мать и, придвинув к ней стул, со вздохом облегчения посмотрела на пухлые щечки и хорошенький ротик. Что бы ни говорили о ее сыне, ее малышка в горах Монтигл определенно чувствовала себя хорошо. У матери были под глазами темные круги и на лице следы бессонницы. Дилли с сочувствием, посмотрев на нее, хотела спросить, видела ли она мистера Харта в то утро, но не осмелилась. Пока она размышляла о переживаниях, которые, как она была уверена, оставили морщины на лице этой красивой матери, и задавалась вопросом, не может ли она чем-нибудь помочь ей, занавески палатки слегка раздвинулись, и в комнату заглянуло знакомое лицо. «Для меня здесь найдется место?» — раздался приятный голос Харта, и его мать с готовностью ответила. «О, Харт, входи! Я думала, ты уже в горах к этому времени. Разве ты вчера не поздно вернулся?» «Напротив, я пришел рано». Он вошел и, остановившись рядом с матерью, наклонился и поцеловал ее в обе щеки. «То есть я рано оказался внутри палатки?» «Я остановился у молодого человека, у которого палатка неподалеку от скини. Вчера я случайно зашел к нему, и мы так увлеклись разговором, что не успел я опомниться, как стало уже поздно. Поскольку я получил сердечное приглашение провести с ним ночь, я решил сделать это вместо того, чтобы бродить по территории после установленного времени. Надеюсь, я не побеспокоил тебя, мама. Я подумал, что ты будешь надеяться, что я в безопасности в своей палатке». «Все в порядке», — весело сказала мать. «Я заметила, что вход в твою палатку был завязан еще ранним вечером, и не видела, как ты ее развязал. Я немного испугалась, что ты бросил нас и убежал домой. Я бы не стал этого делать, не предупредив тебя, не попрощавшись», — мягко ответил он, и каким-то образом его голос показался Дилли более нежным, чем когда-либо прежде. Он поднял Эфи со стула, так как она уже съела все ягоды ежевики, и так пощекотал ее, что она закричала от радости. Затем он посадил ее на плечи Дилли и ушел,
держа мать об руку. На ее лице было счастливое выражение, которое, пока длилось это мгновение, скрывало морщины, которые там собирались. Я удивляюсь, как этот парень не понимает, что убивает свою мать. Он, похоже, мало думает о ней, если вообще думает, — пробормотала Джанет. Это был первый раз, когда она говорила при Диле о ком-либо из членов семьи. Дили с минуту молчала, борясь с чувством чести, которое у нее было, и не позволяла себе разговаривать с людьми, когда их не было рядом. Наконец она отважилась задать один вопрос, который, как она знала, преследовал хорошую цель. «Она, я имею в виду мистер Харт, делает что-то, что ее беспокоит?» «Ну, он не делает ничего такого уж ужасного, не больше, чем все они. Он немного необузданный, у большинства ребят, оставшихся без отцов, бывают необузданные времена. Его отец умер, когда этому малышу не было 4 дней. А теперь он связался с компанией в городе, которая нехорошо на него влияет. Дело в том, что он время от времени пригубляет с ними вино, и это пугает его мать. Но с другой стороны, она и вполовину не так напугана, как можно было бы подумать. Если бы она боялась, то, как ты думаешь, стала бы она на неделями останавливаться в отелях, где к каждому приему пищи на столе стоит алкоголь? Я видела это своими глазами. Прошлым летом она ездила в Mountain House, и там устраивались стильные ужины. Когда я проходила мимо зала по пути на веранду, от запаха всевозможных изысканных напитков у меня перехватывало дыхание. У меня была естественная склонность к выпивке, и я могла бы быть пьяницей, если бы у меня было время и деньги. А Харт, бывало, сидел там и смотрел на джентльменов, с которыми его мать ездила верхом, гуляла и разговаривала. Он думал, что это прекрасно, что они пьют шампанское и кларет. И я не знаю, какие еще причудливые названия у них для этого есть. И почему он не должен думать, что это мило и по-мужски, и что он становится достаточно взрослым, чтобы делать это самому? Должна признаться, у меня не очень-то хватает терпения общаться с такими матерями. Представь, она каждый день водила бы его туда, где была пара бешеных собак, в пределах легкой досягаемости от него. И, возможно, укус бешеной собаки поначалу казался бы не очень опасным, а потом она умоляла бы его не подходить близко. Как ты думаешь, что это был бы за способ справиться с ситуацией? Но в этом отеле нет ничего подобного, не так ли? Голос Дилли звучал встревоженно. Если в этом мире и была вещь, которую она с детства боялась и ненавидела, так это алкоголь, неважно, как он назывался. Здесь, на этой территории? О, нет. Они ничего подобного не допускают, но здесь, наверху, он чувствует себя неуютно, как рыба, вытащенная из воды. Невозможно взять мальчика туда, где воздух отравлен, пока он не впитает в себя эту отраву, а потом стараться это исправить, увозя его в горы. Говоря это, Джанет с чувством поставила тарелки с завтраком, так что они зазвенели. Дилли понимала, что эта тема очень волновала ее. Дело в том, что ее дом был разрушен тем же самым ядом, и она знала, о чем говорила. Дилли сидела неподвижно и позволила деловитым пальчикам Эфи растрепать свою аккуратную оборку. Она была очень встревожена. Если в венах Харта действительно течет немного этого ужасного яда, как она может хоть как-то помочь ему? Весь день ее голова была занята этими мыслями. Боюсь, Эфи находила в ней очень неинтересного компаньона. Эта юная леди ни в коем случае не была забыта. Молоко, овсянка и фрукты были поданы вовремя, как обычно, и ни одной назойливой мухе не позволялось пролетать над ее прелестным личиком, пока она спала на свежем воздухе в одолженной колыбели, окруженной птицами и цветами. Но в остальном ей приходилось самой планировать свои развлечения, в то время как Дилли подшивала оборку ее платья и все думала и думала. Могла ли она каким-либо образом помочь мистеру Харту, а значит и матери мистера Харта? Прежде чем Дилли снова видела молодого человека, с ранним ужином Эфи было покончено почти полностью. Проходя мимо палатки, он приветливо откликнул ее. «Привет, маленькая женщина, ты уже была на Тейбл Рок, чтобы полюбоваться закатом?» «Нет, сэр», — ответила Дилли, улыбаясь и появляясь в дверях палатки в своем красивом белом платье. Подарки миссис Хэммонд. Она выглядела свежей и сияющей, как и полагается маленькой девочке. «Я не знаю, где находится Тейбл Рок, и кроме того, я не думаю, что миссис Хэммонд понравилось бы, если бы я повела туда мисс Эфи, если там очень высоко».
«Думаю, что нет. Мисс Эффи, лучше подождать несколько лет, прежде чем карабкаться по этим скалам. Но ты должна пойти. Я как раз собрался туда идти и покажу тебе дорогу». Гилли заколебалась. Дженнет была занята глажкой, а миссис Хаммонд приближалось время чаепития. Она подумала, что сейчас очень неподходящее время для того, чтобы оставить свою маленькую подопечную, и уже открыла рот, чтобы высказать эту мысль, но тут же закрыла его, вспомнив об указаниях миссис Хаммонд. «Спасибо», — произнесла она наконец. «Я отвезу Эффи к ее маме и спрошу, не сможет ли она обойтись без меня». Она умчалась прочь, прежде чем Харт успел ответить. «Я могу позаботиться о ней», — сказала миссис Хаммонд с самой приятной улыбкой. «Я совсем не чувствую усталости, а ты весь день была занята с ребенком. Я рада, что ты можешь пойти отдохнуть». Какая это была приятная прогулка. Десятки других людей двигались в том же направлении. Дамы были в красивых летних платьях, а привлекательные джентльмены приветливо кивали Харту. Вскоре к ним присоединилась компания веселых девочек и мальчиков, все старше нее. Они мило болтали с Дилли, дав ей почувствовать себя среди них своей. Все это было очень восхитительно. Когда они добрались до скал, Харт подал Дилли руку и осторожно провел ее по крутым местам к самому центру чудесного скалистого стола и сказал: «Теперь повернись направо и посмотри». До этого момента Дилли была занята только мыслью о том, куда ей ступить дальше, и сможет ли она перепрыгнуть через зияющую пропасть на следующую скалу. Что произойдет, если нога мистера Харта соскользнет? Но теперь, почувствовав себя в большей безопасности, она повернулась по его указанию и посмотрела на сияющий запад. У нее вырвалось одно короткое восклицание, и она замерла. Перед ней был чудесный огненный шар, окруженный шлейфом красных, золотых и пурпурных облаков. Кто мог бы описать их? Кто из тех, кто не был на Тейбл-Рок, мог себе это представить? Дилли стояла как пораженная. Внезапно у нее на глаза навернулись слезы. Она не могла бы сказать, почему. Девочка быстро подняла руку и смахнула их. Не годилось, чтобы слезы застилали обзор. Что-то в этой сцене заставило замолчать и другие голоса. Группа стояла по большей части молча, как завороженная, с восторженными лицами, обращенными к видению славы на западе, пока сияющий мир не скрылся из виду. «Дверь закрылась», — произнес Харт, нарушив тишину и глубоко вздохнув. Одна из девушек обернулась и с любопытством посмотрела на него. «Дверь?» — повторила она вопросительным тоном. Харт засмеялся и указал на пурпурную гряду облаков. «Да разве ты не видела, как ангелы вышли и распахнули дверь замка перед царем дня, а затем медленно закрыли ее снова? Я видел». Дилли бросила на него оценивающий взгляд. «Мне показалось, что я видела», — тихо сказала она в то время, как остальные рассмеялись и сказали ему, что у него богатое воображение. По дороге домой, когда они приблизились к территории лагеря, остальные разошлись по своим тропинкам и оставили молодого человека и маленькую девочку одних. «Ты решила ту головоломку, которая занимала тебя прошлой ночью?» — спросил он с веселым видом. «Головоломку?» — повторила Дилли. «Да разве это не было своего рода загадкой, кто мешал тебе уладить что-то важное?» «О, это?» — сказала Дилли. «Да, я была немного озадачена. По крайней мере, я хотела заставить себя так думать. Мне кажется, я все время знала, что это сатана пытается управлять мной». «И тебе не нравится, когда тобой управляют?» «Совсем нет». «Ну вот, разве я не советовала тебе ускользнуть от него?» «Да, сэр», — очень серьезно ответила Дилли. Она понимала, что мистер Харт относится легкомысленно ко всем ее разговорам. Тем не менее, она решила мужественно отстаивать свою позицию. «Да, сэр, вы это сказали, и я намерена этого держаться. Я больше не принадлежу ему. Мистер Харт, я перешла к Иисусу и обещала вечно принадлежать ему». «Отлично!» Теперь в голосе молодого человека не было насмешки, он был сердечным и приятным. Дилли украдкой взглянула ему в глаза, и это помогло ей. Это были добрые глаза, а не с озорными искорками, как она опасалась. «Ты уже решила вопрос? Достаточно ли ты взрослая?» «О, да, конечно. Мне кажется, я все время знала, что это так. Но что-то, казалось, пыталось заставить меня оправдаться перед собой.
Сейчас мне не нужны никакие оправдания, мистер Харт. Мне нравится принадлежать Господу Иисусу». «Да», — искренне согласился он. «Я это прекрасно понимаю». «И что дальше? Дилли». Конец 9 главы. Глава 10. Безмолвные уроки. «Что дальше?» — повторила она с легкой улыбкой на лице. У Дилли была своеобразная манера повторять слова мистера Харта и тем самым давать понять, что она не совсем понимает, что он имеет в виду. «Да, я имею в виду, каким образом решение этого вопроса повлияет на твою жизнь. Что в тебе изменится в каком-либо смысле из-за этого решения?» Дилли выглядела задаченной. «Я не знаю, как описать разницу», — сказала она, произнося слова медленно, словно тщательно подбирая каждое слово. «Но я чувствую, что разница будет». «Я не представляю, как это возможно в тебе», — сказал Харт, очень нежно улыбаясь ей. «Это произвело бы огромные перемены в некоторых людях, которых я знаю, но ты всегда поступала правильно, не так ли?» «О, мистер Харт!» Дилли была искренне потрясена. «Это совсем не так. У нас всегда есть шанс меняться, только я не знаю, как это выразить». «Что за шанс?» — спросил он, забавляясь. «Разве ты не всегда была хорошей девочкой?» «Я возмущалась внутри», — серьезно сказала Дилли. «Я возмущалась и думала, что это несправедливо, что отец такой бедный, а я больная и доставляю ему еще больше хлопот, и даже что мама умерла». Ее голос дрожал все более и более и оборвался на этой фразе. Она больше не могла произнести ни слова. «Ну», — сказал Харт, на этот раз без тени насмешки, но очень мягко. «Мне кажется, это не такие уж большие грехи для маленькой девочки. Ты хочешь сказать, что теперь понимаешь, почему такие вещи происходили?» Дилли покачала головой. «Нет, сэр, я их не понимаю. Только теперь я знаю, что мысли должны быть правильные и лучшие, потому что я знаю, что Господь Иисус любит меня и любит отца и всех остальных, и Он дает все возможное для всех нас. Мне не нужно все это понимать». «И ты хочешь сказать, что теперь перестанешь возмущаться внутри?» Веселое выражение уже вернулось на лицо Харта. «Хорошо, это одно из отличий. А что еще?» «Первое я напишу папе. Письмо». При этой мысли лицо Дилли просияло. «Ничего особенного, конечно. Разве с тех пор, как мы здесь, я не отправил твоему отцу два милых маленьких письма от тебя?» «О, да, сэр. Но это будет совсем другое письмо, совсем не похожее на все, что я когда-либо писала. Я должна сообщить ему новости о том, что я решила, и о том, как это все меняет». «Ты собираешься написать ему об этом?» «О да, сэр. Я не стану заставлять папу ждать, пока вернусь домой». «Ты напишешь об этом, потому что тебе так хочется, или потому что ты должна?» «Но мне хочется ему написать. Папа будет так рад. И потом, я думаю, мне следует сделать это». «Но, предположим, он не обрадуется. Я имею в виду, предположим, он не разбирается в таких вещах и вряд ли понял бы, что ты имеешь в виду. Ты бы тогда сказала ему?» «О да», — ответила Дилли со спокойной уверенностью. «Потому что я бы хотела, чтобы он понял и сам во всем разобрался как можно скорее. И кроме того, отцы и матери, конечно, должны знать о нас все. В любом случае, я думаю, есть более веская причина. Иисус сказал, что мы должны быть светом. Я читала этот стих сегодня утром, мистер Харт. Я хотела найти стих, который помог бы мне начать жить правильно. А Библия – такая большая книга, что я задумалась, как мне его найти, но открыла сразу на этом стихе. Не странно ли это?» «Весьма. И тогда ты решила быть светом. Я полагаю, что именно так и нужно поступать. Но разве у тебя не будет слишком занятая жизнь, если ты будешь следовать всем библейским стихам и стараться поступать по ним? Вчера вечером я слышал, как один молодой человек процитировал стих, который, как мне кажется, простирается так далеко, что ни на что другое у него не осталось бы времени. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. И ты думаешь, что это у тебя получится? Или иное, что делаете?» Испуганно повторила Дилли, как будто никогда раньше их не слышала. «Да ведь это значит все!» «Похоже, что так. Но как люди смогут?» Вот этот вопрос и я задал. «Но это же в Библии!» «Да, это из Библии. Именно такими словами.
Я не поленился поискать и проверить, правильно ли он это сказал. Тогда, конечно, есть какой-то способ делать это, но я не понимаю, как. Как раз в этот момент к ним присоединился молодой человек, очевидно, друг Харта. И они разговорились, оставив Дилли наедине с ее растерянными мыслями. На углу, где пересекались две улицы, Харт повернулся к ней. «Теперь, маленькая женщина, я пойду по левой дороге, а ты можешь свернуть направо. Она приведет тебя домой более приятным путем. Ты уже почти на месте. Я хочу сделать кое-какие дела в городе». Так что Дилли была предоставлена самой себе. Она не жалела об этом. Ей нужно было о многом подумать. Эта новая идея, которую подбросил ей мистер Харт, была очень важной. Как могло случиться, чтобы ее тихая, повседневная жизнь была во славу Божью? Из калитки, увитой виноградной лозой, вышла хорошенькая маленькая девочка, в руке у нее была лейка, а под мышкой она держала маленькую садовую тяпку. Она взялась за ручку тяпки обеими пухлыми ручками. Дилли улыбнулась ей. Она узнала в ней одну из тех маленьких девочек, которые слушали в воскресной школе урок о том, как Иисус привлекал к себе людей. Потом они наблюдали за созданием чудесного изображения дерева, которое покрывало всю землю и протягивало свои ветви, чтобы всех спасти. Ей было интересно, поняла ли эта маленькая девочка и привлек ли ее Иисус. Кроме того, она недоумевала, как это возможно, что такая малышка, которая, вероятно, ничего не могла делать, кроме как поливать цветы и взрыхливать землю тяпкой, могла что-то делать во славу Божью. Как, например, прополка может иметь хоть какое-то отношение к Богу? И все же цветы нужно пропалывать? «Ты собираешься работать на клумбе?» — любезно спросила она, видя,

В сердце Дилли возник новый вопрос, который помешал ей насладиться этой цветочной историей. Зачем им понадобилось иметь так много цветов и тратить столько времени, сколько, как она знала, должно было уходить на уход за ними? «А что вы делаете с таким количеством цветов?» Дилли задала этот вопрос несколько рассеянно, скорее потому, что видела, что ребенок ждет, когда она заговорит, чем потому, что ее интересовал ответ. Конечно, они ставили цветы в вазы и наслаждались ими. «Ой, много чего!» – торжествующе произнесла маленькая цветочница. «Мы всегда приносим их в церковь и воскресную школу. Очень много. Доктор Халберт говорит, что они помогают ему проповедовать. Он наш священник, понимаешь? Однажды он проповедовал о том, что нужно обратить внимание на лилии. Помнишь, Иисус сказал это, и в тот день в церкви у мамы были все виды лилий, какие только можно придумать. Один дедушка, которому было около 80 лет, сказал маме, что никогда раньше не понимал, как чудесно, что Бог создал так много цветов, или что-то в этом роде. Я только не могу вспомнить, что он говорил. А еще мама посылает цветы в больницу, чтобы больные посмотрели на них и ободрились. И она всегда посылает их в дома, где живут бедняки, когда кто-нибудь умирает. Однажды я пошла с ней, и мы положили прекрасные бутоны роз вокруг маленького гробика, в котором лежал младенец. Это было чудесно. Выглядела она так же мило. Ее мама вошла в комнату, и когда увидела цветы, то заплакала. Я подумала, что ей стало плохо из-за них, но мама сказала, что нет, они помогли ей. А потом она сказала маме, что они побудили ее подумать о своем ребенке на небесах. «Я не понимаю, как это, а ты?» – просто спросила девочка. «Да, немножко», – улыбаясь, ответила Дилли. Затем она наклонилась, поцеловала цветочницу и сказала «Спасибо», хотя я не думаю, что девочка понимала, за что ее благодарят. Дилли знала. За эти несколько минут она многому научилась. Здесь цветы говорили во славу Божью так громко, как только могли. Если девочка вырывала сорняки, которые мешали им, потому что хотела, чтобы их нежные голоса говорили за нее, Дилли могла видеть, как эта работа подходит к новому стиху. Это было просто замечательно. Все ли подходило? Что же касается Харта, то ему тоже было о чем подумать. Кое-что из того, что говорила Дилли, хотя она об этом и не подозревала. Конец 10 главы. Глава 11. Сюрприз. Когда Дилли вернулась домой, она обнаружила, что ее маленькая подопечная надежно укрыта на ночь и сладко спит. Ее мать в красивом белом халате с черной бархатной отделкой, который, по мнению Дилли, делал ее еще красивее, чем любое из ее элегантных платьев, сидит и пишет при свете трех восковых свечей, которые она зажгла. Они нравились ей гораздо больше, чем керосиновая лампа. «Тени от них на стене получаются гораздо красивее», — подумала Дилли, наблюдая, как они танцуют на вечернем ветру. «Но, по-моему, при неподвижном свете писать лучше». Миссис Хэммонд подняла голову, когда ее маленькая няня тихо вошла, и приветливо улыбнулась. «Итак, вы благополучно вернулись», — сказала она. «Я всегда рада, когда люди возвращаются домой с Тейбл-Рок. С этих скал так легко сорваться вниз». Она слегка передернулась и быстро спросила. «А где мистер Харт?» «Он вернулся домой с тобой, не так ли?» «Да, мэм. Мы шли вместе до угла Глен-Авеню, а потом он ушел с другом. Он сказал, что у него есть дела в центре». На лицо матери набежала тень. «Он не сказал, когда будет дома?» – спросила она. И затем, прежде чем Дилли успела ответить, добавила. «Конечно, не сказал. Что за глупый вопрос я тебе задаю?» Фразу она закончила вздохом. «Ну что ж», – сказала она после минутной паузы, во время которой приятное выражение не вернулось на ее лицо. «Сегодня мне больше ничего не понадобится. Эфи спокойно отдыхает, и все уже сделано. Можешь идти спать, если хочешь». «Если вы не возражаете, я бы хотела написать папе письмо». «Очень хорошо. У Жанет в палатке есть лампа с абажуром, а вот бумага и конверт, если хочешь». «Правильно, детка. Не пренебрегай своим отцом и не подавай ему повода ни для каких тревожных мыслей о тебе, если это в твоих силах». «Я постараюсь этого не делать.
искренне пообещала Дилли,

и ушла с улыбкой на лице, думая о том, какие на этот раз у нее для отца хорошие новости. Гели потребовалось немало времени, чтобы написать письмо, хотя оно было не очень длинным. Вот что она писала. «Мой милый дорогой папочка, еще не пришло время писать тебе, но я собираюсь написать, потому что мне нужно сказать тебе кое-что настолько приятное, что я не хочу, чтобы это откладывалось. Мне намного лучше. С каждым днем я становлюсь сильнее и ем много печеного картофеля, овсянки, молока, фруктов и еще много всего вкусного. Эфи очень милый ребенок. Она любит меня больше всех на свете, за исключением своей мамы. Иногда она даже готова уйти от нее, чтобы быть со мной. Я научилась готовить чудесный пудинг. Когда я вернусь домой, я могу приготовить его для тебя. Он стоит совсем недорого, всего немного молока и одно яйцо. А Жанет показывает мне, как готовить другие вкусные блюда. Она очень добра ко мне. Она сказала, что сначала не думала, что ей понравлюсь, но теперь я ей нравлюсь. Все хорошо ко мне относятся, мистер Харт очень внимательный. Сегодня вечером он повел меня на Тейбл-Рок полюбоваться закатом. Папа, как я хотела бы рассказать тебе об этом. Горы кругом золотые, малиновые и пурпурные, красные полосы уходят ввысь, и небесные замки, сделанные из цветов славы, и ангелы, спешащие вокруг, чтобы подготовиться к возвращению солнца домой. Ах, как это все выглядело, я не могу передать. Я не могу рассказать об этом. Если бы ты только мог это увидеть. Тебе не кажется, что мистер Харт был очень любезен, пригласив меня туда? И он все время разговаривал и был приятен. Он мне очень нравится, несмотря на то, что я писала тебе, что никогда он мне не понравится. Он просто очень добр ко мне, насколько это возможно. Но я пишу это письмо не для того, чтобы рассказать тебе обо всем этом. Сначала я хотела рассказать о них, чтобы они не путались у меня в голове, потому что у меня есть кое-что гораздо лучшее. Но я не совсем понимаю, как это сказать. Дорогой мой папа, со мной произошло нечто совершенно чудесное. Вчера я решила, что буду принадлежать Господу Иисусу Христу. В воскресной школе учитель рассказывал о том, как он обещал привлечь к себе всех людей, и объяснял, как он это делал. Я знала, что он привлекал меня еще до того, как умерла мама. Я узнала, что это сатана мешала мне принять решение. Я сделала это. Мне не нравится подчиняться сатане, и я не хочу, чтобы он мешал мне делать то, что я должна. Поэтому я просто опустилась на колени и начала молиться о том, чтобы отдаться Господу. А потом миссис Хаммонд позвала меня, и мне пришлось пойти. Какое-то время я волновалась, потому что не закончила молитву. Но когда у меня был шанс закончить, я обнаружила, что все уже сказано. Он услышал всего несколько слов и ответил мне: «Разве это не чудесно, папа?» Сегодня я узнала кое-что новое, а одно из них – это стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Я давным-давно знала этот стих, но тогда он ничего не значил для меня, но теперь он имеет в виду меня. Меня беспокоило то, как я могу выполнить работу, которая у меня есть, так, чтобы это было во славу Божью. Но это уже не беспокоит меня так сильно, как совсем недавно, потому что я встретила совсем маленькую девочку, которая показала мне, как можно сделать кое-что, чтобы прославить его, о чем я раньше никогда не задумывалась. Я думаю, что размышление поможет мне понять и другие вещи. Девочка не знала, что показала мне это, но она выполняла работу. Это слишком долгая история, чтобы рассказать ее тебе в письме. Я все равно должна сейчас закончить и пойти спать. Но я хотела, чтобы ты узнал об этом сразу, потому что была уверена, что ты будешь рад. О, папа, когда я вернусь домой, я буду лучшей девочкой, чем когда-либо прежде. Так приятно быть здоровой, чувствовать себя прохладно и приятно, и хотеть что-нибудь поесть. Папа, когда я приеду, мы с тобой прекрасно будем жить вместе. Я учусь готовить и другие блюда, кроме пудингов. Дорогой папа, я буду очень рада вернуться домой. До свидания. Твоя любящая маленькая Дилли. Разве это не было хорошее письмо? Дилли внимательно перечитала его, но оно ей не понравилось. Она выразилась не так, как хотела. Ей показалось, что она слишком просто сообщила эту чудесную новость.
Девочка считала, что обычные слова не должны соответствовать таким великим переменам, которые произошли с ней. Если бы она только знала какие-нибудь замечательные слова, в которых можно было бы изложить эту историю, она, несмотря на усталость, написала бы ее заново в тот вечер. Но, к счастью, она не знала длинных слов, так что ее письмо не было испорчено. Если Дилли когда-нибудь повзрослеет и получит образование, она, вероятно, усвоит очень хорошее правило, которое в равной степени будет применимо и к написанию писем, и к разговору. Правило таково. Никогда не используйте длинное слово, если вы можете найти короткое, которое выразит ваш смысл. Тем временем Харт, сделав свои дела и попрощавшись со своим другом, медленно брел домой, размышляя об уроке, который Дилли преподала ему этим вечером. Если долг Дилли состоял в том, чтобы рассказать об этом новом переживании своему отцу, то почему он ничего не сказал своей матери? И все же у него было острое подозрение, что в то время, как отец Дилли сразу поймет, что все это значит, его мать будет сбита с толку и, возможно, встревожена. Возможно, она не придаст этому никакого значения. А может быть, это даже обеспокоит ее. Он слышал, что люди были обеспокоены такими новостями, которые он должен был сообщить. В школе был один парень, Харрисон, чье изменение взглядов на эту единственную вещь полностью изменило его жизнь. Вместо того, чтобы быть бездельником и транжирой карманных денег, он стал совершенно другим. Но когда он рассказал об этом своей матери, она плакала и говорила, что он разочаровал ее в ее амбициях. Что если его мать поступит так же? «Но дело решенное», — сказал себе Харт очень серьезным тоном. «И, возможно, мне следует рассказать ей просто потому, что, как говорит Дилли, матери должны знать о нас все». Он трижды прошел мимо своей палатки, прежде чем, казалось, пришел к решению, которое заставило его повернуть в сторону отеля. Наконец, его мать, которая давно забыла о своем письме, потому что чувствовала себя слишком взволнованной, чтобы писать, увидела в лунном свете его быструю, пружинистую походку и, отвернувшись от окна, с радостной улыбкой опустилась в свое мягкое кресло. Еще на одну ночь он был в безопасности. Он мило поболтал с ней минут 10, прежде чем перейти к теме, о которой все это время думал. Затем он выплеснул новость без предисловий. «Мама, я должен тебе кое-что сказать. Я не знаю, что ты думаешь о таких вещах, но с тех пор, как прошлой зимой я пошел в школу, я знал, что должен что-то сделать, и не мог решиться на это. По правде говоря, от того, что я пытался избавиться от мысли, что я должен это сделать, я чувствовал себя необычайно несчастным всю весну, лето и до сих пор. Когда я приехал сюда, я думал, что окончательно решил не делать этого. Но через несколько дней та маленькая няня Эфи, сама того не подозревая, опровергла все мои доводы и, наконец, ну, короче говоря, мама, все улажено. Я записался в регулярную армию, и отступления нет». Мать, которая с каждой минутой становилась все бледнее, при этой последней фразе тихо вскрикнула от испуга и сказала: «Харт, что ты имеешь в виду?» Было очевидно, что она его совершенно не понимает. Он встал со своего мягкого кресла, подошел к ней и, опустившись на одно колено, ласково положил руку ей на плечо и заговорил очень мягко. «Мама, дорогая, я напугал тебя? Уверяю, тебя ничто не должно беспокоить, только я не знаю, как говорить о таких вещах. Я имею в виду, мама, ты знаешь Иисуса Христа? Я дал обещание служить Ему всеми силами до конца своей жизни. Вот и все». И тут его ждал сюрприз. Выражение, появившееся на лице матери, он никогда не забудет, даже если доживет до глубокой старости. «Мой мальчик», — сказала она дрожащими губами. Ее голос был таким тихим, что он едва мог его расслышать, но в глазах ее был странный блеск. «Мой дорогой мальчик, я не знаю его так, как следовало бы, как это знают люди, которых называют христианами. Но я знаю о нем достаточно, чтобы чувствовать, что хочется кричать от радости всю ночь напролет. Я никогда даже не мечтала о такой благословенной новости, как эта. Харт, я знаю, что люди, которые по-настоящему принадлежат ему, в безопасности. Они спасены, они в безопасности. И все же мне никогда не приходило в голову, что ты из тех, кто когда-нибудь станет таким. О, Харт, мой драгоценный сын, ты даже не представляешь, какой счастливой ты сделал свою маму сегодня.
Моя маленькая Дилли помогла тебе в этом? Боже, благослови это дитя! Забуду ли я когда-нибудь это?» Не стоит пересказывать все, что они сказали друг другу, и как поздно было, когда Харт наконец развязал шнурки своей палатки. Жанет, выглянув из-за поднятых занавесок своей палатки, увидела его, узнала который час и пробормотала, укладываясь опять. Если она видела, как он прокрался в такое позднее время, о, я уверен, что она следит за ним, то завтра у нее снова будут тяжелые глаза и снова будет болеть голова. Но Жанет ошибалась. Конец 11 главы. Глава 12. Счастливый переезд. Дилли в последний раз гуляла с Хартом. Они снова отправились на Тейбл-Рок. Там было так красиво, что они не могли удержаться, чтобы не пойти туда. «Ты представляешь, что мы скрывались в этих горах 9 недель?» — спросил Харт, когда они отвернулись от розового, пурпурного и золотого неба и направились домой. «О!» — воскликнула Дилли. «Я только что подумала об этом. Это действительно кажется невероятным. И все же, когда я думаю обо всех тех замечательных вещах, которые произошли, мне кажется, что мы провели здесь почти год». Харт рассмеялся и одарил ее восхищенной улыбкой. Несомненно, в ней произошла большая перемена. Бледнолицая, безжизненная маленькая девочка, которая обычно передвигалась медленным, тихим шагом, исчезла. На ее месте появилась девушка с красивыми волосами и ясными глазами, с пуржинистой походкой, веселым голосом и энергией в каждом движении. Харт знал, что и в нем самом произошли большие перемены, но об этом он и ничего не сказал. «Ты, несомненно, поправилась», — сказал он, заметив блеск в ее глазах. «О, да, у меня все хорошо. Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно». «Вот папа удивится и обрадуется». «Что ты собираешься делать, когда вернешься домой? Ты намерена ходить в школу?» Он внимательно наблюдал за ней и не мог не заметить, как с ее лица немного сошла веселость. Ее голос тоже стал тише, чем раньше. «Не думаю, что смогу», — медленно проговорила она. «Я много думала об этом и не вижу, как я могу это сделать. Вы знаете, что у отца есть только я, и в радиусе мили от того места, где мы живем, школы нет. А если бы и была, я не смогла бы позволить себе ходить в нее. Я уверена, что отец не смог бы оплатить счета этой зимой. И потом нужно одеваться, и кроме того, я должна ухаживать за ним». «О нет! Конечно, я не могу пойти в школу. Я не собираюсь больше думать об этом». «Но тебе бы очень хотелось учиться». Пара удивленных глаз на мгновение поднялась на его лицо, и Дилли серьезно ответила. «Ну, конечно, каждая девочка хочет ходить в школу. Мама хотела, чтобы я могла стать учительницей. Может быть, когда-нибудь я и смогу. Но, конечно, я не могу рассчитывать пойти в школу этой зимой, и я не собираюсь сообщить отцу, что хочу этого». В маленькой кухне стол был накрыт на двоих. Печеная картошка, жареный бифштекс, домашний хлеб и пудинг собственной выпечки Дилли. Да, в самом деле, все это было делом рук Дилли. В этот октябрьский полдень, когда она оставила стул для отца, ее щеки раскраснелись от жара плиты, напряжения и волнения. Она подождала, пока он вымоет руки, опустит закатанные рукава рубашки и приведет себя в порядок. Дилли пробыла дома всего 48 часов и успела сотворить чудеса, даже испекла 3 буханки отличного хлеба. «Так-так-так», — произнес мистер Уэст, усаживаясь на свое место. «Какой чудесный обед! Право же, достойный короля! И ты испекла хлеб и поджарила мясо, и все остальное. Ну и ну! Кто бы мог подумать, что ты когда-нибудь сможешь это сделать, когда уезжала прошлым летом? Вот это жизнь! И в комнате ты тоже прибралась? Ты просто гений, Дилли. С тех пор, как ты уехала, у отца не было ничего подобного. Но вот что я тебе скажу, девочка моя. Мне больше всего нравятся румяные щечки. Я даже не ожидал, что ты снова будешь так выглядеть. У тебя такие же пухленькие щеки, как и в старом доме». Это был лишь намек на то, что он говорил. Никогда еще отец не был так счастлив, что снова обрел свою девочку.
Весь этот напряженный день Дилли провела как в каком-то счастливом сне. Было так приятно чувствовать себя сильной и здоровой. Быть в состоянии подмести, вымыть пол, прибраться в маленьком буфете, вымыть всю посуду и сделать сотню других дел. Она, конечно, чувствовала усталость, но совсем не так, как будто она вот-вот упадет без сил, как обычно было в те душные дни перед тем, как отправиться в горы. К тому же за это лето она узнала так много нового. Жанет знала очень много. Помимо Глашки и научила ее всему, чему могла. Дилли была уверена, что сможет устроить своему отцу уютный дом, и была счастлива. Она приготовила красивый чайный стол, накрыв его белой скатертью и уставив блестящей посудой. Девушка приготовила маленький яичный пирог собственной выпечки, а в довершение всего поставила чудесное хрустальное блюдо с поздними персиками, которое миссис Хэммонд прислала с любовью. Дилли почувствовала, что она счастлива, определенно самая счастливая девушка в городе. Как раз тогда, когда они сидели за чайным столом, отец высказал мысль, которая его беспокоила. «Есть одна вещь, девочка моя, которая меня беспокоит. Я не вижу ясного способа отправить тебя в школу этой зимой. Я хотел и старался изо всех сил, но, несмотря на все мои планы, боюсь, у меня не получится». «Нет», — храбро возразила Дилли, — «конечно, ты не можешь, папа. Я ни о чем таком не думаю. Я собираюсь вести для себя хозяйство этой зимой и смогу много заниматься дома. Мистер Харт одолжит мне книги и будет помогать мне иногда с уроками. Он сказал, что поможет. Папа, ты представить себе не можешь, какой он милый, замечательный молодой человек. Он намерен вести занятия в нашей воскресной школе. Он говорит, что хочет, чтобы у него были маленькие девочки. Я должна помочь ему обучать их. Разве это не было бы здорово?» В тот вечер, уединившись в своей маленькой каморке, похожей на чулан, Дилли все-таки пролила две слезинки, но она храбро смахнула их и сказала вслух: «Подумать, только что я плакала из-за школы, когда у меня так много есть чему радоваться. Я не настолько взрослая, чтобы не позволить себе подождать еще год, и я многому могу научиться дома. А еще я буду содержать прекрасный дом для папы». Примерно в это же время Харт Хаммонд откинулся на спинку мягкого кресла в роскошной гостиной своей матери и спросил: «Мама, что мы будем делать с Дилли этой зимой?» «Что с ней делать?» — повторила миссис Хэммонд, улыбаясь ему. «К этому времени она уже сама о себе заботится. Такая славная маленькая экономка, какой ее отец и представить себе не мог. Я знаю, но мы же не собираемся бросать ее таким образом, правда?» «Я не хочу ее бросать», — серьезно ответила миссис Хэммонд. «Она милая девочка, которую я всегда буду любить, но я не совсем ясно представляю, как мне поступить с ней так, как я хотела бы. Было бы приятно оставить ее с Эфи на всю зиму. Я чувствую себя в безопасности, когда ребенок на ее попечении, но ей пора в школу». «В том-то и дело», — решительно заявил Харт, — «что она должна ходить в школу. Она умная девочка и должна получить образование. Но она говорила мне, что должна вести хозяйство для своего отца. Полагаю, так и должно быть, если только не удастся придумать какой-нибудь другой способ». «Должен быть придуман какой-то другой способ. Она слишком мала, чтобы взваливать на свои плечи заботу о семье. Почему бы ее отцу не обедать здесь, а самому не занять комнату над каретным сараем? Если мы передадим сад в его ведение, он будет всегда под рукой. Это было бы гораздо удобнее для тебя». «В таком случае, что стало бы с Дилли?» В это время тетя Хелен, сидя в мягком кресле в своем прелестном белом халате, наклонилась вперед, подперев голову рукой. Она слушала этот и многие другие разговоры, которые за этим последовали, и думала. Тетя Хелен всю свою жизнь была инвалидом. К ней приходили учителя, когда она была свободна от боли. Но она ни разу в жизни не ходила в школу, никогда не бегала и не резвилась, как другие девочки. Она всегда сидела в мягких креслах, на кушетках, в халатах и домашних тапочках. Тетя Хелен совсем одна на свете. У нее было много денег, много свободного времени и много боли. Она провела в Монтигле со своей невесткой последние 3 недели их пребывания. Она восхищалась маленькой девочкой с ловкими руками, которая так заботливо ухаживала за Эфи и всегда была готова помочь ей. Теперь она слушала, думала и, наконец, произнесла: «Отдай ее мне».
«Кого?» «Эту маленькую девочку, эту Дили. Она мне очень нравится, и мне пришло в голову, что я могла бы попросить ее сделать для меня то, чего я никогда не смогла бы сделать для себя сама. Я хотела ходить в школу, изучать музыку и делать еще дюжину вещей, которые у меня не получались. Почему бы не попросить ее сделать это за меня? Это отличная идея. Странно, что я никогда не думала об этом раньше. Это было бы прекрасно. Дили проживет мою жизнь за меня. Ту ее часть, которую я планировала прожить, но так и не смогла осуществить». Так начался этот разговор, но не хватит места, чтобы рассказать все до конца. За этим последовал еще долгий-долгий разговор. Планировали посетить Дили по соседству в прекрасном доме тети Хелен, который, по ее мнению, был выдержан в том стиле, в каком он был, когда отец и мать были живы. Дили должна была стать ее маленькой подружкой и компаньонкой по вечерам и утрам, а днем заниматься в школе. Тетя Хелен жила бы вместе с ней той жизнью, которая была запланирована для ее собственного детства, и так и не осуществилась. Харт был чрезвычайно доволен. «Я рад этому ради нее», — сказал он. «Она заслуживает таких преимуществ и воспользуется ими в большей степени, чем большинство девушек. Когда-нибудь из нее выйдет замечательная женщина. А еще я рад этому ради вас, тетя Хелен. Я знаю, она будет для вас утешением». «О, ее отец согласится. Сегодня я разговаривал с ним о том, чтобы она пошла в школу. Он очень этого хочет, но не видит четкого способа отправить ее туда. Она для него зеница ока». Что ж, тот вечер все было устроено, насколько эти три человека могли устроить. Что сказала Дили, когда услышала эту историю, и что сказал, подумал и сделал ее отец, невозможно передать. Вы должны это представить. Никогда еще с девочкой не случилось ничего столь невыразимо чудесного. Так думает и Дили, и ее отец. «Это единственное предложение, которое я должна вам привести. Говорит о многом». «Папа», — сказала Дили, помолчав и задумавшись на некоторое время. «Когда я приехала из Монтигла, я думала, что вряд ли когда-нибудь увижу другие горы, но теперь мне кажется, что мы с тобой будем жить все время в горах. Так что вы видите, что все из нашей маленькой компании остались довольны и радостны. Нет, не все. Я забываю бедную маленькую Эффи Хэммонд, которая в своем осеннем пальто, застегнутом до самых ног, в новой осенней шляпке, сдвинутой на затылок, и с куклой ужасного вида, которую она держала за шею, все долгие прохладные дни безутешно бродила в поисках Дили и скучала по ней. «Как Эффи будет рада, что Дили станет ее соседкой», — сказала тетя Хелен, когда дни шли за днями, и планы на зиму начали обретать очертания. «Она подарит ребенку много счастливых часов». «Да, конечно», — подтвердила мама. «Она любит Эффи почти так же сильно, как Эффи любит ее. Жалко смотреть, как безутешно без нее малышка». Я пыталась ей объяснить, но не думаю, что она до конца осознает что-либо, кроме того, что Дили далеко, и она хочет ее видеть. «Когда Дили приедет к тебе, Хелен?» — спросил Харт в тот вечер, посадив Эффи к себе на колени, чтобы позаботиться. «По-моему, в понедельник. Школа открывается в среду, ты же знаешь. Ее отец думает, что они могут закрыть свой унылый маленький дом понедельник утром. Тогда мы знаем двух человек, которые будут рады, не так ли, Эффи?» — сказал Харт, подбрасывая ее к потолку. «Я думаю, ты любишь ее почти так же, как Эффи», — сказала, улыбаясь, мать. «Я очень люблю ее», — сказал Харт, — «и у меня есть на то причины». Тогда мать одарила его самым любящим взглядом, из которого исчезло все тоскливое беспокойство, и сказала с ударением: «Я тоже». Конец истории.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле, волна благословений.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.

Псалом 128. Песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».

Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: «А что, если Бог действительно существует?» Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. «Если Бог действительно существует?»

Не всегда крест используется по прямому назначению. Зачастую его носят как модное украшение, которое пользуется спросом на рынке ювелирных изделий. Крутые парни в качестве татуировки наносят его на плечо, другие используют его как талисман или амулет, подобно подковам и звездам из гороскопов. Другие же приписывают ему целительную силу, способную защитить от сглаза или враждебных сил. Звезды южноамериканского футбола осеняют себя крестным знамением перед игрой, или забив гол, или выходя на замену игроку, и все это становится ритуалом, призванным принести победу команде. Для многих слово «крест» ассоциируется с определенным цветом – черным, зеленым, белым, голубым или красным, так как они подсознательно связывают этот знак с какой-то организацией, избравшей крест в качестве символа своей работы с людьми, нуждающимися в помощи. Для большинства людей крест является знаком благочестия, и о нем вспоминают на крестинах, свадьбах, похоронах или в церкви, в соборе, на кладбище. Существуют люди, органически не воспринимающие крест. Он вызывает в них чувство презрения и озлобления, потому что они поняли, что крест – ничто иное, как своего рода виселица или место для казни. Они не понимают, как можно быть настолько ограниченным, чтобы сделать символом христианской веры именно этот знак бессилия и смерти. Можно раздраженно доказывать, что крест –

Это садомазохистское прославление боли. Так однажды сказал Иоахим Каль в своей книге «Нищета христианства». Вольфганг Гёте, веривший в победу добра, считал крест символом поражения, называя его мерзостью под солнцем, и писал: «Много я могу стерпеть. Тяготы жизни переношу с мужественным спокойствием, ибо их посылает Господь. Но есть вещи совершенно для меня невыносимые – это яд и змеи, а наряду с ними табачный дым, клопы, чеснок и крест». Встречая на каждом шагу крест в виде поделки, бижутерии или символики, мы перестаем осознавать, что он связан с распятием Христа. Гельмут Людвиг описал в своей книге историю одного аукциона. После смерти одинокого человека все его имущество пошло с молотка. Перед началом аукциона оценщики произвели осмотр разложенного скарба, столовых приборах, скрепта для теста и прочих мелочей. Среди кучи всякого хлама одиноко возвышался старый деревянный крест. Распродажа шла довольно бойко, и под конец очередь дошла до деревянного креста. Аукционист начал расписывать достоинства этого произведения искусства. «Старая прекрасная вещь, правда, не совсем целая, украсит ваше жилище. Кто желает?» Наступила неловкая пауза. «Ну, решайтесь! Очень дешево. Всего за 2 марки. Кто желает?» Молчание. Одни смотрят на потолок, другие уставились в пол. «Никто? Ну же, господа! Такая прекрасная вещь! 2 марки не цена. Итак, 1,5 марки!» Никакой реакции. Тогда аукционист, почувствовав безнадежность ситуации, повернулся к помощницам и сердито фыркнул. «Приложите что-нибудь к этому вон из той коробки со столовыми приборами. Ну да, подносик или скалку для теста». «Уважаемые господа, скалка для теста и коробка для столовых приборов как бесплатное приложение к прекрасному кресту. Я вижу, он немного поврежден. Что будем делать? Для начала 2 марки. Кто даст 2 марки? Сразу же закричала пожилая дама. 2? Пожилой мужчина поднял цену до 2,5. 2,5. 1, 2, 3. И старик получил крест бесплатно в придачу к столовым приборам. Вот видите, смеялся аукционист, овладев снова ситуацией. Нужно лишь дать что-нибудь в придачу. Это только из-за столовых приборов. Это очень дешево, оправдывался старик, зажав крест в руке. Аукцион продолжался. Старик с крестом стал пробираться к выходу. Извиняясь, он бормотал: «Что же мне теперь делать с этим крестом?» И одна не совсем юная дама подбодрила его. «Вам действительно досталось все очень дешево, да еще в придачу бесплатный крест». Когда аукцион закончился и люди начали расходиться, они увидели в вестибюле оставленный у колонны крест. «Никому он оказался не нужен», — заметил энергичный молодой человек. Может, и подумал при этом, что так было всегда, но вслух ничего не сказал. Чуть позже покидавший зал аукционист наткнулся на этот одиноко стоявший ничейный крест. Он подобрал его. Может быть, ему еще разок удастся продать эту рухлядь, но только в придачу к чему-нибудь. В течение столетий христианский мир пытался любым способом как-то пристроить крест вместе с распятым Христом в придаче довеском к чему-нибудь. Приманкой могли служить христианский спорт, христианская рок-музыка, христианская политика, сосиски или бесплатное пиво. В лучшем случае крест берут в качестве довеска, а распятый Христос опять остается один. Он не нужен никому. И так было всегда. Когда Иисус в Вифлееме должен был родиться, не нашлось для него другого места, кроме грязного хлева. Через несколько месяцев пришлось родителям с младенцем Иисусом бежать от палачей царя Ирода в Египет. Иисус прочел свою первую проповедь в родном городе Назарете, и в ней были слова: «Пророк не имеет чести в своем отечестве». И за эти слова, за правду, за мудрость совсем еще юного Иисуса, исполненные ярости люди хотели сбросить с вершины горы, на которой был построен их город. Иисус 5 хлебами сумел накормить 5000 человек,
после чего за ним стало следовать множество народа. Но восторг этих людей вскоре перерос в ненависть. Они жаждали только хлеба. А как только заметили, что Иисус больше заботится об утолении их духовного голода, то подняли камни, чтобы убить его. У Иисуса не было пристанища. Ночлегом ему могло служить место под деревом или кустом на Масличной горе. Однажды юноша в порыве чувств выразил горячее желание следовать за учителем повсюду. Но Иисус напомнил ему, что у лис есть норы, у птиц гнезда, а у него, Сына Божия, нет на земле места, где можно чувствовать себя в безопасности. Об этом молодом человеке в Библии больше не упоминается. Вероятно, он еще раз хорошенько все обдумал и решил отступиться. Довесок – да, но сам Иисус – нет. Он был никому не нужен, и так как взгляды на довесок у него и у окружающих его не совпадали, то под конец своей короткой жизни он остался совсем один. Его покинули даже друзья. Один из них продал Иисуса за 30 сребреников врагам, а другой отрекся от него, клятвенно всех заверив, что не знает Иисуса и не имел с ним никаких дел. Как в известной карточной игре нужно как можно быстрее сбыть карты другому, так и пленного Иисуса передали с рук на руки евреи римлянам, а римляне евреям, потому что никто не хотел пачкать руки. Но вскоре в Иерусалиме появилось еще одно требование, еще один лозунг – распять его. И когда после некоторых раздумий римский прокуратор Пилат пошел на это, на Голгофу хлынул бесконечный поток людей, объединенных ненавистью к Спасителю. Кого там только не было – философы, ремесленники, работодатели и наемники, безработные, старые, молодые, матери, дети, богачи и бедняки. Когда Иисуса вели сквозь озверевшую толпу, то некоторые наиболее озлобленные хлестали его бичами, тем самым доводя людскую массу до кипения. Они не призывали истребить всех единомышленников Иисуса, а хотели уничтожить только его самого, так как чувствовали, что силой своего духа он намного превосходит их, и не могли смириться с этим. Толпа жаждала его крови. Этим людям было не все равно, как он умрет. Они не хотели быстрой, а потому гуманной казни от рук палача. Им нужно было насладиться незабываемым зрелищем, медленным, мучительным умиранием в полном сознании, чтобы удовлетворить собственную ненависть и продемонстрировать презрение. Потому-то они и кричали «распни его». Эту страшную казнь, где осужденные иногда в течение нескольких дней сходили от боли с ума, придумали не римляне, а карфагеняне. Последние считали, что земля священна, и нельзя прахом осужденного преступника ее осквернять. Поэтому они и придумали такую казнь, чтобы тело осужденного не касалось святой земли. Когда же тот испустит дух, его труп растерзает грифы и дикие звери. Ну а римляне, позаимствовавшие этот вид казни, нашли, что он удобен в исполнении и действует устрашающе на преступников, жизнь которых должна прерываться именно таким образом. Крест – ответ на Божью любовь.

подоплека казни Иисуса Христа становится ясной, если мы постараемся понять причину, толкнувшую людей на это. Следует отчетливо представлять, что на земле не было места для этого человека, который называл себя Сыном Божьим. Земля была для него слишком свята, и его следовало убрать с нее. Ему кричали: «Уходи! Убирайся, откуда пришел! Мы не желаем знать тебя! Оставь нас в покое со своим учением! Ты мешаешь храму и обществу! Уходи!» И не успокоились, пока он не был прибит гвоздями к кресту на Голгофе. Между двух разбойников, в то время, как у ног его бесновалась толпа, радуясь, что от него освободилась. Бывают звездные часы в истории человечества, решительно меняющий ход событий, о чем писал Стефан Цвейг. Но в этой же истории существуют и позорные пятна, которые хотелось бы смыть, однако это невозможно сделать, и они постоянно о себе напоминают. Человечество, пригвоздившее ко кресту своего Спасителя, должно постоянно помнить, чего стоят на самом деле земное правосудие, набожность и любовь к истине. Ибо тот, кого они торжествующе прибыли ко кресту, был Сыном Божьим, олицетворением Божьей любви. Может быть, вам вспомнятся известные строки Нового Завета. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Мы должны отдавать себе отчет в том, что крест, на котором распяли Сына Божьего, это сжатый кулак, которым создание ответило своему Создателю. Философ Сёрен Кьеркегор часто задумывался о смысле и назначении креста. В одной из своих работ он пишет: «Для меня это достаточно. Я готов его любить. Я осознал, что я человек и человек грешный. Христос принял муки на кресте для спасения рода человеческого. Я частица этого рода и тоже нуждаюсь в Спасителе. Я чувствую внутреннюю тревогу и хочу найти прибежище в нем, в распятом. И я прошу его спасти меня от зла, которое во мне самом».

Когда я был юношей, мне вдруг открылось то, что произошло на Голгофе, и после этого я уже не мог вести прежний образ жизни. Крест открыл мне глаза на мою греховность и вину, и у меня осталось только два желания – освободиться от бремени вины, а затем всей своей жизнью постараться ответить на бесконечную любовь Господа Иисуса Христа. Можно ли равнодушно пройти мимо креста? Свободны ли вы на это? Крест – ответ Бога на людскую ненависть. До сих пор рассматривалась только одна сторона вопроса, связанная с распятием. Это людская неприязнь, ненависть к Сыну Божьему. А ведь есть и другая сторона вопроса – это безграничная любовь Бога к людям. Если можно было бы говорить о том, какими качествами обладает Бог, то я выделил бы два. Первое – абсолютная святость и правосудие. Он не может терпеть грех или смотреть на него сквозь пальцы. Бог требует, как неподкупный прокурор, справедливого наказания за каждый проступок. Второе качество Бога – это безграничная любовь. Он желает, чтобы все люди верили в Него и следовали Его заветам. А Он ниспошлет на них свою милость и благодать. Его правосудие требовало осудить всех людей, потому что все виновны, а Его любовь должна была спасти их. Как можно увязать эти два качества между собой? Требование справедливого наказания и Божию любовь. Какое оправдание мог найти Бог, чтобы грешным, мятежным людям оказать милость и простить их, не нарушая правосудие? Если вы хотите понять замысел Бога по спасению человечества, то постарайтесь понять всю проблему. Для Бога существовала только одна справедливая возможность простить виновных. Невинный человек должен был понести наказание за грешников. В Библии это называется замещением. В истории человечества не существовало безгрешных людей, и поэтому заменить виновных было некем. Для Бога существовала только одна возможность – отправить к людям своего Сына Иисуса Христа. Сын Божий, посланный на землю, должен был принять смерть во искупление людских грехов и этой смертью заслужить прощение для всего человечества. Для зеющей толпе был непонятен сокровенный смысл казни, происходящей на Голгофе, и внезапная тьма средь бела дня, поглотившая все, заставив отступить ненависть. Никто не мог уяснить, что происходит в темноте. Поскольку римляне в спешке захватили с собой только несколько факелов из Иерусалима, то это жуткое событие едва освещалось. В это время распятый Иисус Христос вместо нас расплачивался со справедливым Богом за наши грехи. За несколько месяцев до описуемых событий ученики Иисуса мечтали, что придет время, и они займут в Царстве Божьем почетные места, мысленно рисуя перед собой очень заманчивую картину, на что Иисус ясно и недвусмысленно ответил им: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. И такое время пришло. В кромешной темноте и одиночестве наступил час расплаты, и люди сполна за свои грехи заплатили Богу и Иисусом Христом. Сын Божий, говоря, что имеет вечную жизнь, погиб на кресте, полностью искупив наши грехи. Он умер не просто от мучений, такова была цена нашего освобождения, именно поэтому пролилась невинная кровь. Но у Иисуса не было другого выбора, чтобы спасти нас. Из креста донесся его крик: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Эти слова в некоторой степени показывают чудовищность всей ситуации. Люди не пожелали быть с Иисусом. Распяв, они тем самым изгнали его с земли, повторяя: «Прочь, уходи назад, откуда пришел». Но небеса не могли принять его с грехами всех людей. И так Иисус висел между небом и землею, прибитый к проклятому дереву, как посредник между справедливым Богом и грешными людьми. Как громоотвод спасает дом и живущих в нем от удара молнии,
так и Сын Божий отвел гнев Господа своего от грешного рода человеческого. Бог, как справедливый судья, должен был наказать невинного человека, а единственным безгрешным на земле был Иисус Христос, Сын Божий, и Он был выбран как искупитель грехов человеческих. Умирая, Он воскликнул: «Совершилось!» Таким образом был отдан выкуп, и Божий план по спасению человечества был исполнен.

испуганная мраком и под впечатлением необычной смерти Иисуса, подгоняемая смутными предчувствиями, толпа молча отхлынула, ибо нечто непостижимое для ее разума свершилось на кресте, и природа словно сбунтовалась. Библия повествует, что скалы в Иерусалиме раскололись, началось землетрясение, в храме разорвалась надвое драгоценная тяжелая завеса перед входом в святилище. Конечно, здесь возникают некоторые вопросы, на которые человек в итоге не в состоянии ответить. Может ли вообще один человек искупить грех миллиардов людей? Возможно ли это искупление за несколько часов на кресте? Как это вообще случилось, что Бог покинул Иисуса Христа, Сына Божьего? Когда Иоганн Себастьян Бах сочинял музыку на тему страданий Христа в Евангелии от Матфея, его потрясла история распятия, и он воскликнул: «Бог Бога оставил, кто это может постичь? Я могу только поразиться этому непостижимому чуду. Может быть, мне поможет событие из современной истории, чтобы пояснить смысл термина «замещение». Освенцим, 1941 год. 20 тысяч заключенных, в основном поляков, находились в этом страшном концлагере. Среди них патер Максимилиан Колби. Однажды ночью из блока Т-14 сбежал заключенный. Комендант лагеря Фрич послал поисковую команду. На вечерней проверке он заявил: «Если мы его до утра не найдем, то 10 из вас отправятся в камеру к голодной смерти». На следующий день, начиная с 5 утра, заключенные простояли 11 часов под палящим солнцем. В 6 часов вечера комендант прошелся по своему безмолвному царству и выбрал 10 жертв. 10-м был Франтишек Гаевничек. С огромной раной на голове и выбитыми до одного зубами, уставший и апатичный ко всему, вышел он из строя и вдруг, ударив кулаком в грудь, воскликнул: «Моя бедная жена! Мои бедные дети!» И в это время, пока в строю безмолвно наблюдали за этим полным трагизма событием, которое разворачивалось у них на глазах, какой-то изможденный заключенный сделал шаг вперед. «Что хочет эта польская свинья?» – заорал лагерный комендант Фрич. «Заберите меня вместо него», – попросил заключенный и указал на исполненного отчаяния отца. Так Франтишек Гаевничек вернулся в свой блок, а вместо него в камеру голодной смерти вошел патер Кольбе. Он умер не от истощения даже, его добил укол карболовой кислоты. Так 14 августа 1941 года оборвалась жизнь 47-летнего Максимилиана Колби, чтобы другой заключенный, Франтишек Гаевничек, мог жить. Вот вам и смысл слова «замещение». Конечно, нельзя сравнивать историю патера Кольбы и распятие Христа. Бог не жестокий и не потерявший совесть лагерный комендант, который требовал смерти невинного человека. Патер же Кольбы был бескорыстным человеком, конечно же, знавшим о своей греховности. У него был свободный выбор, но он вспомнил о великом примере Иисуса Христа и сделал все от себя зависящее. На Голгофе Божий Сын защитил человечество от справедливого смертного приговора и отдал свою жизнь за тех, которые хотели его уничтожить и издевались над ним. Как дорога цена нашего освобождения! И как обидно, что сегодня золотой или серебряный крест стал модным украшением и предметом купли-продажи, а истинный смысл креста, как символа распятия, от нас удалился.

0: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмольд, Германия».
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 17-я часть этой истории.
1: Потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала и оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней. Если бы не он, я не знаю, что бы с ней случилось. Он привел меня к ней, и мы примирились. Можешь себе представить, каково мне было, когда мне пришлось оставить ее там, в таком состоянии? Нет, ты этого себе представить не можешь. Мирослав обещал мне позвать дедушку, если он не найдет барона Райнера, так как неизвестно было, где он находится. Но это лишь в том случае, если матери очень будет плохо. Теперь он его позвал, а дедушка зовет нас всех к себе. Ах, Никуша!
2: Маргита прильнула к своему брату.
1: Но зачем зовут туда нашего отца? Маргита, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Как всякий человек, так и наш Отец не безгрешен. И это последняя возможность для него простить, чтобы и он мог быть прощен.
2: Удивленно Маргита смотрела в серьезное, почти строгое лицо своего брата. Значит, все, что он говорил, было правдой.
1: Но кто бы об этом сообщил дорогому отцу? И если он узнает, пойдет ли он к ней?
2: Однако ему ничего не пришлось объяснять. Когда они через несколько секунд вошли в салон, то услышали голос отца. «Маргите надо идти, если дело так обстоит. Но я не понимаю, зачем подвергать Николая опасности возбуждения. До сих пор пани Райнер без него обходилась. Значит, и теперь обойдется. Вы, Аурелий, как врач, наверное, не посоветуете посылать его».
3: «Верно», — сказал Адам. «Мы вдвоем пойдем, и этого достаточно. Я там распоряжусь обо всем».
4: «Подожди, Адам!» — воскликнул вдруг Николай. «Я думаю, что мы все пойдем».
2: «Никуша!» — проговорил Каримский, отступая. «Ты об этом знаешь?»
4: «Я знаю, отец, что Иисус Христос говорит. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Моя мать теперь предстанет пред судьей, и она не должна обвинять нас перед ним в том, что мы с ней не примирились».
3: «Мы все пойдем. Прошу тебя, Адам, распорядись, но поскорее. Время не терпит».
2: Адам, удивленно смотревший на своего двоюродного брата, глянул потом в побледневшее, застывшее лицо дяди. Их глаза встретились, и Каримский кивнул ему. Прежде чем слуги что-то поняли, горка опустела.
1: «Что случилось?»
2: отчего господа такими расстроенными уехали в Орлов? Что их там ожидало?

0: Наверное, еще ни одному человеку не казался таким долгим путь, как пану Николаю это небольшое расстояние от М до Подграда. И, возможно, еще ни один врач не ждал с таким нетерпением прихода родственников его пациента, как доктор Раушер в тот воскресный день в домике пани Хэ. Наконец послышались шаги. Дверь отворилась, и провизор вежливо и учтиво пропустил благородного старика, которому пришлось нагнуться, чтобы войти в комнату. «Ваша милость! Какой неожиданный и печальный случай!» — начал доктор, встречая его. Но пан Николай его не слышал. Он устремился к постели больной. Когда он, наконец, увидел больное свое дитя, подобное сломанному цветку, он сложил руки, опустив седую голову на грудь, и крупные слезы покатились по его щекам. «Прошу вас, ваша милость, садитесь!» Прозвучал рядом с ним тихий, мягкий голос, который ему на станции передал ужасное известие таким бережным образом, что оно ему едва причинило боль. Старик послушался. Опустив голову, он плакал. Он не думал о том, что кто-то может наблюдать за ним, хотя и не знал, что его уже оставили наедине с его единственной любимой дочерью, которую когда-то жестоко выгнал из своего дома, заперев за ней дверь. Он посмотрел в ее лицо. Да, это была она. Те же тонкие, гордые черты, белый высокий лоб, благородное очертание губ. Невозможно было вообразить, что уже 40 лет, и каких лет, пролетело над этим столь дорогим ему существом. Она спала так тихо, как спала обычно, когда он вечерами дома заходил к ней посмотреть на нее. Но ведь это было дома. А сейчас он поднял голову, огляделся в низенькой бедной комнатке, и сердце у него в груди содрогнулось. Затем он посмотрел на неслышно вошедших людей. Доктор смущенно теребил свою бороду. В дверь как раз входила молодая скромная девушка с чашей для умывания и с полотенцем. У ног больной стоял провизор Каримского. И среди этих людей лежала без признаков жизни его гордая, привыкшая к роскоши дочь. Здесь, среди этих людей, оказавших ей и ему милосердие, в этой убогой хижине он должен был ее найти. Однако он пришел, чтобы взять ее с собой. «Пан доктор», — сказал он тихо, — «можно ли перевести мою дочь?» «Вообще-то можно, только не знаю, каким образом». «Как так?» — спросил старик испуганно. «Не хотелось бы вам говорить, что госпожа очень слаба. Посадить ее в экипаж невозможно. Может быть, уложить ее на подушках в большую крестьянскую телегу? Если бы Дате было ближе, можно было бы запросить носилки, но они прибудут только завтра, когда транспортировка вряд ли будет возможна». «На крестьянской телеге?» Старик энергично потряс головой. «Как можно ее в ней перевести?» «Позвольте, пан доктор», — вмешался Урзин. «Доктор Лермонтов заказал носилки для Никуши, но они не понадобились. Я велел их принести, они очень удобные. Может быть, мы просто понесем госпожу?» Доктор удовлетворенно посмотрел на молодого провизора. Избавившись от этой заботы, пан Николай снова наклонился к своей дочери и, гладя ее прозрачные руки, со слезами на глазах тихо повторил: «Ему они не понадобились. Теперь тебя, моя Роза, понесут на них». «А вот и носилки», — сказал врач. «Но кто понесет баронессу? Послать за слугами из Орлова уже поздно. И о носильщиках Господь позаботился», — ответил провизор. «В помещении рядом собрались мои друзья. Я попрошу их, и они это сделают не только с радостью, но и будут молчать об этом». Доктор пожал руку молодому человеку. Послеобеденный час библейского разбора был в этот день очень коротким. Не спели ни одной песни, разобрали только один стих и помолились. Собравшиеся знали, что рядом лежит больная женщина, которую после собрания нужно унести. Куда? Это знали только мужчины, которым пан Урзин предложил послужить бедной женщине из любви к Господу, на что они с радостью согласились. Между тем пан Николай узнал, у кого, собственно, его дочь нашла пристанище. У ее бывшей няни. И он был доволен, что внучка этой женщины ухаживала за ней. Но он узнал также, как неутомимо провизор день и ночь заботился о больной. Не только доктор, но и пан Николай желали бы, чтобы больная очнулась в Орлове. Только не здесь, не на носилках. Как бы она расстроилась при виде этой убогости вокруг. Довольно того, что ей так долго пришлось здесь быть. Это желание исполнилось. Больная не очнулась, когда ее клали на носилки. Она не знала, как ее понесли и как в Орлове уложили в постель, где она когда-то в полузабытии не раз мечтала о своем будущем рядом с любимым. И позже столько ночей проплакала от дикой боли над разбитым своим счастьем. Ах, не было никого, кто той счастливой невесте рассказал бы о вечном счастье в объятиях небесного жениха. И не было никого, кто отчаявшейся молодой женщине указал бы путь к доброму другу всех несчастных, у которого можно найти вечную истину. На заре жизни она, как бабочка, выпорхнула в мир. А потом ее челнок без штурмана и штурвала оказался во власти бушующего, жестокого моря. Под отцовским кровом покоилась теперь несчастная жертва суеты этого мира. Она была женой двух мужей. Но кто из принадлежащих кресту мог бросить в нее камень так, чтобы этот камень не попал и во все христианское общество, которое подобные связи разрешает и благословляет? Кто может утверждать, что брак Манфреда Каримского и Натальи Орловской, соединенный нерасторжимыми узами через сына и дочь, разрушен тем, что Наталья ушла и заявила, что больше не вернется? Если даже мирские и церковные власти за деньги расторгли этот брак. И кто может утверждать, что эта связь Натальи Каримской с бароном Райнером, если она даже была узаконена всеми церемониями лютеранской церкви, действительно оправдана перед Богом при жизни Манфреда Каримского? А если нет? Если бы Райнер перед глазами всего общества вел Наталью Каримскую в свой дом и жил бы с ней незаконным образом, это общество его рано или поздно осудило бы. Но раз церковь благословила их грех, то они перед миром считались праведными, но не перед Господом. Да, если бы кто-нибудь бросил камень в Наталью Орловскую, он поразил бы все так называемое христианское общество. Проходил час за часом, а глаза женщины все еще были закрыты. Дыхание ее было таким слабым, что она казалась уже неживой. Наконец, в тот момент, когда пан Николай нагнулся к ней, глаза ее открылись. Некоторое время они смотрели прямо, а потом взор их стал блуждать по хорошо знакомой комнате, пока не остановился на лице старика. «Значит, я все же дома», — прошептала она слабым голосом. «Это не сон. Ты меня взял домой, дорогой отец, и дашь своей бедной Наталье умереть под родным кровом. Не правда ли? Я благодарю тебя. Наталья, роза моя, что ты говоришь? Не умирать, а жить ты будешь у своего отца», — возразил ей отец со слезами на глазах. Ему было больно слышать такие слова от нее. И все же в них было что-то хорошее, необычное, говорившее о чем-то далеком и высоком. «Жить для меня — нет больше жизни на этой земле. Дай мне руку, отец. Вот так». Она прильнула к ней губами. «А теперь прости все своей заблудшей дочери. Дитя мое, не надо, я тебя прошу. Не ты у меня, а я у тебя должен просить прощения. Если бы не моя жестокость, всего этого не случилось бы с тобой. Не вини себя, отец, потому что я была не менее жестока. Мы оба были на неверном пути и погибели. Ах, отец, все пропало. Жизнь, время, силы, все на земле пропало. Невинность и чистота, семейное счастье, все. Я стояла перед Господом с пустыми руками, и Он меня принял. Он указал мне на крест, на котором был Он, мой Спаситель. И Он смыл всю мою вину своей кровью. Не смотри на меня так, отец. Не думай, что я в бреду. У меня жар прошел. Поверь, нет другого посредника ни на небе, ни на земле между нами и Богом, кроме того, распятого на кресте Иисуса Христа. Теперь у меня есть Спаситель, который меня никогда не предаст.
1: и которому я буду верна. Отец Небесный дал мне своего сына, и я его приняла в конце моей жизни. Это сокровище я могла бы иметь всю мою жизнь. С ним я была бы счастлива. Отец, прими Иисуса Христа. Без него нет спасения. Я не могу тебе лучше об этом сказать. 40 лет я прожила. 2 церквам принадлежала, но никто мне истины не сказал. Я теперь не знаю ничего, кроме того, что так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я не могу тебе этого объяснить, отец, но я знаю, что мне оказано милосердие и что с меня снята тяжесть моей вины. Бог меня простил, Иисус Христос меня принял. Я знаю, что спасена. Я почти ничего не знаю о новой родине. Но я знаю, что войду в нее так же точно, как я сейчас здесь, дома. Ах, отец, подумай о словах твоей заблудшей, но спасенной, умирающей дочери. Сын человеческий пришел взыскать погибшее.

0: Сердце пана Николая сжалось. Из уст дочери он словно слышал голос Божий. «Скажи мне, дочь, что я должен сделать, чтобы и мне найти Христа?» Но глаза женщины снова закрылись. Она как бы собиралась силами. Только через некоторое время она их снова открыла.
1: «Я очень слаба и несведуща. Спроси тех, которые уже давно со Христом. А теперь, Отец, у меня к тебе большая просьба. Позови моих детей и его тоже».
0: «Кого, дорогая моя?»
1: «Каримского».
0: «Может быть, Райнера?» — осмелился старик возразить дрожащим голосом.
1: «О, он и так придет. Он придет проститься со мной. Отец, он всегда был добр ко мне. Бережно на руках он носил меня по жизни. Я этого не заслуживала. Однако это был грех».
0: Ее губы болезненно дрогнули. «В чем был грех, дитя мое?»
1: «В том, что я вышла за него замуж. Для меня было бы лучше никогда не родиться. Но нет, я больше не буду отчаиваться. Иисус Христос омыл меня и от этого великого греха».
0: В комнате стало тихо.
1: «Отец», —
0: шепнула она через некоторое время, —
1: «ты исполнишь мою просьбу?»
0: «Сейчас, дитя мое, я их позову», — ответил старик. «Но неужели ты хочешь, чтобы и он пришел?»
1: «Да, я этого хочу. Мы должны поговорить. Мы должны простить.

0: пан Николай написал депешу и отправил ее. Но в своей подавленной душе он не верил, что кто-нибудь, кроме Маргиты, придет. Утомленная разговорами, больная снова заснула. Доктор, пришедший с деканом Юрецким, нашел ее спящей. «Мне кажется, что ей немного лучше», — сказал врач. «А вы не думаете известить пани Маргиту?»
1: «Я уже послал телеграмму».
0: «Уже? Жаль. Я подумал, что было бы неплохо позвать и доктора Лермонтова».
1: «И его я тоже позвал».
0: «Ну, тогда все в порядке».

нам еще и поговорить с ней о спасении ее души. Декан Юрецкий удивился, что его слова вызвали на лице пана Николая горькую усмешку. «Моя дочь очень слаба, ваше преосвященство. Вряд ли с ней можно будет поговорить». «Ах, было бы очень жаль! Подумайте, ваша милость, если случится худшее, тогда что? Если она не вернется в лоно церкви, если не будет возможности причастить ее, то вашей милости пришлось бы хоронить свою дочь в нашем католическом городке при помощи евангелического пастора и в неосвященной земле. Ибо мы для нее, заблудшие и сознательно ушедшие из нашей церкви и не раскаявшиеся, ничего не сможем сделать». «Ах, как я сожалею!» Замечая бледность пана Николая, продолжал декан. «Что мне приходится говорить эти слова и трогать раны вашего сердца? Но только любовь и забота о спасении души этой женщины и о вашем утешении принуждают меня к этому. Следует еще учесть, что если она к нам вернется, все может исправиться. Святым причащением и молитвами мы избавим ее от ада, куда она из-за своего вторичного брака должна попасть. И если мать к нам вернется, это будет хорошим примером для дочери, и она исправит свою вину перед ней. Ах, что творилось от этих слов в душе старика? В его ушах все еще звучали слова дочери. «Я знаю, что я пойду домой». Она твердо верила, что пойдет к своему Отцу Небесному, а не в ад. «А если она ошибается?» – думал пан Николай. «Какое это было разочарование попасть в ад, из которого ее никто уже не мог бы вымолить! Ведь католики молиться за нее не станут, так как она оставила их церковь. А лютеране не верят, что из-за ада можно кого-нибудь спасти. Мне все прощено. Возможно ли это? Должно быть так, ибо умирающие не ошибаются. Но все-таки уходить в вечность без святого причастия и соборования? Как он мог, будучи строгим католиком, позвать в свой дом лютеранского пастора? Ах, как хорошо было бы, если бы она все же вернулась в католическую церковь, хотя бы ради Маргиты! Декан Юрецкий заметил борьбу в душе пана Николая и не ошибся в своих ожиданиях. «Моя дочь только что задремала. Я пойду посмотрю. Когда она проснется, я вас позову. Но сначала нужно ее к этому подготовить». «Конечно, конечно, ваша милость». В спальне пан Николай нашел только Анечку. Она подавала больной лекарство. Врач в другой комнате прилег на диван. У него болела голова. Он хотел остаться в Орлове до утра. Так малы были его надежды. Значит,
пану Орловскому.

0: никто не мешал поговорить с дочерью. Но когда он теперь стоял у ее постели, все силы оставили его. «Что ты, отец?» — спросила вдруг больная. И тем самым дала ему возможность начать разговор. И хотя ему это было невыразимо трудно, пан Николай сказал, что декан Юрецкий пришел и хотел бы с ней побеседовать. «Декан Юрецкий?» — переспросила она, будто она уже забыла друга своего отца. Старик напомнил ей о нем. И когда он ее еще раз несмело спросил, можно ли декану зайти к ней, она кивнула головой и закрыла глаза. Декан не ожидал, что его так скоро позовут. Он сразу не нашелся, что сказать, потому что измененные черты лица Натальи Орловской смутили его. Однако, начав говорить, его уста исторгли целый поток уговоров и объяснений. Он старался убедить больную, что лишь в католической церкви можно обрести спасение, потому что эта церковь и после смерти при помощи святых может спасти душу из ада. Она также может содействовать через святого Петра, через заступничество святого Иосифа, перед Царицей Небесной, Девой Марией. Он дал ей понять, что Матерь Божья за нее, заблудшую дочь, еще в ее последний час может просить своего сына, даже если она долгие годы отворачивалась от нее. И что церковь, являющаяся видимой матерью души на земле, готова принять свою кающуюся дочь и через святое причастие и соборование может примирить ее с Богом. Больная не давала ответа, а только странным взглядом смотрела то на отца, то на священника, который продолжал: «Какой ужасной может быть кончина для души и для родных! Нельзя будет даже похоронить по-христиански в освященной земле!» При этих словах на лице больной появилась улыбка. Но когда декан упомянул ошибочное воспитание дочери и ее скорое возвращение в лоно церкви, которой она, собственно, принадлежала, и как желательно было бы, чтобы мать стала для нее хорошим примером, она вздрогнула. Тень страдания легла на ее лицо. Умоляюще она протянула руку к отцу, будто хотела сказать: «Не мучьте меня больше». Затем она закрыла глаза. Однако на настоятельный вопрос декана, каков будет ее ответ, она их снова открыла и ясным взглядом, посмотрев в лицо священника, сказала: «Если бы я выздоровела, я со своим настоящим убеждением никогда не вернулась бы в католическую церковь, а тем более сейчас. Я не нуждаюсь в посредничестве святых. Единственный мой посредник – Иисус Христос. Других я не знаю. Прощение грехов, которое мне не могла дать никакая церковь, я получила сегодня. Господь ради заслуг своего Сына из милости принял меня, несчастную. Из ада возврата нет.
1: Я ада не страшусь, ибо у меня есть защитник Иисус Христос. Он сохранит меня от него. Что я упустила в воспитании моей Маргиты, я исправить уже не в состоянии. Это я предоставлю ему. Если он меня нашел, то найдет и ее. Отец, когда меня не станет, отдайте тело мое Райнеру. Я ему принадлежала. Он позаботится о том, чтобы и для несчастной Натальи Орловской нашлось местечко в земле. Ах, если вы в жизни не заботились обо мне,
0: обратилась она к декану.
1: Если вы вместо того, чтобы указать мне верный путь к спасению, завели меня в заблуждение, то оставьте меня теперь в покое. Благодарите Господа, что Он еще в последний мой час жалился надо мной, ибо за мою погибель и вы были бы в ответе перед судом Христа.
0: Дальше она говорить не могла. Она потеряла сознание. «Я, право, не знаю, ваша милость!» — сказал врач с возмущением. «Как вы с деканом так бессовестно можете отравлять последнее мгновение жизни бедной баронессы? Лучше бы она осталась у пани Хэ. Там, по крайней мере, ей было бы спокойно». Но пан Николай едва слышал слова доктора. Признание дочери потрясло его. «Она в полном заблуждении», — заключил декан. «Здесь мне делать больше нечего». Старик понял, что декан прав. Больше делать с ней было нечего. Его дочь стала лютеранкой. И не только для того, чтобы выйти замуж за Райнера, как он считал до сих пор. Нет. Она всем сердцем отвергала Святую Римскую Церковь и ее средства спасения. Она стала убежденной протестанткой. Она была в заблуждении. Это он знал. Однако, как человек в свой смертный час может быть таким счастливым и смелым в заблуждении? Как могла она, такая страстная натура, с таким детским доверием приблизиться к Господу и связать с Ним все свои надежды? Как могла она, грешница, отказаться от всех средств спасения и осмелиться обратиться к самому Христу? О, бедное мое дитя! Как врач и предполагал, больная оставалась продолжительное время без сознания. На вопрос Анечки, придет ли больная еще раз в себя, он определенного ответа дать не мог. Девушка почти желала, чтобы свидетельства больной были ее последними словами. Анечка больше не сомневалась в готовности ее предстать перед Христом. Она знала, что написано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Больная дала чудное свидетельство об истине. Все свои надежды она возложила на того, который сказал: «Кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». Она была готова войти в обитель, которую сам Сын Божий приготовил для нее своими страданиями, смертью своей, кровью своего сердца. Она-то была готова. Но человек, который вдруг, к удивлению всех присутствовавших, склонился над больной, не был готов отпустить ее.
1: «Наталья! Моя Наталья!» — воскликнул он с болью в душе. «Наконец я тебя нашел! Но как и где? Ах, дорогая моя жена! Посмотри же на меня! Открой глаза! Хотя я этого не достоин, я должен был тебя раньше найти, это верно. Она меня не слышит и не видит. Ах!»
0: Мужчина целовал ее лоб, руки и губы. Присутствовавшие знали, кто был этот незаметно и внезапно появившийся здесь человек. Его отчаяние и боль заставили их отступить и оставить его наедине с больной.

0: Наконец доктор решился подойти к склонившемуся в отчаянии у постели больной барону Райнеру. «Прошу вас, пан барон, не отчаивайтесь так. Этим вы ей не поможете. Встаньте, прошу вас». Человек вздрогнул и, подняв голову, посмотрел врачу в лицо.
1: «Вы врач?»
0: «Да». Барон подал ему руку.
1: «Скажите мне правду, но только правду. Что вы думаете о состоянии моей жены?»
0: Нелегко было, глядя в его печальные глаза, сказать ему правду. «К сожалению, я должен сказать, что пани баронесса опасно больна». «Почему вы не говорите мне полной правды? Что, надежды на выздоровление нет?» — спросил он с внешним спокойствием. «Врач до конца должен надеяться». Барон его не слышал. Он видел только свою несчастную жену.
1: «Приветствую вас, барон Райнер», —
0: раздался немного неуверенный голос пана Николая.
1: «Он меня любил и был всегда добр ко мне», —
0: звучал в ушах старика голос дочери. Барон, вздрогнув, повернулся. Представлять их друг другу не требовалось. Райнер знал, что впервые предстал перед отцом любимой жены, не захотевшим жить под одной крышей с разведенной дочерью.
1: «Извините меня, ваша милость, что неожиданные обстоятельства заставили меня переступить порог вашего дома. Но я пришел только для того, чтобы забрать мою жену». «О чем вы говорите, барон?» —
0: возразил старик испуганно.
1: «Неужели вы хотите забрать у меня Наталью? Именно теперь, когда она так слаба?»
0: «Неужели ваша милость предполагает, что я дам ей умереть здесь, где и раньше не было места? О, нет! Я знаю, что рискую всем, но лучше пусть она умрет у меня на руках в дороге, чем в Орлове».
1: «О, будьте милосердны, барон! Зачем вы напоминаете мне об этом?» —
0: застонал старик.
1: «Оставьте ее мне! Прошу вас!»
0: «Пан барон, транспортировать ее действительно невозможно», — вмешался доктор. «Подождите хотя бы до следующего утра».
1: «Я ее и завтра утром не отдам», —
0: защищался старик.
1: «Не забывайте, она хоть и ваша жена, но у меня на нее больше прав. Она моя дочь».

0: Когда я женился на Наталье, у нее никого не было. Я никогда не слышал, чтобы отец ее интересовался ею. Я помню только, как он потребовал свою внучку. В письме к своей внучке он писал, что у него есть дочь, которая живет с неким Райнером, в доме которого, однако, не место для Маргиты. Вот этот Райнер и не может ни часа оставаться в Орлове. Но без своей жены он не уйдет. Живая или мертвая, она принадлежит ему.
1: Простите меня, барон Райнер. Я вас тогда зря обидел.
0: Начал свое извинение пан Николай, краснея.
1: Простите меня ради Натальи и останьтесь с ней в Орлове. Принесите ей эту жертву.
0: Ах, пан Николай забыл, кого он еще позвал в Орлов и кого он теперь задерживал. Вдруг доктор сказал: «Пани баронесса приходит в себя». В один миг все было забыто. Барон уже склонился у постели своей жены и согревал ее руки своими губами. Она медленно открыла глаза, и взор ее, подобный заходящему солнцу, остановился на лице мужа.
1: «Наталья, дорогая!»
2: «Наконец-то ты пришел!»
0: произнесла она, слабо улыбаясь.
1: «Пришел! Но в каком состоянии я тебя нахожу? Ах, зачем ты это сделала?
2: Прости. Я думала, что у меня достаточно сил и не хотела причинить тебе боли».
0: Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Анечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту.
1: «Я хотела это сделать тайно, но у меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня».
3: Сегодня вы прослушали 17-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали говорить о том, что Бог сотворил нашу Вселенную и что Он вечно сущий. Вначале Бог сотворил небо и землю. Весь тот необъятный мир, из которого мы знаем только самую ничтожную часть. Он создал мир, это значит вызвал его из небытия к бытию. Какая необычайная тайна, какое поразительное чудо! Люди ничего не могут создать. Желая что-нибудь сделать, например, построить дом, они должны пользоваться уже существующим материалом. Материал этот собирают, отделывают, соединяют, но не создают. Когда задумали, например, построить Эйфелеву башню в Париже, надо было сначала извлечь железо из недр земли, затем выковать из него основные части здания и соединить их одну с другой, потом установили эти части на громадных гранитных глыбах. Чтобы совершить эту гигантскую работу, потребовалось много громадных усилий, много тяжелого труда. Но если бы захотел Бог сделать подобную башню, Он сказал бы только «Да будет», и в тот же миг она вознеслась бы к небу. Таково различие между работой человека и творчеством Божиим. Да, словом своим Бог создает все, что существует, как беспредельно велико могущество Слова Божьего. Если оно вызывает к бытию то, что не существовало, и как ничтожно в сравнении с Словом Божьим самое прекрасное, самое могущественное слово человека. Что может сравниться со Словом Божьим, которое вызывает к жизни то, что не существовало? Бог сказал «Да будет свет» и стал свет. Он сказал «Да будет солнце» и вот появился величественный шар в 120 миллионов раз больше нашей Земли и устремился в беспредельное пространство. Бог сказал «Да будут звезды» и все необъятное пространство небосклона засверкало мириадами звезд. Он сказал, и земля покрылась растениями и лесами, зашумело море, и воды его наполнились живыми существами, и понеслись над ними стаи поющих птиц. О, как беспредельно могущество Бога! Могущество Божие особенно поражает нас при сравнении незначительного движения творческой силы с величием самого создания. Ведь употреблено только слово, звук, дуновение. Употреблено одно движение воли, и вот является великое чудо творения. Это величие, милые дети, нельзя себе даже представить. Целой жизни ученого, жизни нескольких поколений ученых, недостаточно, чтобы вполне изучить только одно какое-либо творение Божие. Возьмем ли мы его из мира небесных светил, или из мира минералов, растений, или из мира животных? Я знаю одного ученого, всю свою жизнь изучавшего только один вид грибов, именно плесень, которая образуется на некоторых жидкостях. Представьте себе, дети, что эта плесень, рассматриваемая под микроскопом, оказывается громадным лесом, наполненным разнообразными, бесконечно малыми животными. Существуют миры неизмеримо великих творений, каковы небесные светила, например. Из них некоторые так удалены от нас, что их свет, распространяющийся с непостижимой быстротой, не мог еще, однако, достигнуть до нас. Но наряду с таким величавым миром существует мир неизмеримо малых созданий, которые мы можем видеть лишь с помощью увеличительных стекол и которые, тем не менее, представляют нам столько поразительных чудес. О, как верны слова, которые мы повторяем в нашем христианском символе веры, верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

Странная вещь. Мы верим в то, что Бог мог одним своим словом создать мир и бесчисленные существа его населяющие. Верим в то, что он сохраняет этот мир и управляет им. И однако, едва верим тому, что он может прийти к нам на помощь во всех наших нуждах, может избавить нас от всех бед и напастей. Рассказывают, что один путешественник, проходя через пустыню, не помню какую, сбился с пути и, изнемогая от жажды, в отчаянии, лег на раскаленный песок в ожидании смерти, которую считал неизбежной и близкой. И вдруг он увидел маленький пучок травы, которая тут, среди песков, выросла неизвестно каким образом. Травка эта напомнила ему о Боге, о том, кто произрастил ее в этой дикой бесплодной пустыне. Размышляя об этом, он убедился в премудрости Божией и сказал самому себе, что Бог предназначил ей расти именно тут, чтобы напомнить путнику о своем присутствии. И путник воспрянул духом, доверился своему Творцу, встал и пошел, убежденный, что Бог поможет ему выбраться из этой дикой пустыни. И вера его не была постыжена. Через несколько часов он вышел на прекрасный оазис, где мог утолить свою жажду и набраться новых сил. А вот еще один небольшой рассказ, который покажет вам, как Бог чудесным образом приходит на помощь тем, кто от всего сердца верует в Него и Его всемогущество и благость. Дело было во время войны. У дороги, по которой двигался отряд солдат, стояла маленькая одинокая избушка, в которой проживала бедная вдова с своими детьми. Вдова эта спрятала все ничтожные съестные припасы, которые у нее еще сохранились, но все же она опасалась, что их отыщут проходившие солдаты, не стеснявшиеся обирать беззащитных жителей. Дети страшно боялись их. Когда наступил вечер, мать прочитала им некоторые из прекрасных псалмов, где Давид называет Бога своею защитою. «Не бойтесь, дети, — сказала мать. Бог всемогущий и благ, отдадим себя под покров Его, и Он даст нам крепкую защиту». И знаете, что случилось? Это было зимою. Всю ночь падал сильный снег, и к утру избушка была так занесена, что проходившие солдаты не заметили ее. Да, Господь воздвиг укрепление, чтобы защитить детей своих. Постойте, по поводу доверия к Богу мне приходит на память еще одно происшествие, о котором я расскажу вам сейчас. Однажды, в холодный зимний день, на скамейке одного крупного города сидел маленький мальчик лет 7. Он дрожал от холода. Блуза на нем была легкая, штаны протерты на обеих коленях, губы посинели, и худенькое лицо его было очень бледно. Вероятно, у него было большое горе, так как он плакал и от времени до времени посматривал на небо. Занятые своим делом люди проходили мимо, не обращая внимания на одиноко сидящего ребенка. Но вот, наконец, к нему подошел один старый человек и ласково спросил его: «Что ты тут делаешь, мальчик? Дожидаешься кого-нибудь?» «Да», — ответил ребенок, — «я жду, чтоб за мною пришел Бог». «Что ты этим хочешь сказать? Ты здоров? Разве ты думаешь, что умрешь?» «Нет, но в прошлом году он приходил за моим папой и за братом, чтобы взять их к себе на небо, а вчера в больнице мама сказала мне, что и она уйдет за ними, но что Бог меня не оставит. Теперь, — прибавил мальчик, — у меня никого нет, кто бы меня приласкал, дал бы мне поесть. Я уже давно дожидаюсь и гляжу на небо, не придет ли Господь, как мне обещала мама. Только я ничего пока не вижу, но я думаю, что Бог все-таки придет за мной, если я еще немного подожду, не правда ли?» «Да, мой мальчик, — сказал растроганный до слез старик, — никогда никому не приходилось дожидаться Бога напрасно. Он послал меня, чтобы позаботиться о тебе. Пойдем со мной, ты ни в чем не будешь иметь недостатка». Глаза ребенка засверкали, и торжествующая улыбка осветила его лицо. «Я ведь знал, что Господь придет ко мне или пришлет кого-нибудь, потому что мама никогда не говорила неправды. Но как долго вы все-таки не приходили?»

Еще раз повторяю вам, милые дети, уповайте на Господа, полагайтесь на Него и не сомневайтесь, что Он подаст вам помощь и защиту. Но скажете вы, разве Бог может вылечить моего маленького брата или мою дорогую маму, которая уже так давно хворает? Несомненно. Возможно, что Он не пожелает этого сделать, потому что, может быть, для них лучше, чтобы они не выздоровели и отошли в лучший мир, но сделать это Он может. Но, спросите вы еще, может ли Бог дать мне настолько разума, чтобы решить трудную задачу, когда я приготовляю свои уроки, или дать мне память, чтобы выучить их? Несомненно, точно так же Он может даровать вам и силу, в которой вы так нуждаетесь, чтобы устоять против того или другого искушения. Да, Он все может даровать вам, но только при одном условии, что вы от всей души попросите Его и положитесь на Него. Евангелист Матфей рассказывает, за Иисусом следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» И говорит им Иисус: «Веруете ли вы, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И отверзлись глаза их. И теперь, в наши дни, Господь дарует нам свою милость, но только тем, кто верует, что Господь действительно может дать ее. Мы видим даже в благоговейном изумлении, что Господь временами дает от своего могущества тем из людей, кто крепко верует в Него. Таковы, например, пророки, таковы люди праведные и святые, и мы вправе утверждать, что молитва может управлять рукою того, кто управляет миром. И вот почему Господь Иисус сказал: «Все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. А апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он говорит это в послании Филиппийцам, 4 главе, в 13 стихе. Как это прекрасно, дорогие дети! Какое великое преимущество даровано нам! Мы сами по себе так слабы, так ничтожны, но воодушевленные верой мы получаем такую силу, что можем двигать горами. Ведь Господь Иисус сказал ученикам Своим: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе вот этой: перейди отсюда туда, и она перейдет». Матфея 17:20. Да, мы можем сдвигать горы и ввергать их в море, мы можем совершать великие и славные дела. О, сколько великого, сколько прекрасного могли бы мы сделать, если бы были людьми, искренно верующими в Бога, и если бы мы от всего сердца могли произносить великие слова нашего христианского исповедания: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого».

Северный олень. На далеком севере, за полярным кругом, можно наблюдать очень интересное явление – северное сияние. Ночью небо вдруг загорается от одного края до другого и начинает играть всевозможными красками, переливаться от всполохов сияния. Там морозы бывают такими сильными, что их по праву называют трескучими. Когда термометр показывает минус 50, на реках со страшным треском раскалывается двухметровый лед. В тех краях обитает удивительное животное – северный олень. Там, конечно, есть и другие звери и птицы, но сегодня речь пойдет именно об олене. Чем он интересен? Ну, хотя бы тем, что у него очень теплая шкура. Она совсем не пропускает холод и не выпускает тепло тела наружу. Премудрый Творец дал оленю эту удивительную шкуру. Она покрыта волосками, похожими на маленькие трубочки с воздухом. У собак, например, тоже густая теплая шерсть. Но у северного оленя она гораздо теплее. Шерсть собаки пропускает тепло наружу. Если собака вечером свернется клубочком на снегу и заснет, то за ночь снег под ней подтает, и утром бедняжка будет лежать на земле и трястись от холода. Поэтому для собак обычно строят конуру, а в сильный мороз их даже пускают в дом или в сарай. В тайге можно встретить лежбище оленей, места, где они ночуют. Если подойти и рассмотреть эти лежбища, то можно увидеть, что ни одна ямка под оленем не протаяла до земли и даже не обледенела. Снег в ней такой рыхлый, что можно подумать, будто олени здесь не ночевали, а только прилегли, сразу же поднялись и ушли. Живет на севере также пушной зверек – соболь. В своей меховой шубке он хорошо чувствует себя только до 40 градусов. А когда мороз крепчает, соболь забирается в дупло и пережидает там стужу. У оленя нет ни конуры, ни дупла. Ему приходится спать прямо на снегу. Поэтому Бог дал ему очень теплую шкуру. Осенью тысячи оленей собираются вместе и в поисках пищи отправляются на юг. Они питаются ягелем. Ягель или оленей мох – это разновидность лишайника. Он растет очень долго. Олени, съедая мох на одном пастбище, переходят на другое. Местные жители знают повадки оленей и ловят их, когда они передвигаются с места на место. Чтобы олени не поняли, что за ними охотятся, люди шьют себе светлые маскировочные костюмы, перекрашивают снегоходы в белый цвет. Мясо северных оленей люди употребляют в пищу, а из шкуры шьют одежду и обувь, утепляют шкурами свои жилища, которые называются чумами. Чум – это палатка, сшитая из оленьих шкур. Охотники не всегда караулят оленей в лесу. Очень часто они расставляют петли на оленьих тропах и время от времени проверяют, не попался ли в петлю олень. Обычно по следу первого табуна идут и другие табуны, и потому по одной тропе проходят сотни оленей. Из-за этого ловить оленей совсем не трудно. Олени передвигаются по лесу не спеша. Нагибая голову, они стараются учуять под снегом мох. В это время олени попадают рогами в петлю. Желая избавиться от петли, они начинают мотать головой, но петля от этого затягивается еще сильнее. Далеко не все олени попадают в ловушки. Минуя расставленные силки, олени продвигаются все дальше и дальше. Однако от опасности они не могут уйти. За табунами оленей всегда
передвигаются волки. Они ждут, когда какой-нибудь больной, старый или раненый олень отстанет от всех, и тогда нападают на него. Медведи тоже охотятся на диких оленей. Весной олени возвращаются с юга. Вместо лютой непогоды им приходится терпеть другие трудности. С наступлением тепла на них нападает полчища комаров, оводов и прочих кровососущих насекомых, от которых невозможно скрыться. Комаров так много, что они могут закусать оленя до смерти. Северные олени — дикие животные, но их с незапамятных времен делают домашними, вылавливают из огромных стад и приручают. У домашних оленей есть хозяин-пастух, которого называют оленеводом. Оленеводы живут не в квартирах, не в домах, как все люди, а в чумах, которые можно переносить с места на место. Оленеводам приходится жить в таких жилищах из-за оленей, чтобы вместе с ними передвигаться по тундре с одного пастбища на другое. Так всю жизнь оленеводы водят своих оленей с одного места на другое. Домашним оленям почти ничего не угрожает, потому что оленеводы заботливо охраняют стада. Они никогда не поведут оленей туда, где расставлены петли. Заботливые хозяева не допустят, чтобы их олени дрались. Если такое случается, сразу спиливают драчунам рога. На стоянке оленеводы всегда внимательно осматривают местность. Если они заметят следы волков или других хищников, они будут оберегать стадо более тщательно. Домашним оленям не грозит опасность потеряться. Хозяева обычно привязывают им на шею колокольчик, по звону которого можно определить, где находятся животные. Если какой олень уйдет далеко, пастух обязательно услышит и вернет его в стадо. Летом на севере появляются тучи комаров. Для домашних оленей это не беда. Оленеводы стараются отпугивать комаров. С наветренной стороны, с той, откуда дует ветер, пастухи разжигают костры из свежих веток лиственницы. Поднимается густой дым, которого боятся комары. Если какой-нибудь олень заболевает или повредит себе ногу, оленевод обязательно полечит его. Домашним оленям живется гораздо лучше, чем диким. Наблюдая за жизнью этих животных, невольно думаешь о людях, которые тоже живут очень по-разному. Все знают, что в мире есть верующие люди и есть неверующие. У одних есть добрый пастырь Иисус Христос, а другие блуждают в этом мире, не зная истины, любви и ласки. Сколько бед и всякого несчастья переживают те, кто блуждает по дорогам этого мира. Это только кажется, что они свободны и делают, что хотят, живут, как им нравится. Каких только капканов не расставил дьявол везде и всюду, чтобы запутать, уловить в них людей и увлечь бездну греха и гибели. Как хорошо быть верующим! Как хорошо быть в Церкви Божьей, где о каждом в отдельности заботится сам Господь. Он защищает от врага, хранит от несчастья, дает все, что нужно в жизни, и самое главное, заботливо направляет на путь, ведущий в небо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы послания к евреям, в которой нам дается явное предостережение о грозящей нам всем опасности. В этом послании мы с вами находим несколько подобных предостережений, и все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Иисуса Христа. Эти предостережения указывают на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. Эти шесть предостережений должны были насторожить и предупредить первых читателей этого послания. В оставшейся части третьей главы, которую нам с вами предстоит изучать сегодня, автор упоминает вторую из этих опасностей, которая, надо сказать, предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Сегодня речь у нас будет идти об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Пользуясь языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тягости жизни в пустыне, как это было с Божьим народом в течение 40 лет их странствований по Синаю. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим прекрасную демонстрацию этого образа в истории Израиля. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту его благословений, если испугаются войти в землю обетованную. И все произошло именно так, как говорил Бог. Они испугались войти в данную им страну, и за это Бог обещал, что им всем придется встретить свою смерть в пустыне, так и не вступив в землю обетованную. Надо сказать, что однажды мне довелось в буквальном смысле пересечь Иордан, и я вынужден признаться, что это событие не оставило у меня особо приятных воспоминаний. Мы ехали на автобусе почти целый день, а по дороге нам пришлось делать вынужденные остановки не менее 5 раз. Так что, когда мы, наконец, подъезжали к мосту через эту историческую реку, все происходящее уже внушало мне непередаваемое отвращение. Мне уже не был нужен никакой Иордан, а хотелось поскорее вернуться домой, в свой прохладный кабинет и уютное кресло. Когда мы ехали по тому мосту, я смотрел на этот грязный и мутный поток и благодарил Бога за то, что я пересек духовный Иордан в Иисусе Христе посредством Его смерти и воскресения. Иными словами, я был погребен вместе с Ним в крещении и воскрес вместе с Ним к обновленной жизни. Именно это символизирует переход через Иордан в случае христианина. Иисус Навин в буквальном смысле

смысле перевел детей Израиля через эту реку, а Христос в духовном смысле переводит через Иордан тех, кто принадлежит Ему, вводя их в обновленную жизнь. И здесь, в этом послании, автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили в благословение христианской жизни. Они сомневались в Боге, и как результат, они переживали все то, что переживали дети Израиля в пустыне. Прочтем стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». После того, как дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, всего за 11 дней пути они могли попасть в дарованную им Богом землю. Они стали свидетелями того, как их Бог могущественным образом защищал и оберегал их сначала во время казни в Египте, а затем во время бегства через Черное море. Но даже будучи свидетелями его могущественной силы, они страшились двинуться прямо в обетованную землю. Они решили сначала выслать вперед соглядатаев для того, чтобы те разведали для них путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Богу и не пожелали положиться на Него. И Бог позволил им выслать вперед 12 соглядатаев. Однако 10 из этих 12 не смогли увидеть чудес обетованной земли. Они увидели в ней лишь исполинов, по сравнению с которыми показались сами себе крошечными, как саранча. И главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в невозможности завоевать эту страну из-за могущества жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если израильтяне доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства, и в результате всех этих страхов народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего лишь несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Их вера в Бога была недостаточно сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта, но этой веры не хватило, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал им, что целое поколение этих маловеров умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. «Я вознегодовал на он и род, ибо непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих», — сказал им Бог. Вы обратили внимание, где именно находится источник их заблуждений? В их головах, скажете вы? Нет, друзья, в их сердцах. Запомните эту мысль, дорогие мои. Поколение израильтян, которое вышло из Египта вслед за Моисеем, используется здесь в качестве примера для верующих иудейского происхождения, которые жили во времена апостолов и к которым обращался в этом послании автор. Данные слова звучат здесь в качестве предостережения, предостережения беречься, чтобы не повторить их грех. Ибо данный грех представлял собой весьма реальную опасность для них всех. Однако, друзья мои, мы с вами стоим перед лицом точно такой же опасности.
опасности заблуждения в своих сердцах. «Посему я поклялся во гневе моем», — говорит им Бог. Ему не было необходимости произносить какие-то клятвы, ибо его слово и так непреложно. Однако Бог сделал это. Почему? Чтобы показать им всем, насколько серьезным является их преступление. Преступление неверия, за которое они лишились права войти в его покой. Бог обещал, что вследствие своего неверия целое поколение израильтян не сможет войти в обетованную землю. Однако, точно таким же образом, друзья мои, никто из нас не сможет узнать, что такое радость Ханаана, до тех пор, пока мы не только примем Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и будем ходить перед Ним в вере, посвятив Ему самих себя и всю свою жизнь. К сожалению, у нас в наших церквях есть очень много христиан, которые, образно говоря, живут в духовной пустыне. Пустыня — это место смерти, это место, где нет покоя, это место, где нет цели, это место, где нет удовлетворения. Детям Израиля в Синайской пустыне Бог сказал: «Вы не узнаете, что такое мой покой». И есть очень много верующих сегодня, которые просто не знают, что на самом деле означает Божий покой. Они никогда не входили в этот покой, потому что войти в него возможно лишь посредством веры. Далее давайте прочтем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вы можете спросить, разве может все это относиться к верующему? Вне всякого сомнения, дорогие мои, очень важно осознать, что Бог негодовал на детей Израиля за их грех. А в чем состоял этот грех? Это не был грех человекоубийства. Это не был грех воровства или грех обмана. Так в чем же он состоял, спросите вы? Друзья мои, эти люди не верили Богу. Это был их самый тяжкий грех, приведший к тому, что они отступили от живого Бога. И чтобы уберечься от этой опасности, автор призывает своих читателей в 13 стихе. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам всем следует делать это, друзья мои, увещевать, наставлять и поддерживать друг друга. Но для чего же? Для того, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Этот стих является предостережением главным образом для верующих, чтобы они не пропустили богатство и славу Божьих благословений вследствие обольщения своими собственными грехами. Однако в то же самое время все сказанное в 13 стихе имеет вполне ясное и конкретное применение в случае неспасенного человека. Дело в том, что когда кто-то говорит мне, что у него имеются интеллектуальные проблемы, мешающие ему принять Христа, я попросту не верю в это. Позвольте мне проиллюстрировать вам этот факт с помощью одной реальной истории, с которой я столкнулся в своей практике. В нашей церкви я проводил регулярные библейские занятия, которые проходили у нас в течение недели. На эти занятия собиралось немалое количество людей с разных концов города. Уже одно это привлекало к нашей церкви внимание, и некоторые люди приходили просто так, из любопытства, чтобы послушать то, о чем у нас будет идти речь. Герой истории, которую я хочу рассказать вам, попал в нашу церковь именно так. Работая по соседству, он увидел, как целая вереница людей идет со своими библиями в нашу церковь. И его заинтересовало, что именно может привлечь в церковь столько людей вечером, в середине недели. Надо сказать, что герой моей истории был во многих отношениях прекрасным молодым человеком.
Я уверен, что если бы вы познакомились с ним, вы бы пришли точно к такому же выводу. Так вот, он присоединился к группе направлявшихся в нашу церковь людей и остался на всю лекцию. А после завершения занятия он подошел ко мне и сказал, что никогда бы не подумал, что только ради изучения Библии такое большое количество людей собирается у нас в церкви каждый четверг. Но как бы там ни было, этот человек стал тоже приходить на наши собрания по четвергам. А затем он начал приходить к нам по воскресеньям и очень скоро почувствовал в своем сердце обличительный голос Святого Духа. Однажды он пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я думал, что я христианин, но теперь я вижу, что это не так. Я всего-навсего являюсь членом церкви. Однако у меня есть несколько интеллектуальных проблем, связанных с тем, чему вы учите. Одна из моих проблем — это история Ионы. Я не могу поверить, что человек мог жить внутри рыбы в течение 3 дней и ночей. Я спросил его, кто сказал ему, что Иона был жив в чреве рыбы в течение этих 3 дней. Он ответил, что он всегда слышал именно об этом и был уверен, что в Библии сказано именно это. Я ответил ему, что в моей Библии я не нахожу ничего подобного, и просто открыл книгу пророка Ионы, показав ему, что там на самом деле написано. А затем я открыл Новый Завет и прочел то, что сказал об этом событии сам Иисус, как записано в 12 главе Евангелия от Матфея. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». А после этого я сказал ему: «Если вам трудно принять воскресение Ионы, тогда вам также трудно принять воскресение Иисуса Христа». Молодой человек без особого энтузиазма согласился с моей правотой и сказал, что теперь у него более нет интеллектуальных проблем с этим вопросом. Тогда я посмотрел ему в глаза и спросил: «Друг мой, какой грех мешает вам прийти ко Христу?» Внезапно он покраснел и спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, что я ничего не знаю о его жизни, но зато я знаю, что все интеллектуальные проблемы — это проблемы с сердцем. Это значит, что в его жизни есть нечто, что удерживает его от Христа. И тут его прорвало, и он попросту зарыдал. Сквозь слезы он признался мне, что тайно снимает квартиру для женщины, которая работает у него секретарем и проводит с ней в этой квартире немало времени. Конечно, ни его жена, ни его близкие не знали об этом. Тогда я спросил его, почему бы ему не пожертвовать своими отношениями с этой женщиной ради взаимоотношений со Христом. Он вдруг поднял голову, как если бы эта мысль никогда не приходила к нему раньше, и твердо сказал, что завтра же он поговорит со своей подругой. Он не только поговорил с ней, но и уволил ее. Она угрожала предать всю эту историю огласке, но не сделала этого, а мой молодой друг в тот же вечер у меня в кабинете принял Христа своим Спасителем. Друзья мои, я был проповедником в течение весьма долгого времени, и за все эти годы я понял одно — на самом деле не существует никаких интеллектуальных проблем, которые бы удерживали кого-то от Христа. Но зато, вне всякого сомнения, существуют проблемы с грехами, и именно они мешают человеку приблизиться к Господу и принять Его. В Священном Писании есть еще один отрывок, в котором речь идет именно об этом, и на который я бы хотел обратить ваше внимание. Я говорю сейчас о 3 главе 2 послания к Коринфянам. Я думаю, что
Этот отрывок заслуживает того, чтобы мы сейчас отложили на время наше изучение послания к евреям и обратились к этому посланию Павла. Давайте для начала откроем 6 стих 3 главы, где сказано: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Закон осуждает нас, друзья мои, но только Святой Дух может дать нам жизнь. Далее Павел пишет в 7 стихе: «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей». Здесь апостол Павел вовсе не отрицает того факта, что закон был исполнен славы. Закон был славен, но эта слава должна была рано или поздно исчезнуть. Давайте посмотрим 11 стих этой главы. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Павел здесь сравнивает славу закона, благодаря которой лицо Моисея действительно сияло, с более великой славой, которую мы имеем во Христе. Прочтем следующие стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Дело в том, что в действительности Моисей закрывал свое лицо покрывалом не для того, чтобы скрыть сияние славы, как объясняют этот отрывок некоторые богословы, но потому, что эта слава увидала. Моисей закрывал свое лицо для того, чтобы люди не узнали об исчезновении этой славы. Однако сегодня есть иная слава, и эта слава открыта во Христе. Прочтем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Так что, как видите, неверие — это вовсе не интеллектуальная проблема. Это проблема сердца. Возможно, и вы, друзья мои, тоже принадлежите к числу тех людей, которые не приходят ко Христу именно из-за того, что в их жизни есть грех. И, может быть, вы не желаете отказываться от этого греха. Однако знайте, что в тот самый миг, когда ваше сердце согласится отказаться от вашего любимого греха, все ваши так называемые интеллектуальные проблемы будут разрешены и забыты. Святой Дух снимет эту завесу с вашего сердца, и вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. Обратите внимание на 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Завеса будет снята с вашего разума тогда, когда ваше сердце обратится к Спасителю. Теперь прочтем следующий стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Святой Дух войдет в вашу жизнь и сделает Христа реальностью для вас, как Он делает это для огромного числа людей сегодня. И когда мы, наконец, придем к Нему с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы с вами будем преображаться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если вы обратитесь к Нему, друзья мои, вы даже не можете вообразить себе, какое будущее ожидает вас. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Дела милосердия. В одной из миссионерских поездок к нам на служение пришла женщина. Одета она была бедно и не по погоде. День был прохладным, и было видно, что она замерзла. Одна из наших сестер сняла свою куртку и отдала ее этой женщине со словами: «Это вам подарок». Та со слезами благодарности сказала: «Я еще не встречала в своей жизни людей, которые были бы так добры к незнакомцам». Сестра ответила: «Благодарите Иисуса Христа. Если бы не Он, я бы так не поступила. Это Иисус заботится о вас. Он вас любит». На этом служении были и песни прославления, и проповеди о любви Иисуса Христа, и свидетельства, но лучшей проповедью и лучшим свидетельством любви Христа для этой женщины было милосердие, проявленное нашей сестрой. Библия много говорит о милосердии, ведь сам Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Лучшим примером милосердия служит Иисус Христос, который по своей великой любви и милости к нам пожертвовал собой, чтобы нас спасти. Настоящее милосердие – это всегда жертва со стороны того, кто его проявляет. Жертва временем, ресурсами, финансами, здоровьем и даже жизнью. Это не просто пожалеть кого-то на словах. Это активная добрая воля, действие. Настоящее милосердие имеет правильные библейские мотивы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Некоторые поступки могут показаться милосердными, хотя на самом деле их мотивы чисто эгоистичны. Это не жертвенность, а корыстолюбие. Проявление нами милосердия, милости люди не всегда могут правильно оценить, но мы все равно должны продолжать это делать. Бог же всегда высоко это ценит. Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Библии есть много примеров настоящего милосердия. Один из них записан в 38 главе книги пророка Иеремии. По согласованию с царем Сидекией, князья бросили пророка Иеремию в колодец, на дне которого была грязь, тем самым обрекая его на верную смерть. Один из царских евнухов, Авдемелех, на иврите «раб царя», узнал об этом, пошел к самому царю, ходатайствуя о пророке, называя тот поступок злом, и, вопреки первоначальному решению, царь разрешил ему вытащить Иеремию из колодца. Что подвигло Авдемелеха пойти против воли царя и князей, проявить милосердие к Иеремии, подвергая собственную жизнь смертельной опасности? Упование на Бога. Такой ответ дает сам Бог. По-человечески шансы спасти Иеремию были близки к нулю. Ведь что может сделать раб против воли царя? Но Авдемелех знал, что для него воля Божья в том, чтобы проявить милосердие, и он сделал этот шаг веры. А Бог уже использовал это решение, чтобы направить сердце царя к изменению изданного им указа. Бог также проявил милосердие к Авдемелеху, избавив его от смерти во время истребления жителей Иерусалима. Дорогие друзья, сегодня у нас у всех есть возможность прославлять Бога делами милосердия. Так давайте же ревновать об этом из любви к Богу и ближним. Автор Виктор Танцюра. Милосердный самарянин, покрытый ранами, поверженный во прах, лежал я при пути в томленье и слезах, и думал про себя в тоске невыразимой: о, где моя родня, где близкий, где любимый? И много мимо шло. Но что ж, никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал вид ран и мой тяжелый стон. Уж мной овладевал холодный смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали, в тускнеющих очах уж слезы застывали. Но вот пришел один, склонился надо мной и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полон святой любовью, текущую из ран не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне целительный бальзам. И голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый. Автор Юлия Жадовская.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Бог послал. Есть в нашей жизни герои, известные целому континенту или всему миру. Есть герои, о которых знают лишь в отдельно взятой провинции или стране. Есть те, чьи имена известны только по месту проживания. В отдельных случаях, в силу определенных обстоятельств, случаются исключения. Если об этих героях и тогда знали немногие, то сегодня о них уже не помнят вовсе. Особо опасный преступник, содержавшийся в одиночном заключении, совершил однажды успешный побег. Понимая, что далеко ему не уйти, ведь кругом тайга и дикие звери, он нашел себе временное пристанище в заброшенном старом сарае. Вскоре он услышал лай собак и чьи-то голоса. Они неумолимо и угрожающе приближались. Он напрягся, как затравленный зверь, и, затаив дыхание, настороженно прислушивался. Преследователи подошли настолько близко, что, казалось, услышат его дыхание. Но разделявший их забор со скрытой лазейкой из раздвигающихся досок оказался спасительной преградой. Некоторое время спустя кто-то робко постучал в дверь сарая. Преступник, схватив нож, тихо подошел к двери и, всматриваясь в единственную узкую щель, увидел незнакомого человека. Открыв дверь, он был немного удивлен. Перед ним стоял человек невысокого роста с вязанкой дров.
5: «Вам здесь, наверное, холодно. Вот, возьмите, даст Бог, согреетесь».
4: Немного погодя, в дверь снова постучали. Беглец также тихо подошел к двери, сжимая в руке нож. Предусмотрительно посмотрев в щелку, он увидел старушку и открыл дверь.
5: «Я тебе, горемычному, поесть принесла. Христа ради, подкрепись, сынок».
4: Согревшись и наевшись, он решил, что оставаться здесь небезопасно. «Глядишь, кто-то донесет, и тогда не сдобровать». Раздвинув доски забора, он покинул свое убежище. Уходил окраиной улицы поселка, чтобы меньше бросаться в глаза. Наметанным глазом он посматривал по сторонам в поисках нового убежища. Наконец остановился у какого-то старого строения, которое находилось за не менее старым, но тоже высоким забором. Пока он раздумывал, как туда забраться, из-за угла появилась милиция. Завязалась потасовка. Собралось несколько праздных ротозеев. Когда беглеца одолели, отобрали нож и надели наручники, кто-то выкрикнул, что так ему и надо, а кто-то злорадно посмеивался. Лишь один человек смотрел на жертву с нескрываемым состраданием. Этот единственный сочувственный взгляд беглец запомнил надолго. Как в таких случаях всегда бывает, к остававшемуся сроку заключения добавили новый – за побег. В последующие годы он не раз вспоминал свою загубленную молодую жизнь, задавал себе вопросы и неизменно на них отвечал. Он делал все бесстрашно и дерзко, но попался по глупости, потому что был молод. Вот если бы сейчас, думал он, все было бы иначе. Впрочем, так сложилась судьба, что вышло все действительно иначе. Небольшой участок безграничного голубого неба он видел лишь в зарешоченное маленькое окошко. Лишь изредка вспоминались краткие эпизоды из жизни, когда родная бабушка говорила внуку о Боге, когда незнакомый человек принес ему дрова, когда кроткая старушка принесла еду. «Зачем они это делали?» – задавался он вопросом, на который никак не находилось ответа. Он даже не мог точно припомнить сказанные ими слова. «Что же за этими поступками стояло?» – спрашивал он себя. «Одно из двух – либо наивная человеческая доброта, либо слепой религиозный фанатизм. Ах да, еще этот взгляд из толпы, такой сочувственный, сострадательный. Ну чего бы ему тогда тоже не смеяться? Не умеют люди радоваться». Так размышляя, он не сразу обратил внимание на то, что в камеру кто-то вошел. Обернувшись, он увидел священника. «Вы меня не знаете, но я здесь, чтобы с вами поговорить. Надеюсь, не возражаете?»
6: «Проходи, веселее будет».
4: «Простите за вторжение, но вижу, что у вас на душе как-то невесело. Даже пасмурно. На вашем небосклоне много мрачных туч.
6: Есть такое.
4: Вы знаете, их можно разогнать».
6: «Это как же?»
4: И потекла неспешная, спокойная беседа. Дружелюбие священника, его искреннее участие в судьбе узника постепенно придавали ей открытый доверительный характер. Заключенный вкратце рассказал о своей жизни, священник об Иисусе Христе. «Скажи мне, почему тот человек принес дрова?» «Его Бог послал».
6: «А старуху тоже Бог послал?»
4: «И старушку». В этот момент заключенного осенило, что за выросшей бородкой скрывалось чуть постаревшее лицо неизвестного человека из толпы.
6: «Как же тесен мир», — подумал он. «Это ты тогда смотрел на меня так сочувственно?»
4: «Нет, не я».
6: «А кто же?»
4: «Бог. Бог, создавший меня по своему образу и подобию, смотрел на вас моими глазами».
6: «Так ты что, Бог?»
4: «Нет, ну что вы.
6: Ничего не понимаю. Когда следователь сказал, что в меня вселился бес, это понятно. А здесь? Бог смотрит на меня твоими глазами? Выходит, в тебя вселился Бог?»
4: «Выходит, что так. Бес, как и Бог, тоже дух, только бес злой, а Бог добрый».
6: «Теперь вижу, почему ты, поп, такой добренький. Потому что в тебе Бог».
4: «Совершенно верно.
6: Но вот посмотри, ты сказал, что Бог послал мне тогда мужика и старуху».
4: «Да, послал».
6: «А тебя тоже послал?»
4: «И меня».
6: «Как же так может быть? Значит, Бог в тебе, и это Он тебя посылает? Бред какой-то».
4: «Ну почему же бред? Бог мой повелитель».
6: «А ты что, машина?»
4: «Не машина, конечно, но что-то вроде этого. Подобно тому, как водитель ведет машину, так и Бог, находящийся во мне, ведет меня».
6: «Да, складно ты поешь. Мне надо все это переварить. Ты еще придешь?»
4: «Приду». В следующий раз, когда священник вошел в камеру, узник слегка улыбнулся. Он ждал этой встречи со смешанными чувствами, не до конца понимая, чего от нее хотел. Вспоминая предыдущий разговор, он отметил одну немаловажную особенность. С ним впервые кто-то обходился уважительно, не так, как надзиратели и следователи. За годы заключения он отвык от нормальных человеческих отношений. В развязной криминальной среде живут по-волчьи, нередко загрызая друг друга до смерти. В атмосфере грубости и цинизма, наглости и куража ненависть порождает ненависть. Но не она правит этим миром, лежащим во зле. Злу этого мира отводятся ограниченные участки за высокими стенами, где его содержат в тесных камерах, подобно тому, как в толстостенных бутылях хранятся опасные и токсические вещества. «Вижу, что вы сегодня в лучшем настроении», — сказал священник.
6: «Не унываю».
4: «Вот и хорошо. Как себя чувствуете?»
6: «Чувствую себя следователем». Священник весело рассмеялся.
4: «У парня возникли вопросы. Значит, прошлая беседа его зацепила», — подумал он и сказал. «Допрашивайте. Я ведь тоже грешник, и эта камера — самое подходящее место для дознания».
6: «Скажи мне, зачем тебе в это место приходить?»
4: «Хочу, чтобы вы имели жизнь».
6: «Я и так живу».
4: «Вы имеете в виду жизнь плотскую, физическую. А я говорю о другой. Вы же не можете не понимать, что сейчас не живете, а существуете».
6: «Согласен. Но когда я выйду отсюда, у меня будет все, что мне нужно».
4: «Это вы сейчас так думаете. Когда у вас будет все, что нужно, вам захочется большего. Когда получите большее, пожелаете еще большего. Затем страстно возжаждете самого лучшего. И этому вожделению, даже если у вас будет еще одна жизнь, не будет конца». Парень задумался. Когда-то у него было все, о чем он мечтал. Он просаживал деньги в барах и ресторанах, но этой безумной и беспорядочной вакханалии пришел внезапный и логический конец. Словно угадывая его мысли, священник спросил: «Что вы собираетесь делать со своей жизнью?»
6: «Не знаю».
4: «А знаете, в чем смысл жизни?» Было еще несколько таких коротких встреч, и брошенное семя, упавшее на подготовленную почву, дало добрые всходы. Он освободился уже верующим, хотя и пожилым человеком. И первое, что он сделал, выйдя на свободу, привел к Богу своих родных. Он дорожил временем, как тот священник, понимая, что ему остается недолго. Далее он отправился к прежним друзьям. Сначала к тем, кто жил вблизи, затем, кого с трудом удалось разыскать вдали. С той же страстью, с которой он прежде грабил и кутил, он отдался благовестию. Бог вел его по жизни, как вел того мудрого священника. Когда его не стало, хоронить его прибыли отовсюду. Эти люди, возможно, не знали друг друга, но знали бывшего узника, а главное того, кому он их всех так преданно и ревностно вел. Дорожите временем, друзья. Наши дни крылаты и лукавы, расточать их без толку нельзя на пустые праздные забавы. Ни одной минуты не вернуть, ни одной секунды, ни мгновения. И пока не кончен жизни путь, находите время для служения. Драгоценен каждый Божий день, каждый час, как золото крупица. Сбросьте, как одежду свою лень, и вперед для Господа трудиться. Все, что в жизни Богом нам дано, личность, совесть и душа и мысли, кончится, как в емкости вино. В миг, когда придем к закату жизни, я не призываю никого время убивать, пока есть время. Призываю только для того, чтоб нести спасительное бремя. Бремя Искупителя легко, иго его благо и приятно. Отпускайте хлеб свой далеко, и с лихвой вернется он обратно. Александр Сибелев.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Ретрит пророка. Илья испугался и побежал, спасая свою жизнь. Слово, чаще всего переводимое как «испугался», означает «увидел, посмотрел». В синодальном переводе буквально «увидев это, он встал и пошел». До этого пророк безмятежно жил в Сарепте, пригороде Сидона, прямо под носом у Иезавели. Он видел неимоверные чудеса, какие творит через него Бог, и вдруг убегает неведомо куда. Пробежав 150 километров, Илья оставляет там слугу, последнего, кто мог быть рядом. Мы не знаем, по какой причине они расстались. Может, пророк не захотел обременять верного спутника, а может, тот сам, как молодой Иоанн Марк, служивший Павлу и Варнаве в их миссионерском путешествии, заявил, что на такое не подвязался и хочет домой. Так или иначе, дальше Илья отправляется один. Он шел еще целый день, пока не оказался посреди пустыни. Кто из нас под тяжестью проблем не хотел остаться один? Не хотел выкрикнуть всякому, кто проявляет участие: «Оставьте меня, дайте спокойно помереть». Не желал, забившись головой под одеяло, тихонько скулить и ждать, когда это все закончится. Вот и Илья лег и уснул под ракитой. И видит, ангел коснулся его и говорит ему: «Встань, поешь». Смотрит, у него в изголовье лепешка, испеченная на углях, и кувшин с водою. Он поел, попил, лег опять. Во сне ли это было видение или наяву, неясно. Но любой психолог согласится, что это первый шаг для выхода из депрессии. Хватит лежать, жалея и изводя себя. Встань, поешь, соберись. И снова посланец Господа коснулся его и сказал: «Встань, поешь, неблизкий путь тебе предстоит». Услышав эти слова, Илия решил, что убежал от Иезавели недостаточно далеко. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Пророк по-прежнему ведом своими страхами. Его желание – уйти как можно дальше и спрятаться как можно глубже. Пещера – идеально подходящее место. Бог же вопрошает: «Что ты здесь делаешь?» «Один я у тебя остался», – отвечает беглец. «Как ты обойдешься без меня, случись что со мною?» «Постойте. Что значит один? Или Авдий, главный управляющий царского двора, не переспрашивал Илью перед конфронтацией с пророками Ваала? Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? Как минимум, есть еще 100 верных Господу людей, о которых пророку известно. Но наверняка есть и те, о которых тот просто не в курсе. То, что ты сам по себе, что не с ними, не Божья проблема, а твоя. Ты просто остался один. Ты убежал от остальных, отделился от народа Божьего. Почему мы зачастую избегаем общения с Божьими людьми? Бытует мнение, что раз у нас проблемы, лучше в собрание святых не ходить, подождать, пока все не разрешится. Но позвольте, куда еще идти с проблемами, если не к Божьему народу? С кем еще советоваться? Разумеется, находиться в одиночестве удобно. Никто не дает непрошенных советов, не указывает на мою неправоту. Ну, прям по Писанию. Я сам себе Бог, сам решаю, что хорошо, а что плохо. Как же Илии было комфортно при подготовке к служению у потока Харафа? Вокруг засуха и голод, а у тебя родниковая вода и адресная доставка шаурмы орнитодронами 2 раза в день. Как там было уютно, спокойно и тихо. Никто не давал советов, никто ничего не просил, ни с кем не нужно было спорить. А как только начинается служение, становится хлопотно и некомфортно. Возникает необходимость что-то решать, преодолевать какие-то трудности. Но в уединении своего предназначения не исполнить. Нехорошо быть человеку одному. Любой ретрит, отход, дается для подготовки к лучшему служению. Цель отхода – перегруппироваться, чтобы с обновленными силами вступить в схватку. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Пережитое.
3: Семейная история. Рассматривая семейные фотографии, я заинтересовалась одной из них, старой, датированной 1940 годом. На ней рядом с моей бабушкой Валей, тогда еще совсем юной, сидела красивая девушка. «Кто это?» — спросила я отца. «Да, это интересная история», — оживился отец, присаживаясь рядом со мной. «Накануне войны твоя бабушка Валя дружила с еврейской девочкой Блюмой Финкельштейн. Блюма была очень ласковым и открытым подростком, и твоя прабабушка Геля Мойгис всячески поощряла их дружбу. Дом наших родных в Минске всегда был открыт для Блюмы. И та, пользуясь гостеприимством Гели, как только выпадало свободное время, прибегала пообщаться с твоей юной бабушкой Валей. Их беззаботную юность, казалось, ничто не могло омрачить. Но война перечеркнула все». В июне 1941 года, когда началась война, все верили, что это ненадолго, и наши войска разобьют немецких фашистов в первый же день. Но уже через 2 дня немцы вошли в город Минск, И тут началось самое страшное. Фашисты согнали всех евреев в еврейское гетто, а потом вывезли в концентрационные лагеря на уничтожение. Были схвачены и убиты и родители Блюмы. Блюма чудом избежала ареста, так как во время еврейской облавы была, как и обычно, в доме прабабушки Гели. Это были воистину ужасные дни. В городе был введен комендантский час. Ежедневно проводились облавы. Немцы на самых видных местах вывесили объявления, предупреждающие, что лица, укрывающие коммунистов или евреев, будут расстреляны. А тем, кто укажет место их нахождения, обещалось денежное вознаграждение. Такое объявление висело на столбе и против нашего дома. Прабабушка Геля прекрасно понимала, что ей грозит заукрывательство, но сделала все, чтобы спасти несчастную еврейскую девочку. Днем она прятала Блюму в комнате, закрывая окна занавесками, а на ночь, когда обычно производились основные облавы и обыски, закрывала девушку на чердаке, в большом сундуке с одеждой. Чтобы Блюме хватало воздуха, сзади в сундуке были проделаны небольшие отверстия. Одежда в сундуке служила ей одеялом. Несколько раз во время облав немцы проверяли дом, но ничего подозрительного не находили. Но в ту ночь все пошло не так. Чтобы тебе все было понятно, я должен кое-что пояснить. Прабабушка Геля происходила из старинного дворянского рода Мойгис. Ее отца и братьев в 1937 году сотрудники НКВД расстреляли за одну лишь принадлежность к дворянскому роду. Гелю не убили только потому, что она была женщиной и имела на руках двух маленьких детей. Но, видимо, именно за ее происхождение Гелю люто ненавидел один из ее соседей по улице. Каким-то образом он узнал, что она прячет еврейскую девочку, и донес об этом немецкому начальству. Немцы появились ночью неожиданно. В дом вошел немецкий офицер, два солдата, переводчик и сосед-предатель. Сосед что-то подобострастно нашептывал на ухо переводчику, а тот громко переводил офицеру. Геля ничего не понимала по-немецки, но и без слов по жестам было видно, что все пришли с конкретной целью. Предатель бегал по комнатам, заглядывал под кровать, открывал и рылся в шкафах, обыскал погреб. Чем дальше, тем больше он нервничал и виновато оглядывался на офицера. Потом подбежал к переводчику и опять начал что-то шептать ему на ухо, показывая рукой на чердак. Офицер, понимающе кивнул и жестом приказал подняться наверх. Предатель и один из немецких солдат по приставной лестнице поднялись на чердак. Стараясь скрыть волнение, поднялась за ними и Геля. Солдат, освещая фонариком темное пространство чердака, заглянул в шкаф, стволом автомата раздвинул старую зимнюю одежду, не спеша обошел чердак по кругу, ударом сапога опрокинул пустую бочку, раскидал ящики со старыми вещами и медленно подошел к сундуку, где под одеждами была спрятана Блюма. Это была точка невозврата. Время для Гели будто остановилось. Она, как в замедленной съемке, видела, как солдат медленно откинул крышку сундука, поправил автомат, наклонился и, подсвечивая фонариком, начал выбрасывать из сундука одежду, которой была укрыта Блюма. Сердце Гели бешено билось. Все тело стало как ватное. «Все, это конец», — звучало в мозгу. «Понятно, что меня расстреляют. Что же будет с детьми?» Вдруг солдат резко остановился и направил свет фонарика в лицо Гели. Геля не стала закрываться от света и, собрав всю свою волю, мужественно смотрела на ту часть темного силуэта, где была голова солдата. Что увидел в ее глазах немецкий солдат, остается загадкой. Но он неожиданно перевел луч фонарика на предателя, что-то сказал по-немецки и захлопнул крышку сундука. Когда все спустились в комнату, предатель еще пытался, бегая из угла в угол, найти то укромное место, где могли прятать еврейку. Но офицер жестом остановил его и показал на дверь. Через переводчика офицер вежливо попросил прощения за доставленные неудобства и брезгливо отдернул руку, когда к нему прикоснулся предатель, умолявший еще раз все осмотреть. Переводчик предупредительно открыл входную дверь,

0: тихо прикрыв за собой дверь. Геля без сил опустилась на пол. Что заставило того немецкого солдата совершить поступок, который мог закончиться для него серьезным наказанием или даже трибуналом? Может, это была просто вспышка милосердия? Или он оказался под воздействием неотразимой красоты Гели, которую отмечали все, кто ее знал? Этого мы никогда не узнаем. Но мне кажется, он был поражен волей и мужеством этой хрупкой женщины, которая готова была пожертвовать своей жизнью ради спасения чужого человека. И тогда, в ту ночь, в луче фонаря, он увидел в ее глазах отражение невероятной силы духа и не смог не отдать должное этой силе. Папа закончил свой рассказ, но я не хотела уходить. «А что было потом с Блюмой?» — поинтересовалась я. Отец, видимо, утомленный длинным пересказом истории, немногословно добавил. А потом прабабушка Геля вывезла Блюму в деревню Смиловичи, где и скрывала от немцев до самого конца войны. В Бобруйске потом нашлись родственники девочки, которые и забрали ее к себе. Твоя бабушка Валя и Блюма долго переписывались и даже несколько раз приезжали друг к другу в гости. Но я хотел рассказать не об их дружбе, а о мужестве твоей прабабушки. Очень бы хотел, чтобы и ты была похожа на нее. Потом папа принес пожелтевшие от времени фотографии прабабушки Гели. И я снова рассматривала их, будто впервые, стараясь увидеть в глазах этой действительно очень красивой женщины ту самоотверженность и силу духа, которые сумели в ту незапамятную ночь остановить смерть. Прабабушки давно уже нет. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Я с трудом вспоминаю черты ее лица, но очень горжусь ею и очень-очень хочу, чтобы и в моих глазах мои дети, а потом и внуки, могли увидеть хотя бы отблеск того огня, перед которым бессильна даже смерть. Автор — Ника Жуковень, 1998 год.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Сила немощи. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 8. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, сообщает о постигших его сильных переживаниях. В своем послании он признается, что он и его сотрудники отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Зачем апостол Павел столь откровенно подчеркивает свою беспомощность перед лицом обрушившихся на него несчастий? Ведь по человеческому рассуждению он подрывает собственный авторитет. Коринфская церковь — единственная из церквей, основанных Павлом, в которых его апостольство ставилось под сомнение. Воспользовавшись незрелостью коринфян, в церковь вкрались самозванные апостолы, которые считали, что церковные вожди должны быть яркими, властными и сильными личностями. Вполне возможно, что когда до церкви дошли слухи о несчастьях Павла, эти люди воспользовались обстоятельствами, чтобы уронить авторитет апостола в глазах верующих. Многие в подобной ситуации постарались бы приукрасить действительность. Но апостол Павел не скрывает того, что действительно оказался в отчаянном положении, потому что глубоко проникся значением слов «когда я немощен, тогда силен». Он хотел быть сильным, но полагался не на свои ограниченные человеческие ресурсы, а на Бога, который действует как раз тогда, когда мы оказываемся бессильными. Почти в каждом своем послании апостол Павел говорит о том, что ему приходится испытывать голод, страдать от холода, жажды, переносить побои, унижения, преследования, насмешки. Но ни в одном своем послании он ни разу не усомнился в том, что Бог благословляет его. Апостол безо всякого смущения говорит, что они сами в себе имели приговор к смерти, то есть согласились с собственным бессилием и приготовились умереть, что сделало их свободными возложить всю надежду на Бога и, как следствие,

0: увидеть его могущественное действие. Таким образом, печальные обстоятельства стали для апостола Павла великим благословением. Ведь если подумать, то именно таким было начало нашей жизни с Христом. Мы испытали действие Его силы лишь тогда, когда в полной духовной нищете и немощи пришли к покаянию, то есть признали, что сами не способны жить так, как требует Бог. Таким должно быть и продолжение нашей христианской жизни. Господь являет свою силу там, где люди перестают полагаться на себя и всем сердцем доверяют Ему. Уверовать в Иисуса Христа как Спасителя и полностью полагаться на Него в любых жизненных обстоятельствах – не одно и то же. Павел говорит, что через страдания мы обретаем совершенную надежду на Бога. Верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. В нашей испорченной грехом природе укоренено стремление к независимости от Бога. Оно проявляется в отсутствии потребности молиться, в уверенности в том, что все проблемы можно решить своими силами, не прибегая к Божьей помощи. Сам Павел по природе своей был человеком самоуверенным и независимым, поэтому понимал опасность такого состояния. Подобный опыт имел ветхозаветный Иов, вера которого в результате страданий обрела большую глубину. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Можно сказать, что живая вера, которая несет нас по жизни, как бы на своих крыльях, остается для нас недоступной и неведомой, пока мы, подобно апостолу Павлу, не испытаем чувство полной беспомощности. До этого наша вера нередко остается чисто умозрительной. Истинная вера может быть построена только на руинах нашей самоуверенности. Если бы не беды и несчастья, которые обрушиваются на нас и опускают нас на самое дно жизни, вряд ли в мире вообще была бы вера, достойная упоминания. Кроме того, страдания делают нас способными разделять скорби со страждующими. Апостол Павел носил на теле и в душе шрамы от скорбей, которые ему довелось испытать. Он обладал такой духовной силой, которую можно обрести только через немощь. Скорби учат нас молиться. Возможно, некоторые из нас вообще никогда бы не молились, если бы их не побуждали к тому разного рода переживания. Страдания и скорби не только побуждают нас к усиленным молитвам, но и многократно умножают в нас чувство благодарности Богу. Писание учит нас быть благодарными, но грешной нашей природе свойственно воспринимать дары как должное и само собой разумеющееся. Когда же страдания выводят нас из равновесия, и нужда по-настоящему касается нашего сердца, то и благодарность за ответ Бога на молитву будет неподдельной и сильной. Возможно, именно с этой целью допускаются нам различные переживания. Страдания обогащают нашу жизнь молитвами и благодарениями, возносимыми к Богу. Через них мы открываемся навстречу тем благословениям, которые Господь хочет ниспослать, но не дает, пока мы о них не просим. В торжественной картине, которую рисует апостол Павел в своих посланиях, находится место для скорбей. Они не случайные штрихи, портящие полотно. На самом деле они необходимы, потому что без них картина была бы неполной. Тем же, которые считают немощь человеческую показателем непригодности к служению, следует сказать, что они упускают самое главное в христианстве – силу Божью, которая могла бы действовать в их жизни. Андрей Кравцов.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Доверие Отцу.

0: согласился, но только при условии, что он позовет отца, который подержит веревку. Мальчик полностью доверял только своему отцу. Было бы очень хорошо, если бы и мы, христиане, больше доверяли своему Отцу Небесному. Доверие Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Нет никакой опасности при полном доверии Богу. Передайте каждую область своей жизни в руки Иисуса Христа. Передайте Ему вашу возлюбленную и возлюбленного, вашу семью, работу, карьеру, стремления, вашу душу и внутренние мысли и глубину сердца. Передайте все Христу. Передайте совершенно и безоговорочно Христу свои глаза и уши, и руки, и ноги, и мысли, и сердце. Верьте, что Бог принял переданное вами. Положитесь полностью на Бога. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он – Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положитесь на Господа, и вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. Отдайте себя со всеми вашими опасностями, со всеми вашими тревогами, с людьми, близкими вашему сердцу. Отдайте, одним словом, всецело себя и все в руки Божии, поручите все Господу. Мы часто тревожимся, в то время как нужно только одно – в полном доверии отдаться Господу. Лишь полное доверие Господу способно удалить боль всякой скорби.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Нужно стать чистым. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Вы, наверное, еще не забыли наш вчерашний текст. Как же совершить то, о чем мы размышляли вчера и о чем прочитали в сегодняшнем тексте? Если нам самим не под силу исправиться, и Бог пообещал, что Сам даст нам новые сердечки, то почему тогда написано, что имеющий сию надежду на Него очищает себя так, как он чист? Выходит, что все-таки человек очищает себя сам? Мама позвонила Лене домой и попросила его привезти ей на работу документы, которые она оставила дома. Через некоторое время Леня позвонил маме с проходной, и мама вышла к нему. Но когда она увидела сына, то ужаснулась. Мальчик был такой чумазый и лохматый, что ей стало стыдно за него перед людьми, которые находились рядом. Она отвела его в угол и быстро принялась приводить сына в порядок.
2: «Не надо меня тереть, больно!»
1: — сопротивлялся он сначала.
2: «Не надо меня расчесывать!»
1: Тогда мама вынула из сумочки зеркальце, подняла его к лицу Лёни и строго сказала: «Посмотри, на кого ты похож! Неужели и дальше хочешь оставаться таким? Я предлагаю тебе как можно скорее умыться и расчесаться». Увидев себя в зеркале, мальчик больше не сопротивлялся. Они вместе зашли в комнату, где была вода, и Лёня сначала умылся, а потом причесался. «Посмотри еще раз в зеркало, сынок. Теперь совсем другое дело. И самому приятно, и от людей не стыдно». Очистить себя от греха мы сможем только в том случае, если не будем сопротивляться работе Божьей любви над нашим сердцем. В этом и состоит наше усилие.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

урожай жизни. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Книги притчей, 31 глава, 31 стих. Слышны голоса, много голосов. Это наши голоса. Мы с трепетом и изумлением вглядываемся в завершенный портрет, в котором Бог запечатлел все, что считает достойным в женщинах, любящих Его. 31 глава книги притчей подошла к концу, а с ней и сама книга притчей, книга Божьей мудрости. И мы видим плод, который принесла жизнь любви и служения ближним. Этот плод вырос из сердца, любящего Бога и живущего по Его заповедям. О, какая радость! Какая слава! Какая дивная жатва хвалы! Все, кто только может, восхваляют эту женщину, которая так прекрасна в Божьих глазах. В этих словах 31 главы книги притчей, сохранившихся через века, мы слышим голос ее детей, возносящих ей хвалу, голос ее мужа, провозглашающего хвалу у ворот, голос Бога, восхваляющего ее, славят ее даже ее собственные поступки. Но нужно прислушаться еще к одному голосу, к вашему. Великолепную красоту женщины из книги притчей не ценят в наше время. Сатана – враг нашего спасения, а с ним и падший мир, в котором мы живем, считают такую красоту нежелательной. О, как же сильно они ошибаются! Дорогая последовательница Бога, женщина из книги притчей, это олицетворение истинной красоты. Она воплощает в себе все, что красиво в Божьих глазах. Ваша хвала покажет, что вы признаете великолепие всего, что прекрасно в Божьих глазах. И лучшая хвала, которую вы можете вознести женщине из книги притчей, это последовать ее примеру. А теперь, не считаете ли вы, что нужно склонить свою голову и вознести хвалу Богу за прекрасную женщину, которую Он создал? Она воистину один из Его драгоценных даров вам. Про нее в книге притчей написано, чтобы вдохновлять, наставлять и воодушевлять вас, когда вы обнаруживаете, что острота вашего внутреннего взора притупляется и чувствуете, что ваши ценности смещаются, когда вам не удается быть женщиной, угодной Богу, которой вы хотите быть. Снова навестив эту женщину, прекрасную в Божьих глазах женщину, любящую Бога, вы обновите свой внутренний взор, восстановите свою силу, разожжете как свою любовь к Богу, так и свою преданность Его замыслу сделать вас и вашу жизнь прекрасной в Его глазах.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Речь пойдет на тему «Сара, достойная княгиня» из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Гин Карсин. Гин Карсин надеялась, что встреча с этими женщинами будет для вас приятной неожиданностью, и вы увидите, насколько актуальным является их жизненный опыт сегодня. Ее и наша молитва о том, чтобы героини Священного Писания указали вам путь к богатой и счастливой жизни с Богом. Да благословит вас Бог, слушая эту передачу.

0: Читает Наталья Приз.
1: Вера – это шестое чувство, которое дает нам способность познавать невидимый, но действительный духовный мир. В этом царстве мы имеем дело непосредственно с Богом. Освальд Сандерс.

Сара, достойная княгиня. И явился Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер. И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Верой и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха». 1 Петра 3:6. Хеврон. За 2000 лет до рождения Христа. Сара смеется, но не потому, что ей весело. Она с недоверием смеется над тем, что услышала. Женщина, 89 лет, должна родить ребенка. Сына, это невозможно. Они с мужем слишком стары, чтобы иметь ребенка. Много лет они ждали ребенка, но его не было. Сначала они были убеждены, что Бог сам даст им ребенка. Но прошло уже четверть века, а ожидаемое так и не исполнялось. На мгновение перед глазами Сары возникают воспоминания о прожитых годах. Они жили в Уре Халдейском, культурном центре и богатом торговом городе, расположенном в южной Месопотамии, между реками Ефрат и Тигр. Хотя в то время Ур не имел былой славы, но все еще значился важным городом. В нем жили знаменитые ремесленники, которых превосходили только египтяне. Корабли, причалившие в порту, привозили товары из Индии и Дальнего Востока в обмен на зерно. Многие жители города были богатыми и имели большие дома. И Аврааму, и Саре жилось хорошо в кругу родственников и друзей. Потом их жизнь в одночасье радикально изменилась. Бог явился Аврааму. Явление было таким впечатляющим и величественным, что не было никакого сомнения в том, что с ним говорил живой Бог, а не тот, которого чтили его предки. Бог повелел ему, чтобы он оставил родину и родных и пошел в страну, которую он укажет ему. И пообещал Бог Аврааму: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Авраам тотчас послушался, и Сара без колебаний повиновалась его решению. Так они двинулись в путь. Из горожан, привыкших ко всевозможным удобствам, они превратились в полукочевников. Как и большинству женщин, Саре нелегко было покинуть дом и родных и отправиться в неизвестность. Но она это сделала с доверием к Богу и в послушании мужу. Это было длинное и тяжелое путешествие, пока они не пришли в Харан, находящийся почти на 1000 километров севернее Ура, на юге современной Турции. Там они остановились, и жизнь постепенно стала налаживаться. Было, правда, не так уютно, как в Уре, но все же значительно лучше, чем во время изнурительного путешествия. Когда они снова тронулись в путь, чтобы достичь юго-запада, умер их отец Фарра. Авраам и Сара были сводными братом и сестрой. У них был общий отец. В те времена найти достойного спутника жизни было настолько трудно, что часто его приходилось искать среди близкой родни. Без отца и родных, которые остались в Харане, жизнь стала еще более одинокой и в полной опасности. Только племянник Авраама, Лот, пошел с ними. Они потеряли все, но неизменными у них оставались, во-первых, обещание Бога, что у них будет ребенок,
несмотря на их преклонный возраст. Аврааму в это время было 75, Саре – 65. Во-вторых, взаимное уважение и любовь. Сара, как и Авраам, была сильной личностью, со стойким характером. Все же она всегда старалась приспосабливаться к мужу и быть послушной ему. Она обладала значительным состоянием, однако добровольно покорилась своему мужу. Такое отношение к мужу было определено ее отношением к Богу. Упование на Бога сделало ее таким человеком, на которого можно было положиться. Так она заняла твердую и непоколебимую позицию в жизни и была примерной супругой. Авраам чтил ее, потому что она была послушна ему и ценила его. Он слушался ее советов и выражал ей свою любовь и уважение. Они были друзьями и сообща обсуждали все свои дела. Их души были открыты Богу и друг другу, и они взаимно обогащали и укрепляли свою духовную жизнь. Сами того не зная, отец всех верующих и его жена показали своей супружеской жизнью, что они являются прообразом Христа и его будущей церкви. Но время шло, а ребенка все не было. Когда они продолжали путь, оказалось неподалеку от Сихема, Бог снова явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Они вздохнули с облегчением, когда, наконец, дошли до места назначения. Авраам построил там жертвенник в знак благодарности Богу. По-видимому, они все еще надеялись на ребенка. Позже, в Вифиле, он снова совершил жертвоприношение. Поклонение Богу было для этой четы главным в жизни. И жизнь их была размеренной и спокойной. Сара вспоминает радостные моменты из жизни и былые неудачи. Вспоминает разочарование, которое она пережила в Египте. Та рана все еще болела. Южная земля, область Негев, суха и пустынна. Это горное место, где не было воды. Когда они жили там и наступил голод, Авраам не вернулся в Вифиль или Сихем, а пошел южнее, в Египет. Он не подумал спросить совета у Бога, поговорить с ним у жертвенника. И не потому ли стало ему страшно, что в пути он оказался без Божьего сопровождения? «Давай скажем, что ты моя сестра», – предложил он. Авраам, который много лет надеялся на Бога, вдруг стал бояться за свою жизнь. Он прибегнул ко лжи и этим принес Сару в жертву. Куда же девалась его любовь и верность? Правда, в начале своего путешествия они договорились поступать именно так. Они успокаивали свою совесть тем, что это не ложь. Теоретически это было правдой, но в действительности это было изменой Саре, ибо она была женой Авраама. Ее преклонный возраст и длительное пребывание под палящими лучами солнца, отсутствие возможности следить за собой, кажется, не сказались на ее красоте. Она все еще считалась привлекательной женщиной. Случилось то, чего же ожидал Авраам. Ее заметили, и она попала в дом фараона. Эгоизм Авраама подверг опасности не только ее целомудрие. Авраам поступил легкомысленно, даже рискованно и по отношению к обещанному ребенку. Но Бог, на которого надеялась Сара, заступился за нее. Фараон понял, что Сара – жена Авраама, и выслал их. Конечно, это не могло не сказаться на ее доверии к мужу. Сара стала менее уверенной в нем, когда они вернулись в Вифиль, где в последний раз приносили жертву, то вместе с караваном прибыла молодая египетская служанка Агарь. В отношении к племяннику Лоту Авраам опять доказал, что он человек Божий.
Лот вместе с семьей отделился от него, прервав таким образом последнюю связь с родом. Они окончательно решили разбить свои шатры в Хевроне. Проходили годы. Обетование не исполнялось. Авраам, возможно, спрашивал себя, не является ли приемный сын выходом из положения. Он подумал об Елиезере, уважаемом человеке в его окружении. Но это не входило в Божьи намерения, и ответил ему Господь, «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Обещание Бога о наследнике оставалось и было подтверждено заветом. Хотя Бог повторил обещание, но время его исполнения еще не настало. Сара поняла, что жизнь по вере означает не только отказ от проявления своей воли, но что такая жизнь требует терпения. Вера и терпение неразрывны, но их не так легко достичь. Этому нужно учиться всю жизнь. Отец всех верующих и его жена должны были учиться и, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, оставаться твердыми в вере. Они должны были стать примером для тех, кто будет ждать обещанное в вере и долготерпении. Через позор и потери они должны были учиться, таким трудным иногда является ожидание. Божьи обещания тверды, но Он держит в секрете время их исполнения. В школе жизни они должны были научиться укреплять свою веру на твердом грунте Божьих обещаний, а не на зыбкой почве человеческих возможностей. Именно это им и не удалось. Сара подумала о своем преклонном возрасте и предложила Аврааму взять наложницу, египетскую служанку. Она поступила так по обычаям тех времен, ибо такое тогда встречалось очень часто. Законом допускалось делать ссылку на то, что она обещала мужу ребенка. Но то, что она так поступила, было ошибкой. Она принесла жертву самоотверженности и даже могла оправдаться тем, что Бог не говорил, что обещанный Аврааму сын должен быть и ее сыном. Но, несмотря на все оправдания, ее поступок не перестает быть неправильным. Это было напрасной жертвой, когда она любой ценой хотела достичь исполнения Божьего обетования и сама установила время. Понятно, что долгое ожидание, длившееся вот уже 10 лет, было почти невыносимым. Но проблема была не в том, что ее терпению настал конец. Ее ошибкой было то, что она сама искала выход из положения. Она сама распорядилась собственной судьбой и за это должна была тяжело страдать.

Что же заставило Авраама послушать ее? Это не совсем понятно. Ясно лишь то, что ему пришлось пожинать горькие плоды, как и Адаму, потому что он послушался ложного предложения своей жены. Последствия были неизбежны. Грех неверия и нетерпения принес плоды еще раньше, чем Агарь родила ребенка. Еще до рождения Исмаила в семье Авраама начались раздоры. Агарь проявила несоответствующую ее положению заносчивость, а Сара забыла, что инициатива в претворении этого злополучного плана принадлежала ей. Удаление от Бога не привело ее к самопознанию и покаянию. Наоборот, она возложила вину на мужа. Сара унизилась и стала притеснять Агарь. Она делала это так основательно, что если бы не вмешался Бог, то Агарь погибла бы. Сара на собственном опыте убедилась, что человек не может предвидеть, какие разрушительные силы оживают в нем, когда он теряет веру в Бога. Время, которое Сара надеялась выиграть, не оказалось ли потерянным временем? В Библии сказано, что прошло 13 лет, прежде чем Бог снова открылся Аврааму. Авраам усердствовал, обслуживал гостей, которые неожиданно посетили его. Сара помогала в приготовлении пищи. Но Авраам сам обслуживал своих гостей, потому что по обычаю Востока это должны делать мужчины. Сара стала прислушиваться к их разговору, когда один из гостей спросил: «Где Сара, жена твоя?» Невольно она подошла ко входу в шатер. Кто эти мужчины? Откуда они знают ее имя? Что они знают о ней? На кивок Авраама: «Здесь, в шатре», последовал неожиданный ответ: «Через год я опять буду у тебя в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Мужчины сидели спиной к шатру, и Сара думала, что ее не видят. Она была наедине со своими мыслями и лишь тихонько засмеялась, услышав сказанное: «Как воспитанные люди, они желают нам ребенка за оказанное гостеприимство», – подумала она. Однако она испугалась, когда услышала слова, полностью соответствующие ее мыслям. Почему это смеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Далее этот голос произносит удивительные слова: «Есть ли что трудное для Господа?» Сара прислушивается. «Для Господа? Для Господа?» Только теперь она понимает, кто разговаривает с Авраамом. Сам Господь спустился на землю, чтобы поговорить с Сарой и лично подтвердить ей обещанное. «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Испугавшись и придя в замешательство, она обманывает: «Я не смеялась». Но в ответ слышит: «Нет, ты рассмеялась». Почему же Господь не говорил непосредственно с ней? Следовал ли он обычаю той страны? Или он этим хотел напомнить Аврааму, что он так же, как и Сара, недавно с недоверием смеялся, когда Господь еще раз напомнил ему свое обещание? Авраам тоже потерял надежду иметь сына от Сары. Он был доволен Исмаилом и думал, что тот принят Богом. Но Бог ясно сказал, что обещанный сын должен быть от Сары. В доказательство этого он изменил их имена. Вместо Авраам, благородный отец, он должен называться Авраамом, отцом многих народов. И Сара теперь должна стать Саррой, что означает «княгиня». Обрезание у мужчин становится знамением завета с Богом. Господь хотел сообщить не только Аврааму, что время ожидания подошло к концу, но и Сара должна была это услышать.
Год спустя, в назначенное Богом время, Сара родила Исаака. Он смеется, означает его имя, которое он получил от самого Бога. Его имя будет всегда напоминать родителям, что вопросительный знак, который они своим сомнительным смехом поставили после его имени, Бог превратил в знак восклицательный. Последний год перед рождением Исаака, когда Бог доверился Аврааму как другу, не был счастливым. Египетская ложь, когда Авраам выдал жену за сестру, повторилась снова. Сомнение в Божьем обещании принесло не только проклятие всему народу, но из-за неверия должны были страдать и невинные. И только непосредственное вмешательство Бога защитило ребенка Авраама и Сары. Еще раз мы встречаемся с Сарой на пире, который устроил Авраам в день отлучения Исаака от материнской груди. Из-за ошибочного решения Сары вести Агарь как наложницу в семью снова возникают проблемы. Исмаил насмехается над Исааком, и Сара принуждает Авраама выгнать Агарь вместе с сыном. Авраам огорчен. Он чувствует себя виновным, но, выполняя Божий приказ, он слушается Сары и отпускает египтянку с ребенком. Из рассказа видно, Бог любит и Агарь, но между сыном обетования и сыном рабыни должна быть четкая граница. 37 лет жизни Сары после рождения Исаака – это слишком короткий срок для того, чтобы увидеть горе, которое постигло поколение людей, потомков сыновей Авраама. Арабы, потомки Исмаила, станут постоянными врагами евреев, потомков Исаака. Проблемы на Среднем Востоке, длящиеся много столетий, все еще не разрешены. Я стою у гробницы Сары в мечети над пещерой Махпелла, где находится ее роскошный гроб. Чтобы лучше рассмотреть, я подхожу к решетке. Но как я не напрягаюсь, я ничего не могу рассмотреть. Я только вдыхаю душный воздух, который поднимается из пещеры. Везде ощущается напряженность. Ведь арабы и евреи до сих пор враждуют между собой. Мусульмане почти не дают нам времени для осмотра. Пропасть между мусульманами, духовными наследниками Исмаила, и нами, христианами, духовными наследниками Исаака, велика. Хеврон является самым враждебно настроенным против христиан городом арабского мира. Я думаю, как невообразимо печально для Сары, что ее нетерпение привело к таким роковым последствиям. Какую тень это бросает на память о ней? Я вспоминаю всех мужей веры, людей, которые в послании к евреям описываются с большим уважением. Первой женщиной среди них является Сара. В Новом Завете мы находим ее имя не потому, что она так пала, а потому что она имела такую великую веру. Ее вера, которая так явно проявлялась при рождении Исаака, должна была долго возрастать. Сара должна была принести большие жертвы. Она оставила многое из того, что любила, и переносила тяготы и разочарования без ропота. В изменяющихся жизненных обстоятельствах она всегда приспосабливалась к мужу. Ее преданность Аврааму помогала и ему оставаться верным Богу. Наука говорит, что существуют отрицательные эмоции, которые могут сделать человека больным, но существуют и положительные – радость, веселье, которые способствуют здоровью и долголетию. В этом ли именно тайна Сариной красоты и жизненной силы? Я вспоминаю послание апостола Петра
в которых он славит ее внутреннюю красоту. Он призывает меня и всех женщин мира следовать примеру Сары, княгини среди женщин.

Женщины, которые сказали Богу «да». Ее муж призван Богом оставить родной город и дом и пойти туда, куда скажет Бог. Но пойдет ли жена с ним? Выбор сложный. Родной город, дом, знакомые, родственники – все это было надежной опорой, но Сара выбирает сказать Богу «да». Тяжелый путь через пустыню, лишения, опасности, жизнь кочевников. Голод приводит Авраама в Египет. Из-за страха быть убитым из-за красавицы жены, Авраам просит Сару назваться его сестрой. Но Сара продолжает доверять Господу, и Бог спасает ее из гарема фараона. Авраам и Сара бесплодны. Бог обещал им наследника и обещал, что произведет от них целый народ. 25 лет ожидания. Сара говорит Богу «да». Сын родился вопреки всем физическим законам. И Авраам называет его Исаак, что значит смех. Смех радости невероятных дел Божьих. Но что такое? Авраам берет все необходимое для жертвоприношения, берет Исаака и поднимается в гору, сжимается сердце Сары. Но она говорит Богу «да», потому что доверяет ему. Несмотря на все испытания, трудности, лишения, несмотря на сомнения, неправильные поступки и ошибки, Сара продолжает отвечать Богу «да», и они с Авраамом становятся родоначальниками Божьего народа.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Да благословит вас Бог, дорогие

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры, возлюбленные мои. Приветствую всех, кто нас слушает, смотрит, кто едет за рулем. Мы продолжаем с вами эту серию проповедей, благословенную серию проповедей. Я просто рад тому, что я могу быть участником этих служений, этих проповедований. «Христос в каждой книге Библии». Христос в каждой книге Библии. Это действительно важно увидеть для себя, чтобы оценить, насколько важен Христос в моей жизни. Видя не просто Новый Завет, эти принципы библейской христианской жизни там, в Новом Завете, а видеть то, что все Священное Писание вдохновенно, что все Священное Писание необходимо понимать и видеть, и не просто какие-то домыслы может иметь, а видеть действительно, что Священное Писание говорит о этом прекрасном Господе нашем, об этом прекрасном Иисусе Христе, который важен в нашей жизни. Еще с самых первых времен существования планеты, когда человек согрешил, был обещан этот Мессия. И мне понравилось вот это выражение, более 20 лет назад я его услышал еще, когда был на первых ступенях своего верования, что красная нить идет через всю Библию, красная нить идет, что Бог вел из родословной в родословную, от человека к человеку. Он вел и показывал, насколько важно прийти Христу в мир, насколько важно совершить этот акт искупления всего человечества, что без этого невозможно дальше жить человека, что грех он окутывал, он набирал обороты, как вот этот снежный ком, который с холма катится и все больше и больше имеет обороты, что грех должен быть побежден, что грех должен быть уничтожен. Сегодня мы с вами обращаемся к книге «Псалтырь». Книге «Псалтырь». Я хочу немножко посмотреть вместе с вами, такой сделать краткий обзор, посмотреть на эту книгу. Эта книга состоит из 150 псалмов. Псалтырь состоит из 150 псалмов. Самый короткий псалом 116, 2 стиха. И самый длинный псалом через один идет 118. Как вы думаете, друзья, сколько там стихов? 176. Самая большая глава, самый большой псалом в Священном Писании. Книга «Псалтырь» относится к поэтическим книгам. Можно образно так сказать, что это сборник стихотворений, сборник песнопений людей, которые вступали в особые отношения с Богом, которые были в особых отношениях с Богом и которых Господь вдохновлял на написание этих произведений. Это сборник вот этих произведений при вдохновении Божьем, которые были написаны. Авторы, удивительно, мы всегда почему-то говорим, что автор – это Давид. Иногда затрагиваем некоторых псалмов. Обращаясь, посмотрев, кто написал эти псалмы или кто писал эти псалмы, да, в действительности, в большинстве случаев автором является Давид. Он большинство псалмов написал. Но кроме Давида есть еще Соломон, Моисей, Асаф, Иман, Идифума и сыны Кореевы. Посмотрите, удивительный сборник. Это все люди, которые писали о вот этом прекрасном Божьем водительстве в жизни. Книга «Псалтырь» или псалмы эти, стихотворения, песнопения, они писались при различных обстоятельствах жизни человека. В гонениях, в притеснениях, в сложностях. Человек не понимал, почему с ним на данный момент такое происходит. «Я исполняю, я делаю вот так вот», как говорит Асав. «Неужели я в невинности, зря в невинности руки мои мыл?» А вот эти люди, они ходят на работу, не ходят на работу со всеми, они не выполняют эти все вещи. Почему так происходит? Это были переживания человека. И дальше он пишет и пишет и говорит, что «Да коли я не вошел во святилище, да коли я не пришел в присутствие Божие, я не мог этого разуметь». Это были определенные обстоятельства. Были обстоятельства, когда человек восхвалял, это гимны хвалы были, восхваление Бога, это гимны благодарности были. Это множество различных обстоятельств. И также было написано пророчество. Пророчество об Иисусе Христе. Второй псалом об этом говорит. Эта книга является особым благословением для нас с вами, христиан. Эта книга является действительным благословением, потому что мы в определенные моменты, тоже определенные моменты состояния нашей души, ведь мы с вами устроены в непостоянстве. Нам когда-то может быть жарко, когда-то нам тепло, когда-то нам хочется так, когда-то нам хочется жиденького, когда-то нам тверденького хочется, когда-то нам хочется еще что-то. Мы с вами так устроены, это физиология такая. Состояние души наше тоже, но изменчиво. И в различных обстоятельствах нашей души мы тоже хотим что-то говорить Богу. И в этом нам очень хорошо псалмы помогают. Благослови душа моя Господа, Владимир Петрович говорил, да, не забывай всех благодеяний его, мы говорим. Блажен муж, мы в определенных обстоятельствах складываемся в жизни, говорит, блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит. Мы, когда смотрим 138-й псалом, мы восхищаемся Божьим действием. Мы говорим, дивно я устроен, дивны дела твои, Господи. Мы восхищаемся, когда мы хотим прийти к Богу, и мы говорим, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Господу. Господь свет мой и спасение мое, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится. И можно продолжать и продолжать и говорить. И это все книга Псалтырь, братья и сестры. Это все вот эти прекрасные псалмы. На тот момент люди переживали, и сегодня мы также, водимые Духом Божьим, мы тоже можем переживать эти ощущения, эти чувства. И действительно нам помогает в этом книга Псалтырь. Но особое место в книге Псалтырь занимает псалом, особое место. Я не хочу сказать, что он самый лучший или что он самый прекрасный. Все псалмы хорошие. Все по-своему в определенный момент, в определенное время они хороши. Но этот псалм, на который я сегодня хочу говорить проповедь, поделиться с вами, порассуждать больше, наверное, который говорит непременно в этой прекрасной параллели, связке в этой, даже не в параллели, можно сказать, в этой прекрасной связке Ветхого Завета и связке Нового Завета, он показывает вот это единение понимания о Боге. Это 22-й псалом. Это 22-й псалом. И он начинается с этих удивительных слов. «Господь, пастырь мой». Иногда мы говорим «Господь, пастырь мой». Ну, в еврейском языке, в грамматике еврейского языка «Господь». Утверждение говорит «Господь». Автор говорит, что это основание, это начало, от этого начинается, отсюда выходит все. «Господь, пастырь мой». Такой можно сделать, как украинцы говорят, наголос, да? Такое возвышение «Господь». Пастырь мой. И потом шепотом пронести вот эти слова в сердце. Господь, пастырь мой. Давайте, друзья мои, немножко порассуждаем, прочитаем этот псалом. Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Давайте немножко обратим внимание на этот псалом, посмотрим на некоторую структуру, такие моменты, может, особенные в этом псалме. Автор этого псалма – царь Давид. Естественно, царь Давид. Что меня поразило, когда я дал себе это определение, сказав, не просто псалмопевец Давид, не просто друг Божий Давид, а царь Давид. Как важно понимать состояние души человека на тот момент. Да, он был пастухом, да, он где-то там, в тех полях, пас своих овечек. Но будучи действительно уже царем, он пишет этот псалом. Такое есть понимание. Не знаю, не буду утверждать точно. Господь пастырь мой, это говорит царь. Это человек, который обладал властью. Человек, который обладал могуществом. Человек, который мог вершить судьбы людей. И мы видели это, и видим это на странице Священного Писания. Но он обращается к небесам и говорит, Всевышний Бог является моим пастырем. Всевышний Бог является моим пастырем. Еще удивительное одно событие, друзья мои, или удивительный момент в этом псалме. В этом псалме присутствует 20 местоимений. 20 местоимений. Ну, не буду сейчас грамматику русского языка заниматься, что такое местоимение. Это я, ты, он, она, они. То есть, чтобы постоянно не говорить «вова-вова-вова-вова», то можно заменять место имени, вот эти слова. Называется местоимение такое, вместо имени. 20 местоимений, братья и сестры. Я буду читать еще раз этот псалом. Я хочу его еще раз прочитать и делать ударение на вот эти местоимения. И посмотрите, в 6 стихах 20 местоимений. Меня это поразило, приятно поразило, удивительно поразило. Посмотрите. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость засопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Красота, братья и сестры. Восхищаюсь этим. Просто нету слов выразить свое восхищение. Насколько автор, насколько Господь положил сердце Давиду действительно вот употреблять вот эти слова, которые на что-то нам указывали, сегодня нам на что-то указывают. Я для себя определил таких 4 момента, что для меня говорит, почему так много сегодня мы прочитали с вами местоимений в этих 6 стихах. Давид подчеркивает с Богом свои отношения на личностном уровне. Давид подчеркивает в этом псалме свои отношения с Богом на личностном уровне. Господь хочет иметь сегодня с нами личные взаимоотношения, друзья мои. Личные взаимоотношения. Он хочет, чтобы мы молились Ему. Он хочет, чтобы мы делились с Ним. Он хочет стать нашим близким другом. Он хочет занять место в нашей жизни. Все место. Не первое место. Когда-то мне брат сделал замечание в моей проповеди. Говорит, ты сказал, что Христу надо первое место уделять. Во, говорит, не первое место. Все надо место Ему уделять. Все. Господь хочет это сделать. Мы видим это в этих местоимениях, которые Давид обращается к Богу. Псалмопевец хочет показать, кто для него является Господь. Он исповедывает Господа. Он говорит, Господь этот пастырь мой. Он в моей жизни всем является. Ничто другое. Почему я обратил внимание, что он был царем на тот момент? Он писал, когда сидел, не знаю в каких обстоятельствах. Это пророческий псалом был. Древнееврейские писатели говорят, что это псалом, которым Господь его наделил. Который вот эти музы, вот эту фразу, вот эти вот стихи, он влаживал в него сердце. Третье. Давид признает руководство Господне в жизни своей. Он говорит, ты водишь меня, ты успокаиваешь меня. Ты это делаешь, он говорит. Почему важно на эти местоимения посмотреть? Потому что Давид от себя говорит другому. Он ведет как бы диалог, можно так сказать. Диалог – это как бы выражение своего состояния в адрес личности. Вот так можно сказать. Да будет воля твоя. Ты хочешь меня вести сюда. Ты хочешь меня накормить. Ты сейчас хочешь меня напоить. Я готов это принимать. Да будет воля твоя. Четвертое. Он открывает заботу Божию о нем, о человеке. Посмотрите, да, ты приготовил предо мною трапезу, он говорит. Второй, первый стих читаем. Я ни в чем не буду нуждаться. Второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою. Это забота о нем. Он понимает, что не он такой хороший, Давид, что не он всемогущий и что-то может сделать, как это делали другие цари. Не моя ли рука, не я ли это сделал, не войско, не колесница ли. Он говорит, это ты, Господь, подкрепляешь, это ты водишь, Господь, это ты даешь, Господь. Я не могу без тебя ничего сделать. Лучшего невозможно представить, братья и сестры. Я подчеркну эту фразу, произнесу еще раз. Лучшего невозможно представить, когда ты понимаешь, что о тебе заботится сам Бог. Когда сам Бог тебе посылает. В лексиконе, в терминологии верующего человека, христианина, должны отсутствовать эти фразы. Подфартило, подвезло, пронесло. Это счастье, это так вот удача. Это Господь делает, это ты меня водишь. Это ты подкрепляешь, это ты совершаешь. И мы в Новом Завете читаем эту параллель, мы с вами будем говорить сейчас немножко позже об этом. Мы читаем о том, что апостол Петр говорит, возложите на Него все заботы ваши, потому что Он печется о вас. Возложите на Него, ты водишь, ты подкрепляешь. Что лучшего еще можно представить? Следующее, что хотелось бы обратить со псалму этому, почему Давид свои отношения связывает с Богом? Мы с вами посмотрели вот эти местоимения очень коротко. Почему Давид связывает эти отношения с Богом и показывает на отношении пастыря и овцы? Еще раз задам вопрос нам, друзья. Почему Давид, показывая свои отношения с Богом, насколько Бог для него драгоценен, он сравнивает эти отношения пастыря и овцы? Ответ очевидный, да? Потому что он сам был пастухом. Потому что Давид, он сам был пастухом. Он не был наемником. Он не был просто временно нанятый помогать пастуху. Он был пастухом. Он жил среди овец. Он с ними был одно. Он понимал всю жизнь, всю структуру жизни овцы. И когда он заметил вот эти отношения, когда он вступил в отношения с Богом, он понял, что в его жизни пастырем является, таковым, как он был для своих овец, это Господь, это Отец Небесный. Когда Давид пришел в стан, туда, в долину Дуба, где было вот это сражение с Голиафом, Саул ему говорит, да, давайте прочитаем вот этот текст, удивительный тоже текст такой, Священное Писание. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот позвал его, призвал его, и сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом, он говорит, да? И за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Посмотрите, что говорит Давид. Это восхитительные слова для нас сегодня, друзья мои. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего». Ну и что? Ну, пастушок ты, на сопилочке играешь, на инструментах. Ну и молодец, хороший парень, иди откуда вы пришел. Но смотрите, что дальше написано. «Бывало, приходил лев и медведь и уносил овцу из стада. То я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ним». Потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, он там перечисляет дальше. Посмотрите, он приводит себя, что он был пастухом у отца своего. Он пас овец. И он описывает определенные ситуации, которые в жизни были. Приходил лев и медведь, то есть расхитители, хищники. Овца же, она беззащитная, она ходит, вот куда ее поведут, куда ей скажут. Она идет, вот так вот идет, и все. Она не может там сопротивляться, оказывать какое-то сопротивление. И он говорит, я сражался за нее. Я видел, что этот действительно хищник может победить ее, растерзать ее, урон принести. Но я это совершал. Ему близки были отношения с овцами. Он переживал, он свою жизнь полагал за своих овец. В этом псалме Давид употребляет пастырскую терминологию. Злачные пажити – это питание для овцы. Он говорит, воды тихие – это питье для овцы. Овца, она на ней была много шерсти, и она не могла пить воду там, где бурная река. Она должна прийти была там, где журчит ручеек, чтобы встать, наклониться, напить. Потому что если овца намокала, она не была бессильна, что ли, она падала в эту реку и течением ее уносила. Воды тихие – жезл и посох – это порядок и дисциплина. Давид понимал, что не всегда все овцы были хорошие и добрые. Кто-то уходил, кому-то надо ногу было ломать и носить ее на плече. Был такой метод у пастуха, когда овца постоянно отходила от стада. Пастух брал и ногу ломал, и носил ее постоянно на плечах потом с собой. И когда овца выздоравливала, она от пастуха на сантиметр не отходила. Он понимал, что нужен этот жезл и что нужен этот посох для порядка и дисциплины. И он все ввел вот эту постоянную параллель. Он говорил, да, Господь, это ты мой пастырь. Ты ко мне предлагаешь вот этот жезл и посох. Ты меня питаешь на злачных пажитях. Ты меня поишь на этих тихих водах. Братья и сестры, посмотрев вот эту картину небольшую псалма, вот этого 22-го псалтыря, 22-го псалма, основная наша задача сегодня или направление, или цель наша – увидеть нашего Господа в этом псалме. Увидеть Иисуса Христа в этом псалме. Можно было бы брать определенные тексты с Нового Завета и показывать это действие Божие. Это было бы так. Но что удивительно, братья и сестры, проходят столетия, в мир приходит Христос, начинает проповедовать Евангелие. И после очередной беседы с фарисеями Христос открывает удивительную картину. Знаете, какую, друзья мои? Овчий двор. Овчий двор, там, где овцы. Небольшие загородочки, дверца, и там овечки пасутся. Христос открывает эту картину в 10 главе Евангелия от Иоанна. Овчий двор. Давайте с вами перелистнем такую большую часть Библии и обратимся к Новому Завету. 10 глава Евангелия от Иоанна. И прочитаем некоторые стихи и порассуждаем над ними. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди, то есть через верх инди, то двор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Через дверь входит пастырь. Христос открывает эту картину и говорит, что пастырю не нужно входить в двор овчий, через забор запрыгивать. Зачем? Это неестественно. И мы с вами все понимаем прекрасно иллюстрацию этой жизненной ситуации, что нормальные люди заходят в определенное помещение, в определенное место через определенные места. То есть мы называем это двери. Двери, ворота, там как калитки, да, мы называем, как хотите называйте. То есть определенное место, куда надо заходить, чтобы попасть в определенное другое место. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Посмотрите, друзья мои, интересные вещи мы в этих четырех стихах находим. Предверник пастору отворяет. Овцы слушаются голоса пастора. Это мы уже с вами рассуждаем сейчас, друзья мои, в свете новозаветнего понимания. Уже как мы с вами овцы, а Господь наш пастырь. Уже толкуем, интерпретируем, понимаем, так как мы сегодня живем, понимаем. Он знает овец своих по имени. Он выводит их из этой овчарни. И когда выводит, идет перед ними, проходит определенное место, выходит вперед, и они идут за ним, за пастырем. По горам высоким пастырь ему идет. Напомните дальше. Узкою тропою овец своих ведет, да? Мой сын любит эту песню. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Пастырь выходит и ведет, и овцы идут за ним. Овцы знают голос его. И дальше написано, что они не поняли, что он говорил им. Читаем мы с вами. Они не поняли, что он говорил им. Как это? Он является дверью. Что это значит дверью? Седьмой стих читаем с вами. «Итак опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мною, суть воры и разбойники, и овцы не послушали их». Я дверь овцам. Я вот это место, определенное место, будем так смотреть с вами, говорить, через которое действительно овца может пройти и выйти на злачную пашень. Я вот этот участок жизни твоей, вот этот определенный вот этот промежуток жизни твоей, через который тебе надо войти в этот двор овчий, чтобы встать овцой Иисуса. Мы с вами часто поем 70-й псалом. Нет, гимн, правильно сказать. Песнь Возрождения. Помните, братья и сестры? А ну напомните мне, пожалуйста, первые слова этого гимна. «Я есть овца Иисуса, он пастырь добрый мой». Вот как, да? Чтобы стать овцой Иисуса, надо войти в эту дверь. Надо войти в общий двор. Не перепрыгнуть, не пролезть под забор, может, где-нибудь. Под шумок заскочить как-то. В определенное темное, может быть, время суток. А войти через дверь, чтобы стать овцой Иисуса. Но дальше, друзья мои, удивительнейшее место опять. Извините, буду говорить очень часто, удивительнейшее, потому что, смотря на эти тексты, многое открыл для себя, увидел другое для себя. Просто удивительно, много удивительного, нового, хорошего. С 9 стиха читаем, братья и сестры. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А теперь внимательно, друзья мои. «Я есмь пастырь добрый». О чем я ранее говорил, что меня удивило. Ветхий Завет с Новым Заветом связывается вот этой удивительной, вот этой нитью. «Господь пастырь мой», говорит Давид, царь Давид. Здесь Христос называет себя добрым пастырем. «Я есмь пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Я хотел бы остановиться на этом тексте. Пастырь полагает жизнь свою за овец. Мы читали с вами немножко раньше текст. Что Давид говорит, когда приходил вот это хищное животное, чтобы нанести урон, он выходил и брал его за космы и сражался с ним. В реальности, друзья мои, просто невозможно представить, просто в такой нашей жизненной реальности, чтобы обыкновенный юноша, молодой человек, шел против этого хищника. Это невозможно. Мы с вами уже читаем иногда как факт и говорим, да, вот были эти события. Да, вот Давид, пастушок, пас овец, и приходили вот эти вот волки, медведи, хищники, и делали вот эту беду. Братья и сестры, а может сейчас хочет кто-то сделать, попробовать это, проэкспериментировать, пойти в зоопарк и просто зайти в клетку с медведем. Зайти в клетку со львом, погладить его, пощекотать его. Я думаю, особо желающих не будет, наверное. Это должно было быть понимание жертвенности, понимание отдать себя за другого. Это надо было понимать о том, что вот этот нуждается в тебе. Что если я не сделаю, никто другой этого не сделает. Это надо быть наполненным любовью к тому, за кого ты это делаешь. Мы читаем свое Евангелие от Иоанна, в этом же Евангелии немножко раньше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Бог возлюбил так, что отдал Сына Своего, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал Сына. Послание к Римлянам мы читаем, что Бог свою любовь доказывает к нам. Бог свою любовь к нам доказывает, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Христос умер за нас. Следующий, 14 стих я хочу прочитать с вами, друзья мои. «Я есмь пастырь добрый». Опять Христос о себе говорит дважды, посмотрите. «Я есмь пастырь добрый». Но здесь он приводит другое действие в отношении своих овец. «Я есмь пастырь добрый и знаю моих». И мои знают меня. Я есмь пастырь добрый. Братья и сестры, в том, что Господь нас знает, но я думаю, меньший процент, наверное, сидящих здесь в зале или слушающих нас, сомневается. Ну, кто из нас сомневается, скажите, что Бог нас знает? Никто, наверное, да? Давид в 138-м псалме говорит, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Знаешь, когда я сажусь, стою, разумеешь помышления мои, иду ли, отдыхаю, ты окружаешь меня, все пути известны тебе, ей нет слова на языке, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою, дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Давид говорит, я не могу постигнуть, я не могу разуметь, как это может быть. Но я одно знаю, что ты знаешь меня. Апостол Петр говорит, Христу в ответ, после воскресения, когда они шли в определенном направлении. «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя». Он говорит Христу, «Ты знаешь». Удивительно, да? Сегодня я хочу тоже сказать, братья и сестры, Богу, «Господи, Ты знаешь меня?» Задать как бы вопрос Ему, да? Или можно просто в конце точку поставить? Ведь от того, что мы в конце предложения нашего поставим, очень много зависит для нас. «Господи, Ты знаешь меня?» Или «Господи, Ты знаешь меня?» Я предпочитаю, братья и сестры, второй вариант. «Господи, Ты знаешь меня?» «Ты, добрый пастырь, знаешь меня, овцу свою, мою, свою овцу. Ты знаешь меня, Господи». Но когда я читаю вторую половину вот этого выражения, вот здесь уже немножко становится, друзья мои, печально. Читаем с вами 14 стих, вторую половину этого стиха. «И мои знают меня». «И мои знают меня». Я другой вопрос нам задаю, братья и сестры. Уже не просто повествование, а уже вопрошение. А мы знаем Господа? Господь нас знает. А мы Его знаем или нет? Это практическое применение. Это практический вопрос. «Да, Господи, Ты меня знаешь». И когда я ложусь, и встаю, и слово намою, а я тебя знаю. Когда овцы еще лежали на лугу, там в горах, в пустыне, пастух удалялся на далекое расстояние от них. шел в разведку. И овцы чувствовали, что долго пастуха нету. Они потихонечку вставали и начинали идти. Идти по запаху. Они знали запах пастуха. Это традиция еврейская так говорит. Это вот эти пастушьи такие принципы, законы. Пастух шел вперед, чтобы приготовить вот эти злачные пажити, вот эти тихие воды найти, травку повкуснее, место в тенечек, может быть, где-то. Потому что очень часто пастуху приходилось накрывать шалашом вот это стадо большое от палящего зноя, который был там, в тех пустынях. Ночью надо было находить вот эти убежища в скалах от холода, чтобы овцы не замерзли. И он шел вперед, пастух. И овцы шли по запаху. Почему? Потому что они знали. Христос говорит, я знаю моих, и мои знают меня. Я их от этих всех знаю. И мы с вами читали вот эти местоимения. В чем это выражается? Но сегодня для нас, христиан, братья и сестры, вот это выражение, а мои знают меня или нет? Апостол Павел говорит, к сожалению вашему говорю, что некоторые поступают как враги креста Христова. Люди, знающие Бога, поступают как враги креста Христова. Я задаю опять нам этот вопрос. Мои знают меня? Как важно сегодня, братья и сестры, для себя определить вот этот

знаю Господа? Могу ли я засвидетельствовать своей жизнью, что моя жизнь, она является наполнением Божьих благословений, Божьих заповедей, послушания Господу и всех других таких основных моментов? Третье, что хотелось бы обратить. В этой же главе, 10, мы читаем с 27 по 30 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Удивительно, братья и сестры. Скажите, что неудивительно. Христос выдвигает тезис, выдвигает вот этот принцип важный, говорит, что я пастырь, и мои знают меня. И он говорит, как я знаю Отца, и те знают меня. Я не хочу сейчас на этом заострять внимание, может быть, особое. Мы сегодня о пастыре говорим, и о нас с вами. И дальше он говорит опять. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они знают меня. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Как ранее я сказал, что овцы, они беззащитные. Они нуждаются в защите. Они нуждаются в защите. Когда мы приехали в Америку, мне в первую очередь сказали так. «Вова, купишь машину, получишь драйвер лайсенс. Педали нажимать и руль крутить ты умеешь. С 12 лет это делаешь. Но не вздумай выехать на дорогу без чего, братья и сестры? Без чего нельзя выехать на дорогу? Спасибо, Саша, без страховки. Без защиты. Да, ты профессионал. У тебя-то, может, куча опыта. Может, ты и там тракистом был, где-то жил. Да, ты все знаешь. Ты можешь машину разобрать по болтикам, по винтикам. У тебя документы есть, все у тебя может есть. Но если нету страховки, пусть твоя хорошая машина и твои знания там постоят. Потому что ты беззащитный. Ты сейчас выйдешь за поворот, и произойдет авария. И ты окажешься беззащитный в этой ситуации. А потом говорят, Вова, надо обратиться еще в одну инстанцию и получить медицинскую страховку. А сейчас еще идет речь о том, чтобы получить юридическую страховку. Медицинская, юридическая, автомобильная. Мы пытаемся себе со всех сторон защитить. Мы платим за это деньги, потому что мы понимаем, насколько это важно. Овца, братья и сестры, она беззащитна. Она тоже в страховке нуждается. Она тоже нуждается в покровительстве. Она тоже нуждается в защитнике. Господь говорит, никто не похитит их из руки моей. Никто не похитит. Оказывается, есть похитители, есть воры, есть разбойники. Да, мы с вами считали, смотрите. Если наговорим, кто в дверь не входит, тот перелазит Индии, тот вор и разбойник, хищник, похититель. Потому что нормальные люди входят через двери, через ворота вот эти, через дверь. Которые хотят беды сделать, которые хотят подкопать, которые хотят несчастье принести. Господь говорит, вы со мною. Вы возле меня, и я никому не позволю. И если что-то произойдет, если что-то допущу в вашей жизни, это моя воля изволения. Это моя воля. Это я так хочу. Это я сейчас тебе пальчик сломаю. Это я тебе, может, сейчас ногу сломаю. Это я буду делать. Это ты, Господь, делаешь, потому что ты заботишься обо мне. Потому что ты ведешь меня. Два основных вопроса, братья и сестры. В книге «Псалтырь» Господь Иисус Христос открывается как добрый пастырь. Мы с вами посмотрели вот эти иллюстрации, взгляды, позиции. Все хорошо, может, понятно, ясно, доступно. Очень простая тема. Но два главных вопроса. Два главных вопроса. Практических вопроса. И мы будем с вами молиться. Знаю ли я своего пастыря? Потому что мы с вами читаем, что мои знают меня. И второй вопрос. Какие у меня отношения с моим пастырем? Какие отношения? Первый вопрос. Знаю ли я его? Может, когда-то мы его и познали, и в завет с ним вступили, и пообещали добрую совесть, и будем служить тебе, Господь. А почему-то хора наши пустые. Я не говорю, что хор – это основное. Но почему-то надо брать вот так вот и уговаривать всех. Иди на служение, занимайся чем-нибудь, делай что-нибудь.
А это все исходит из того, насколько мои отношения.

0: Не с Богом, с пастырем моим. Ты должен что-то сделать. Ты должен посвятить свою жизнь мне. Ты должен навсегда зайти в этот двор овчий и никогда не выходить из него. А мы бегаем туда-сюда, туда-сюда. Вышли, зашли, пришли, постояли с краешку, ушли. Опять заскочили, постояли, ушли. Два важных вопроса сегодня, определяющих мою жизнь. Знаю ли я пастыря? И второй вопрос. Какие отношения у меня сегодня с пастырем? Будем молиться. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Даниил и его враги. Видел я, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, написал Соломон, Экклезиаста 4.4. В молодости Даниил упросил Навуходоносора, чтобы государственные должности дал его друзьям Сидраху, Месаху и Авденагу, а ему, Даниилу, позволил оставаться при дворе. Прошли годы. Престарелого Даниила Дарий Медянин, ставший царем Вавилона, сделал одним из трех князей, которым сатрапы давали отчет. Дарий даже намеревался поставить Даниила над всем царством, потому что убедился в его мудрости и верности. Это вызвало зависть и вражду к Даниилу со стороны сатрапов и князей. Не находя в Данииле никакой погрешности, чтобы устранить его не только от власти, но и с той земли, решили представить царю религиозность Даниила как противную интересам государства. Сговорившись между собою, князья и сатрапы пришли к царю Дарию с предложением издать указ, чтобы в продолжении месяца никто в его царстве не обращался с просьбами к кому-либо божеству, а только к нему, царю Дарию. Нам эта лесть может показаться странной. Но человека решили поставить на место Бога. Но вспомним, что даже в наше время некоторые цари и императоры называли себя августейшими, святейшими, почти божественными. Библия учит, что первые люди, Адам и Ева, утратили рай лишь за то, что хотели стать богами, знающими добро и зло. Предложение князей и сатрапов

день молится своему Богу. Царь был опечален этим доносом и пытался спасти Даниила. Но вчерашние низкопоклонники превратились в грозных повелителей, уверяя: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Выхода не было. Даниил был приведен и втолкнут к зверям, а отверстие не только закрыто большим камнем, но и запечатано как перстнем царя, так и перстнем его князей. На прощание царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Всю ночь царь не спал, а утром побежал к львиному рву и жалобно спросил: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Царь обрадовался, велел поднять Даниила из рва, а его обвинителей бросить туда. Способные на извращение фактов могли бы утверждать, что львы были сыты и поэтому не тронули Даниила. Но брошенных туда Данииловых обвинителей львы подхватили на лету и сокрушили кости их. После этого Даниил преуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Даниила 6:1-28. О последних днях жизни Даниила ничего определенного не знаем. О большом уважении к его памяти свидетельствует факт, что одни легенды говорят, что он погребен был в царской гробнице в Вавилоне, другие в Экбатанах, а в Сузах до недавно показывали его могилу. В первой книге Маковейской 2:59-60, написанной около 100 лет до Рождества Христова, имеется ссылка на книгу Даниила. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, то священники показали ему книгу Даниила, в которой написано, что царь Греции победит царя Медо-Персии. Древности 11:8-5. В Кумранских пещерах близ Мертвого моря найдено 7 отрывков из книги Даниила, написанных около 100 лет до Рождества Христова. Несмотря на эти факты, среди библейских критиков встречаются люди, которые, подобно своим предшественникам, находившимся при дворе царя Дария в Вавилоне, пытаются найти нечто убийственное для Даниила и его книги. Вот некоторые из их обвинений. В еврейской Библии книга Даниила не включена в число пророческих книг, а находится в числе так называемых «писаний» или «псалмов» после Эсфири и перед Ездрой. На это находим ответ в Евангелии. Воскресший Господь Иисус сказал, что надлежит исполниться всему, написанному о Нем, в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах, от Луки 24:44. Господь Иисус назвал одинаково боговдохновенными как закон Моисеев, Пятикнижия, так пророческие книги, так и псалмы или писания. Главное же для нас то, что Господь Иисус назвал Даниила пророком, от Матфея 24:15. Одни думают, что книга Даниила не включена евреями в число книг, написанных пророками, потому что Даниил, как и его друзья в Вавилоне, были евнухами. Древности 10:10-1. Чем исполнилось пророчество Исаии о доме Езекии? Исаии 39:7. И как евнух он не мог быть служителем Господним. Левит 21:20. Другие же полагают, что Даниил преимущественно был мудрецом и государственным деятелем. Потому и его книга включена в число поэтических и исторических книг. Во всяком случае, евреи признавали ее достоверной и богодухновенной. Блаженный Иероним в своем вступлении к книге Даниила написал, что противником пророка Даниила выступил новоплатонический философ Порфирий,
который пытался доказать,

что книга Даниила написана во времена Маковеев, потому что слишком точно предсказала в ней истории Персии и Греции, а целью книги было поддержать дух еврейского народа во время преследования при Антиохе Епифане. Мнение язычника, врага христиан и пророка Даниила оставалось забытым до философа Спинозы, который допускал, что только с 8 по 12 главы написаны Даниилом, а первые 7 – кем-то другим. Этот факт, что в книге Даниила 1 глава по 4 стих, 2 и главы от 8 по 12 написаны на еврейском языке, а от 2 половины 4 стиха 2 главы до конца 7 главы написано на арамейском языке, то есть государственном языке. Такой мудрец, как Даниил, мог свободно писать как по-еврейски, так и по-арамейски. Тем более, что разница между этими языками приблизительно такая, как между русским и польским. Однако предположение врага христиан Порфирия и атеиста Спинозы подхватили некоторые библейские критики, и до настоящего времени продолжается спор между врагами и друзьями пророка Даниила. Имеется два разных древних греческих перевода книги Даниила. Это доказательство не против, а за. При всех стараниях не только одному переводчику, но даже целой группе переводчиков не удается перевести книгу с одного языка на другой так, чтобы перевод удовлетворял знающих эти оба языка, то есть с какого на какой. Всегда найдутся какие-то неточности или отклонения. В настоящее время имеется больше 30 переводов Нового Завета на английском языке. А это доказывает, как желание иметь самый совершеннейший перевод, так и человеческую несостоятельность достичь совершенства. Книга Даниила, видимо, интересовала многих уже до Рождества Христова, и потому появилось два перевода этой книги на греческий язык. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Дела милосердия. В одной из миссионерских поездок к нам на служение пришла женщина. Одета она была бедно и не по погоде. День был прохладным, и было видно, что она замерзла. Одна из наших сестер сняла свою куртку и отдала ее этой женщине со словами: «Это вам подарок». Та со слезами благодарности сказала: «Я еще не встречала в своей жизни людей, которые были бы так добры к незнакомцам». Сестра ответила: «Благодарите Иисуса Христа. Если бы не Он, я бы так не поступила. Это Иисус заботится о вас. Он вас любит». На этом служении были и песни прославления, и проповеди о любви Иисуса Христа, и свидетельства, но лучшей проповедью и лучшим свидетельством любви Христа для этой женщины было милосердие, проявленное нашей сестрой. Библия много говорит о милосердии, ведь сам Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Лучшим примером милосердия служит Иисус Христос, который по своей великой любви и милости к нам пожертвовал собой, чтобы нас спасти. Настоящее милосердие – это всегда жертва со стороны того, кто его проявляет. Жертва временем, ресурсами, финансами, здоровьем и даже жизнью. Это не просто пожалеть кого-то на словах. Это активная добрая воля, действие. Настоящее милосердие имеет правильные библейские мотивы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Некоторые поступки могут показаться милосердными, хотя на самом деле их мотивы чисто эгоистичны. Это не жертвенность, а корыстолюбие. Проявление нами милосердия, милости люди не всегда могут правильно оценить, но мы все равно должны продолжать это делать. Бог же всегда высоко это ценит. Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Библии есть много примеров настоящего милосердия. Один из них записан в 38 главе книги пророка Иеремии. По согласованию с царем Сидекией, князья бросили пророка Иеремию в колодец, на дне которого была грязь, тем самым обрекая его на верную смерть. Один из царских евнухов, Авдемелех, на иврите «раб царя», узнал об этом, пошел к самому царю, ходатайствуя о пророке, называя тот поступок злом, и, вопреки первоначальному решению, царь разрешил ему вытащить Иеремию из колодца. Что подвигло Авдемелеха пойти против воли царя и князей, проявить милосердие к Иеремии, подвергая собственную жизнь смертельной опасности? Упование на Бога. Такой ответ дает сам Бог. По-человечески шансы спасти Иеремию были близки к нулю. Ведь что может сделать раб против воли царя? Но Авдемелех знал, что для него воля Божья в том, чтобы проявить милосердие, и он сделал этот шаг веры. А Бог уже использовал это решение, чтобы направить сердце царя к изменению изданного им указа. Бог также проявил милосердие к Авдемелеху, избавив его от смерти во время истребления жителей Иерусалима. Дорогие друзья, сегодня у нас у всех есть возможность прославлять Бога делами милосердия. Так давайте же ревновать об этом из любви к Богу и ближним. Автор Виктор Танцюра. Милосердный самарянин. Покрытый ранами, поверженный во прах, лежал я при пути в томленье и слезах и думал про себя в тоске невыразимой: о, где моя родня, где близкий, где любимый? И много мимо шло. Но что ж, никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал вид ран и мой тяжелый стон. Уж мной овладевал холодный смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали, в тускнеющих очах уж слезы застывали. Но вот пришел один, склонился надо мной и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полон святой любовью, текущую из ран не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне целительный бальзам, и голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый. Автор Юлия Жадовская.
2: Вера и жизнь. Проза.
4: Бог послал. Есть в нашей жизни герои, известные целому континенту или всему миру. Есть герои, о которых знают лишь в отдельно взятой провинции или стране. Есть те, чьи имена известны только по месту проживания. В отдельных случаях, в силу определенных обстоятельств, случаются исключения. Если об этих героях и тогда знали немногие, то сегодня о них уже не помнят вовсе. Особо опасный преступник, содержавшийся в одиночном заключении, совершил однажды успешный побег. Понимая, что далеко ему не уйти, ведь кругом тайга и дикие звери, он нашел себе временное пристанище в заброшенном старом сарае. Вскоре он услышал лай собак и чьи-то голоса. Они неумолимо и угрожающе приближались. Он напрягся, как затравленный зверь, и, затаив дыхание, настороженно прислушивался. Преследователи подошли настолько близко, что, казалось, услышат его дыхание. Но разделявший их забор со скрытой лазейкой из раздвигающихся досок оказался спасительной преградой. Некоторое время спустя кто-то робко постучал в дверь сарая. Преступник, схватив нож, тихо подошел к двери и, всматриваясь в единственную узкую щель, увидел незнакомого человека. Открыв дверь, он был немного удивлен. Перед ним стоял человек невысокого роста с вязанкой дров.
5: «Вам здесь, наверное, холодно. Вот, возьмите, даст Бог, согреетесь».
4: Немного погодя, в дверь снова постучали. Беглец также тихо подошел к двери, сжимая в руке нож. Предусмотрительно посмотрев в щелку, он увидел старушку и открыл дверь.
5: «Я тебе, горемычному, поесть принесла. Христа ради, подкрепись, сынок».
4: Согревшись и наевшись, он решил, что оставаться здесь небезопасно. «Глядишь, кто-то донесет, и тогда не сдобровать». Раздвинув доски забора, он покинул свое убежище. Уходил окраиной улицы поселка, чтобы меньше бросаться в глаза. Наметанным глазом он посматривал по сторонам в поисках нового убежища. Наконец остановился у какого-то старого строения, которое находилось за не менее старым, но тоже высоким забором. Пока он раздумывал, как туда забраться, из-за угла появилась милиция. Завязалась потасовка. Собралось несколько праздных ротозеев. Когда беглеца одолели, отобрали нож и надели наручники, кто-то выкрикнул, что так ему и надо, а кто-то злорадно посмеивался. Лишь один человек смотрел на жертву с нескрываемым состраданием. Этот единственный сочувственный взгляд беглец запомнил надолго. Как в таких случаях всегда бывает, к остававшемуся сроку заключения добавили новый – за побег. В последующие годы он не раз вспоминал свою загубленную молодую жизнь, задавал себе вопросы и неизменно на них отвечал. Он делал все бесстрашно и дерзко, но попался по глупости, потому что был молод. Вот если бы сейчас, думал он, все было бы иначе. Впрочем, так сложилась судьба, что вышло все действительно иначе. Небольшой участок безграничного голубого неба он видел лишь в зарешоченное маленькое окошко. Лишь изредка вспоминались краткие эпизоды из жизни,
5: когда родная бабушка говорила внуку о Боге, когда незнакомый человек принес ему дрова, когда кроткая старушка принесла еду. «Зачем они это делали?» – задавался он вопросом, на который никак не находилось ответа. Он даже не мог точно припомнить сказанные ими слова. «Что же за этими поступками стояло?» – спрашивал он себя. «Одно из двух. Либо наивная человеческая доброта, либо слепой религиозный фанатизм. Ах да, еще этот взгляд из толпы, такой сочувственный, сострадательный. Ну чего бы ему тогда тоже не смеяться? Не умеют люди радоваться». Так размышляя, он не сразу обратил внимание на то, что в камеру кто-то вошел. Обернувшись, он увидел священника. «Вы меня не знаете, но я здесь, чтобы с вами поговорить. Надеюсь, не возражаете?»
6: «Проходи, веселее будет».
5: «Простите за вторжение, но вижу, что у вас на душе как-то невесело. Даже пасмурно. На вашем небосклоне много мрачных туч».
6: «Есть такое».
5: «Вы знаете, их можно разогнать».
6: «Это как же?»
5: И потекла неспешная, спокойная беседа. Дружелюбие священника, его искреннее участие в судьбе узника постепенно придавали ей открытый доверительный характер. Заключенный вкратце рассказал о своей жизни, священник об Иисусе Христе.
6: «Скажи мне, почему тот человек принес дрова?»
5: «Его Бог послал».
6: «А старуху тоже Бог послал?»
5: «И старушку». В этот момент заключенного осенило, что за выросшей бородкой скрывалось чуть постаревшее лицо неизвестного человека из толпы.
6: «Как же тесен мир», — подумал он. «Это ты тогда смотрел на меня так сочувственно?»
5: «Нет, не я».
6: «А кто же?»
5: «Бог. Бог, создавший меня по своему образу и подобию, смотрел на вас моими глазами».
6: «Так ты что, Бог?» «Нет, ну что вы. Ничего не понимаю. Когда следователь сказал, что в меня вселился бес, это понятно. А здесь? Бог смотрит на меня твоими глазами? Выходит, в тебя вселился Бог?»
5: «Выходит, что так. Бес, как и Бог, тоже дух, только бес злой, а Бог добрый».
6: «Теперь вижу, почему ты, поп, такой добренький. Потому что в тебе Бог».
5: «Совершенно верно».
6: «Ну вот посмотри. Ты сказал, что Бог послал мне тогда мужика и старуху».
5: «Да, послал».
6: «А тебя тоже послал?»
5: «И меня».
6: «Как же так может быть? Значит, Бог в тебе, и это Он тебя посылает? Бред какой-то».
5: «Ну почему же бред? Бог мой повелитель».
6: «А ты что, машина?»
5: «Не машина, конечно, но что-то вроде этого. Подобно тому, как водитель ведет машину, так и Бог, находящийся во мне, ведет меня».
6: «Да, складно ты поешь. Мне надо все это переварить. Ты еще придешь?»
5: «Приду». В следующий раз, когда священник вошел в камеру, узник слегка улыбнулся. Он ждал этой встречи со смешанными чувствами, не до конца понимая, чего от нее хотел. Вспоминая предыдущий разговор, он отметил одну немаловажную особенность. С ним впервые кто-то обходился уважительно, не так, как надзиратели и следователи. За годы заключения он отвык от нормальных человеческих отношений. В развязной криминальной среде живут по-волчьи, нередко загрызая друг друга до смерти. В атмосфере грубости и цинизма, наглости и куража ненависть порождает ненависть. Но не она правит этим миром, лежащим во зле. Злу этого мира отводятся ограниченные участки за высокими стенами, где его содержат в тесных камерах, подобно тому, как в толстостенных бутылях хранятся опасные и токсические вещества. «Вижу, что вы сегодня в лучшем настроении», — сказал священник.
6: «Не унываю».
5: «Вот и хорошо. Как себя чувствуете?»
6: «Чувствую себя следователем». Священник весело рассмеялся.
5: «У парня возникли вопросы. Значит, прошлая беседа его зацепила», — подумал он и сказал. «Допрашивайте. Я ведь тоже грешник, и эта камера — самое подходящее место для дознания».
6: «Скажи мне, зачем тебе в это место приходить?»
5: «Хочу, чтобы вы имели жизнь».
6: «Я и так живу».
5: «Вы имеете в виду жизнь плотскую, физическую, а я говорю о другой. Вы же не можете не понимать, что сейчас не живете, а существуете».
6: «Согласен. Но когда я выйду отсюда, у меня будет все, что мне нужно».
4: «Это вы сейчас так думаете. Когда у вас будет все, что нужно, вам захочется большего. Когда получите большее, пожелаете еще большего. Затем страстно возжаждете самого лучшего. И этому вожделению, даже если у вас будет еще одна жизнь, не будет конца». Парень задумался. Когда-то у него было все, о чем он мечтал. Он просаживал деньги в барах и ресторанах, но этой безумной и беспорядочной вакханалии пришел внезапный и логический конец. Словно угадывая его мысли, священник спросил: «Что вы собираетесь делать со своей жизнью?»
6: «Не знаю».
4: «А знаете, в чем смысл жизни?» Было еще несколько таких коротких встреч, и брошенное семя, упавшее на подготовленную почву, дало добрые всходы. Он освободился уже верующим, хотя и пожилым человеком. И первое, что он сделал, выйдя на свободу, привел к Богу своих родных. Он дорожил временем, как тот священник, понимая, что ему остается недолго. Далее он отправился к прежним друзьям. Сначала к тем, кто жил вблизи, затем, кого с трудом удалось разыскать вдали. С той же страстью, с которой он прежде грабил и кутил, он отдался благовестию. Бог вел его по жизни, как вел того мудрого священника. Когда его не стало, хоронить его прибыли отовсюду. Эти люди, возможно, не знали друг друга, но знали бывшего узника, а главное того, кому он их всех так преданно и ревностно вел. Дорожите временем, друзья. Наши дни крылаты и лукавы, расточать их бестолку нельзя на пустые праздные забавы. Ни одной минуты не вернуть, ни одной секунды, ни мгновения. И пока не кончен жизни путь, находите время для служения. Драгоценен каждый Божий день, каждый час, как золото крупица. Сбросьте, как одежду свою лень, и вперед для Господа трудиться. Все, что в жизни Богом нам дано, личность, совесть и душа и мысли, кончится, как в емкости вино. В миг, когда придем к закату жизни, я не призываю никого время убивать, пока есть время. Призываю только для того, чтоб нести спасительное бремя. Бремя Искупителя легко, иго его благо и приятно. Отпускайте хлеб свой далеко, и с лихвой вернется он обратно. Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Эссе.
4: Ретрит пророка. Илья испугался и побежал, спасая свою жизнь. Слово, чаще всего переводимое как «испугался», означает «увидел, посмотрел». В синодальном переводе буквально «увидев это, он встал и пошел». До этого пророк безмятежно жил в Сарепте, пригороде Сидона, прямо под носом у Иезавели. Он видел неимоверные чудеса, какие творит через него Бог, и вдруг убегает неведомо куда. Пробежав 150 километров, Илья оставляет там слугу, последнего, кто мог быть рядом. Мы не знаем, по какой причине они расстались. Может, пророк не захотел обременять верного спутника, а может, тот сам, как молодой Иоанн Марк, служивший Павлу и Варнаве в их миссионерском путешествии, заявил, что на такое не подвязался и хочет домой. Так или иначе, дальше Илья отправляется один. Он шел еще целый день, пока не оказался посреди пустыни. Кто из нас под тяжестью проблем не хотел остаться один? Не хотел выкрикнуть всякому, кто проявляет участие: «Оставьте меня, дайте спокойно помереть». Не желал, забившись с головой под одеяло, тихонько скулить и ждать, когда это все закончится. Вот и Илья лег и уснул под ракитой. И видит, ангел коснулся его и говорит ему: «Встань, поешь». Смотрит, у него в изголовье лепешка, испеченная на углях, и кувшин с водою. Он поел, попил, лег опять. Во сне ли это было видение или наяву, неясно. Но любой психолог согласится, что это первый шаг для выхода из депрессии. Хватит лежать, жалея и изводя себя. Встань, поешь, соберись. И снова посланец Господа коснулся его и сказал: «Встань, поешь, неблизкий путь тебе предстоит». Услышав эти слова, Илия решил, что убежал от Иезавели недостаточно далеко. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Пророк по-прежнему ведом своими страхами. Его желание – уйти как можно дальше и спрятаться как можно глубже. Пещера – идеально подходящее место. Бог же вопрошает: «Что ты здесь делаешь?» «Один я у тебя остался», – отвечает беглец. «Как ты обойдешься без меня, случись что со мною?» «Постойте. Что значит один? Или Авдий, главный управляющий царского двора, не переспрашивал Илью перед конфронтацией с пророками Ваала? Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? Как минимум, есть еще 100 верных Господу людей, о которых пророку известно. Но наверняка есть и те, о которых тот просто не в курсе. То, что ты сам по себе, что не с ними, не Божья проблема, а твоя. Ты просто остался один. Ты убежал от остальных, отделился от народа Божьего. Почему мы зачастую избегаем общения с Божьими людьми? Бытует мнение, что раз у нас проблемы, лучше в собрание святых не ходить, подождать, пока все не разрешится. Но позвольте, куда еще идти с проблемами, если не к Божьему народу? С кем еще советоваться? Разумеется, находиться в одиночестве удобно. Никто не дает непрошенных советов, не указывает на мою неправоту. Ну, прям по Писанию. Я сам себе Бог, сам решаю, что хорошо, а что плохо. Как же Илии было комфортно при подготовке к служению у потока Харафа. Вокруг засуха и голод, а у тебя родниковая вода и адресная доставка шаурмы орнитодронами 2 раза в день. Как там было уютно, спокойно и тихо. Никто не давал советов, никто ничего не просил, ни с кем не нужно было спорить. А как только начинается служение, становится хлопотно и некомфортно. Возникает необходимость что-то решать, преодолевать какие-то трудности. Но в уединении своего предназначения не исполнить. Нехорошо быть человеку одному. Любой ретрит, отход, дается для подготовки к лучшему служению. Цель отхода – перегруппироваться, чтобы с обновленными силами вступить в схватку. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Пережитое.
3: Семейная история. Рассматривая семейные фотографии, я заинтересовалась одной из них, старой, датированной 1940 годом. На ней рядом с моей бабушкой Валей, тогда еще совсем юной, сидела красивая девушка. «Кто это?» — спросила я отца. «Да, это интересная история», — оживился отец, присаживаясь рядом со мной. «Накануне войны твоя бабушка Валя дружила с еврейской девочкой Блюмой Финкельштейн. Блюма была очень ласковым и открытым подростком, и твоя прабабушка Геля Мойгис всячески поощряла их дружбу. Дом наших родных в Минске всегда был открыт для Блюмы. И та, пользуясь гостеприимством Гели, как только выпадало свободное время, прибегала пообщаться с твоей юной бабушкой Валей. Их беззаботную юность, казалось, ничто не могло омрачить. Но война перечеркнула все. В июне 1941 года, когда началась война, все верили, что это ненадолго, и наши войска разобьют немецких фашистов в первый же день. Но уже через 2 дня немцы вошли в город Минск, И тут началось самое страшное. Фашисты согнали всех евреев в еврейское гетто, а потом вывезли в концентрационные лагеря на уничтожение. Были схвачены и убиты и родители Блюмы. Блюма чудом избежала ареста, так как во время еврейской облавы была, как и обычно, в доме прабабушки Гели. Это были воистину ужасные дни. В городе был введен комендантский час. Ежедневно проводились облавы. Немцы на самых видных местах вывесили объявления, предупреждающие, что лица, укрывающие коммунистов или евреев, будут расстреляны, а тем, кто укажет место их нахождения, обещалось денежное вознаграждение. Такое объявление висело на столбе и против нашего дома. Прабабушка Геля прекрасно понимала, что ей грозит за укрывательство, но сделала все, чтобы спасти несчастную еврейскую девочку. Днем она прятала Блюму в комнате, закрывая окна занавесками, а на ночь, когда обычно производились основные облавы и обыски, закрывала девушку на чердаке, в большом сундуке с одеждой. Чтобы Блюме хватало воздуха, сзади в сундуке были проделаны небольшие отверстия. Одежда в сундуке служила ей одеялом. Несколько раз во время облав немцы проверяли дом, но ничего подозрительного не находили. Но в ту ночь все пошло не так. Чтобы тебе все было понятно, я должен кое-что пояснить. Прабабушка Геля происходила из старинного дворянского рода Мойгис. Ее отца и братьев в 1937 году сотрудники НКВД расстреляли за одну лишь принадлежность к дворянскому роду. Гелю не убили только потому, что она была женщиной и имела на руках двух маленьких детей. Но, видимо, именно за ее происхождение Гелю люто ненавидел один из ее соседей по улице. Каким-то образом он узнал, что она прячет еврейскую девочку, и донес об этом немецкому начальству. Немцы появились ночью неожиданно. В дом вошел немецкий офицер, два солдата, переводчик и сосед-предатель. Сосед что-то подобострастно нашептывал на ухо переводчику, а тот громко переводил офицеру. Геля ничего не понимала по-немецки, но и без слов, по жестам было видно, что все пришли с конкретной целью. Предатель бегал по комнатам, заглядывал под кровать, открывал и рылся в шкафах, обыскал погреб. Чем дальше, тем больше он нервничал и виновато оглядывался на офицера. Потом подбежал к переводчику и опять начал что-то шептать ему на ухо, показывая рукой на чердак. Офицер, понимающе кивнул и жестом приказал подняться наверх. Предатель и один из немецких солдат по приставной лестнице поднялись на чердак. Стараясь скрыть волнение, поднялась за ними и Геля. Солдат, освещая фонариком темное пространство чердака, заглянул в шкаф, стволом автомата раздвинул старую зимнюю одежду, не спеша обошел чердак по кругу, ударом сапога опрокинул пустую бочку, раскидал ящики со старыми вещами и медленно подошел к сундуку, где под одеждами была спрятана Блюма. Это была точка невозврата. Время для Гели будто остановилось. Она, как в замедленной съемке, видела, как солдат медленно откинул крышку сундука, поправил автомат, наклонился и, подсвечивая фонариком, начал выбрасывать из сундука одежду, которой была укрыта Блюма. Сердце Гели бешено билось. Все тело стало как ватное. «Все, это конец», — звучало в мозгу. «Понятно, что меня расстреляют. Что же будет с детьми?» Вдруг солдат резко остановился и направил свет фонарика в лицо Гели. Геля не стала закрываться от света и, собрав всю свою волю, мужественно смотрела на ту часть темного силуэта, где была голова солдата. Что увидел в ее глазах немецкий солдат, остается загадкой. Но он неожиданно перевел луч фонарика на предателя, что-то сказал по-немецки и захлопнул крышку сундука. Когда все спустились в комнату, предатель еще пытался, бегая из угла в угол, найти то укромное место, где могли прятать еврейку. Но офицер жестом остановил его и показал на дверь. Через переводчика офицер вежливо попросил прощения за доставленные неудобства и брезгливо отдернул руку, когда к нему прикоснулся предатель, умолявший еще раз все осмотреть. Переводчик предупредительно открыл входную дверь, пропуская офицера вперед, и буквально за шиворот вытолкал предателя. Последним выходил солдат, который досматривал чердак. Он на мгновение остановился и пристально посмотрел на Гелю. Их взгляды встретились. Она, насколько было возможно, всем видом старалась показать искреннюю благодарность за его поступок. Они понимали друг друга без слов. Каждый был восхищен благородством другого. По напряженному лицу солдата пробежала легкая улыбка, и он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Геля без сил опустилась на пол. Что заставило того немецкого солдата совершить поступок, который мог закончиться для него серьезным наказанием или даже трибуналом? Может, это была просто вспышка милосердия? Или он оказался под воздействием неотразимой красоты Гели, которую отмечали все, кто ее знал? Этого мы никогда не узнаем. Но мне кажется, он был поражен волей и мужеством этой хрупкой женщины, которая готова была пожертвовать своей жизнью ради спасения чужого человека. И тогда, в ту ночь, в луче фонаря, он увидел в ее глазах отражение невероятной силы духа и не смог не отдать должное этой силе. Папа закончил свой рассказ, но я не хотела уходить. «А что было потом с Блюмой?» — поинтересовалась я. Отец, видимо, утомленный длинным пересказом истории, немногословно добавил. А потом прабабушка Геля вывезла Блюму в деревню Смиловичи, где и скрывала от немцев до самого конца войны. В Бобруйске потом нашлись родственники девочки, которые и забрали ее к себе. Твоя бабушка Валя и Блюма долго переписывались и даже несколько раз приезжали друг к другу в гости. Но я хотел рассказать не об их дружбе, а о мужестве твоей прабабушки. Очень бы хотел, чтобы и ты была похожа на нее. Потом папа принес пожелтевшие от времени фотографии прабабушки Гели. И я снова рассматривала их, будто впервые, стараясь увидеть в глазах этой действительно очень красивой женщины ту самоотверженность и силу духа, которые сумели в ту незапамятную ночь остановить смерть. Прабабушки давно уже нет. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Я с трудом вспоминаю черты ее лица, но очень горжусь ею и очень-очень хочу, чтобы и в моих глазах мои дети, а потом и внуки, могли увидеть хотя бы отблеск того огня, перед которым бессильна даже смерть. Автор — Ника Жуковень, 1998 год.
2: Вера и жизнь. Размышления над словом.
4: Сила немощи. Ибо мы не хотим оставить вас

человеческому рассуждению, он подрывает собственный авторитет. Коринфская церковь – единственная из церквей, основанных Павлом, в которых его апостольство ставилось под сомнение. Воспользовавшись незрелостью коринфян, в церковь вкрались самозванные апостолы, которые считали, что церковные вожди должны быть яркими, властными и сильными личностями. Вполне возможно, что когда до церкви дошли слухи о несчастьях Павла, эти люди воспользовались обстоятельствами, чтобы уронить авторитет апостола в глазах верующих. Многие в подобной ситуации постарались бы приукрасить действительность. Но апостол Павел не скрывает того, что действительно оказался в отчаянном положении, потому что глубоко проникся значением слов «когда я немощен, тогда силен». Он хотел быть сильным, но полагался не на свои ограниченные человеческие ресурсы, а на Бога, который действует как раз тогда, когда мы оказываемся бессильными. Почти в каждом своем послании апостол Павел говорит о том, что ему приходится испытывать голод, страдать от холода, жажды, переносить побои, унижения, преследования, насмешки. Но ни в одном своем послании он ни разу не усомнился в том, что Бог благословляет его. Апостол безо всякого смущения говорит, что они сами в себе имели приговор к смерти, то есть согласились с собственным бессилием и приготовились умереть, что сделало их свободными возложить всю надежду на Бога и, как следствие, увидеть Его могущественное действие. Таким образом, печальные обстоятельства стали для апостола Павла великим благословением. Ведь если подумать, то именно таким было начало нашей жизни с Христом. Мы испытали действие Его силы лишь тогда, когда в полной духовной нищете и немощи пришли к покаянию, то есть признали, что сами не способны жить так, как требует Бог. Таким должно быть и продолжение нашей христианской жизни. Господь являет свою силу там, где люди перестают полагаться на себя и всем сердцем доверяют Ему. Уверовать в Иисуса Христа как Спасителя и полностью полагаться на Него в любых жизненных обстоятельствах – не одно и то же. Павел говорит, что через страдания мы обретаем совершенную надежду на Бога. Верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. В нашей испорченной грехом природе укоренено стремление к независимости от Бога. Оно проявляется в отсутствии потребности молиться, в уверенности в том, что все проблемы можно решить своими силами, не прибегая к Божьей помощи. Сам Павел по природе своей был человеком самоуверенным и независимым, поэтому понимал опасность такого состояния. Подобный опыт имел ветхозаветный Иов, вера которого в результате страданий обрела большую глубину. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Можно сказать, что живая вера, которая несет нас по жизни, как бы на своих крыльях, остается для нас недоступной и неведомой, пока мы, подобно апостолу Павлу, не испытаем чувство полной беспомощности. До этого наша вера нередко остается чисто умозрительной. Истинная вера может быть построена только на руинах нашей самоуверенности. Если бы не беды и несчастья, которые обрушиваются на нас и опускают нас на самое дно жизни, вряд ли в мире вообще была бы вера, достойная упоминания. Кроме того, страдания делают нас способными разделять скорби со страждующими. Апостол Павел носил на теле и в душе шрамы от скорбей, которые ему довелось испытать. Он обладал такой духовной силой, которую можно обрести только через немощь. Скорби учат нас молиться. Возможно, некоторые из нас вообще никогда бы не молились, если бы их не побуждали к тому разного рода переживания. Страдания и скорби не только побуждают нас к усиленным молитвам, но и многократно умножают в нас чувство благодарности Богу. Писание учит нас быть благодарными, но грешной нашей природе
свойственным

0: воспринимать дары как должное и само собой разумеющееся. Когда же страдания выводят нас из равновесия, и нужда по-настоящему касается нашего сердца, то и благодарность за ответ Бога на молитву будет неподдельной и сильной. Возможно, именно с этой целью допускаются нам различные переживания. Страдания обогащают нашу жизнь молитвами и благодарениями, возносимыми к Богу. Через них мы открываемся навстречу тем благословениям, которые Господь хочет ниспослать, но не дает, пока мы о них не просим. В торжественной картине, которую рисует апостол Павел в своих посланиях, находится место для скорбей. Они не случайные штрихи, портящие полотно. На самом деле они необходимы, потому что без них картина была бы неполной. Тем же, которые считают немощь человеческую показателем непригодности к служению, следует сказать, что они упускают самое главное в христианстве – силу Божью, которая могла бы действовать в их жизни. Андрей Кравцов.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает в этом году.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Близнецы из Веттерхофа», читает Алла Александровна.
1: Сегодня после обеда один из вас должен сжечь картофельную ботву на поле возле леса. Завтра воскресенье, а затем снова начинаются занятия в школе, сказала хозяйка из Веттерхофа своим сыновьям-близнецам. Филли бросил умоляющий взгляд на мать, так как он только что разложил все свои школьные принадлежности на столе веранды, чтобы посмотреть, все ли они в порядке и не нужно ли что-то перечитать, чтобы освежить в памяти. Но Пауль, который был выше на полголовы, сказал: «Ну, конечно, это нужно сделать, и этим должен заняться я». В его ответе чувствовалась насмешка. Но прежде чем мать или брат что-то успели сказать, Паули, посвистывая, исчез за углом дома. Возле надела, который был владением его отца, стояла Нанелли у колодца с журавлем и терла свою аспидную доску. «Ты и Филли, вы подходите друг другу!» – крикнул ей Паули, смеясь, и смахнул со лба каштановую курчавую прядь. «Пойдем со мной на поле возле леса. Ты поможешь мне сжечь сухую картофельную ботву, а потом мы испечем в горячей золе картошку и яблоки». Это предложение сразу же понравилось Нанелли. «Я уже иду, Паули. Только поставлю быстро доску на солнце, чтобы она высохла», – радостно сказала она. «Бабушка!» – крикнула она в направлении деревянной беседки. «Я ухожу с Паули на поле возле леса. Мне нужно помочь ему». И поскольку Нанелли помедлила все же какое-то мгновение, словно ждала ободряющего возгласа, Паули принял повелительное выражение лица и повторил: «Ну, пошли же, нужно спешить». Затем он сунул руку в карман, чтобы проверить, достаточно ли у него с собой спичек. Они, конечно же, хотели разжечь стоящий костер из ботвы. А Филли мог сколько душе угодно сидеть над своими книгами и становиться еще умнее, чем он уже был. Но, несмотря на это, именно он, Паули, был любимцем в доме. Это он сообразил давно. Хотя Филли, благодаря своему рвению к учебе, уклонялся от кое-какой работы, но Паули часто поражала его рассудительность. Итак, Паули и соседская девочка беззаботно отправились на поле возле леса. Как это приятно, когда осенью на пустых картофельных полях дымятся так уютно по-домашнему костры, и от костров, в которых сморщиваются на тлеющих углях яблоки и картошка, исходит слабый, манящий запах горелого. Печеные яблоки и картошка, пусть даже и обугливаются с одной стороны, все же так чудесны. Теперь оба ребенка стояли перед костром из ботвы, который разгорелся не сразу. Нехотя и осторожно шевелили жар, чтобы он запылал сильнее, и последние картофельные стебли сгорели. И вдруг Паули достал палкой, конец которой завершался небольшим разветвлением, испекшуюся картофелину из пылающей золы, и протянул ее Нанелли. «Хочешь?» – спросил он и дал ей соскользнуть в невольно протянутую ручонку. Паули испугался. До него внезапно дошло то, что он наделал, и он предпочел бы, чтобы этого не произошло. Как только он мог быть таким злым? Но было уже слишком поздно. Снежных пальчиков уже свисали клочья кожи, хотя Нанелли тотчас же бросила раскаленную картофелину с пронзительным криком боли. Но как ей пришло в голову так доверчиво протянуть руку? Ей, наверное, было очень больно, потому что Нанелли затряслась всем телом и, жалобно застонав, опустилась на темную землю поля. Паули сел на корточке рядом. «Нанелли!» – полный отчаяния пробормотал он. «Я вообще не хотел ничего такого. А теперь ты расскажешь об этом дома. И мой отец, ты же знаешь, как он разозлится. И я не скажу ничего, простонала Нанелли, пока он говорил. Нет, нет, но ты плохой. И изо всех сил она оттолкнула его от себя рукой, когда Паули хотел посмотреть, насколько серьезен был ожог. «Пошли!» – настаивал он. «Тебе нужно домой, нужно что-то делать!» Нанелли тоже понимала это и позволила Паули поставить себя на ноги. Но затем, однако, она строго приказала. «Оставь меня, я пойду одна. С тобой я не хочу больше водиться!» Нанелли, плача, убежала домой по поросшей травой полевой дороге, ни разу не обернувшись на Паули и на костер. Теперь у Паули тоже не было никакого желания оставаться на поле. С него довольно было печеной картошки. И с опущенной головой он, тяжело ступая, пошел напрямик через поле к Ветерхофу. Уже издали он услышал на выделе ругательство с причитаниями старой бабушки. «Неужели ты не могла быть повнимательнее? Невозможно понять, как это могло случиться. Суй руку в муку, Нани!» – услышал Паули приказание бабушки. Лучше ничего не слышать. И словно за ним гнались, он пробежал мимо надела к своему родительскому дому. Там его брат-близнец сидел со школьным учебником на коленях на высоком пороге дома. Ему не захотелось встречаться ни с ним, ни со своим отцом, который мыл руки у колодца. Тогда Паули выбрал окольную дорогу. Но тут он попался на глаза старой Энни, служанки, которая сказала ему, что он пришел вовремя, а других она уже позвала к обеду. Вскоре Паули уже сидел на своем месте за длинным столом рядом с Филли, которого он только что хотел избежать. Но, к счастью, никто не обратил на него особого внимания. Только мать, когда разливала суп, ласково спросила его. «Паули, ты сжег траву на поле?» Паули кивнул, не поднимая глаз. Тогда ее добрые глаза присмотрелись к нему повнимательнее, так как ей вдруг стало понятно, что с ним случилось что-то недоброе. Но нужно было разливать суп и другим. И таким образом следующий вопрос не был задан. И когда отец ненароком взглянул на Паули и увидел, как усердно он ел, ему пришла в голову мысль. Какие же они разные, Филли и Паули. Было бы хорошо, если бы Филли ел так же энергично и работал, как Паули. Соседская девочка с надела рядом с Ветерхофом не показывалась в течение многих дней. «Нанелли больна?» – спросила крестьянка, когда она оказалась однажды напротив старинной резной деревянной беседки, в которой бабушка как раз вывешивала сушить белые платочки для перевязки. «Хуже некуда!» – жалобно прозвучало из беседки. «Она обожгла себе руку. Непонятно как. И теперь у нее температура». «Да неужто? Как же так? И вы не обратились к доктору?» – сочувственно раздалась в ответ. «Нанелли не захотела», – объяснила бабушка. «Она запрещает мне и говорить об этом. И все это из-за расходов, ведь дело идет к зиме», – попыталась она объяснить крестьянке. Она как раз собиралась рассказать дальше о костре из ботвы, но остановилась на полуслове и в заключении сказала. «Она зовет меня, бедная малютка. Я пойду к ней. Ей, наверное, захотелось пить». После этого она исчезла в узком проходе в дом и закрыла за собой двери. И крестьянка ничего не узнала о костре из ботвы и о том, что там произошло. Но однажды Нанелли все же снова села за свою парту в школе. Она упорно смотрела вниз перед собой, как будто ей хотелось спрятаться от других. Правая рука была еще толстой и неумело перевязанной. «Нанелли, что с тобой приключилось?» – приветливо спросил учитель. «Сегодня я хотел навестить тебя. Паули ничего не знал, и Филли тоже», – добавил он немного насмешливо, как будто он хотел сказать тем самым, «Вы, обитатели Ветерхофа, кажется, не очень-то заботитесь о людях, которые живут на вашем наделе». «Так что же было с тобой?» «Температура», – тихо ответила она ему, как бы в сильном смущении. «Так, температура? Грипп. Да, он сейчас повсюду. Постарайся все же писать своей замотанной рукой. Но что все же с ней?» «Обожгла», – сказала она таким жалобным голосом, словно сознавалась в тяжком злодеянии и боялась, что ей нужно будет сделать еще большее признание. «Так значит, обожгла. Тебе не следовало этого делать», – полушутливо сказал учитель в ответ, потому что он не уловил боязливости в голосе и подумал: «Девочку надо немного ободрить. Она приняла злоключение слишком близко к сердцу и немного преувеличивает его». «Ничего, скоро дело пойдет на поправку», – утешил он, и его мысли переключились на другое, потому что перед ним сидела куча бойких учеников, которые уже начинали шуметь. И он тоже больше ничего не узнал о костре из картофельной ботвы. Однако среди мальчиков в соседнем ряду был один, знавший кое-что о костре из картофельной ботвы, и у которого моментально испортилось настроение. Мальчишка писал так усердно, что у него сильно покраснело лицо. Но после этого его лицо покрыла холодная бледность. «С Паули стало плохо», – вдруг известил учителя сосед Паули. Так мальчишка из Ветерхофа отправился к колодцу. «Ох, этот костер из ботвы! Ох, это раскаленная картофелина! Это ужасное мгновение и доверчивая ручонка Нани! Нани, какая же она хорошая! И какой же я плохой, гордый, сильный Паули!» Такие безумные мысли вихрем носились в голове мальчишки, и совесть говорила в нем резко и громко. Он предпочитал, чтобы ничего не стало известно. Вообще говоря, Нане не следовало быть такой глупой. И так смятение совести улеглось, и жгучий стыд укрылся под недобрыми намерениями его сердца. Некоторое время спустя Паули стал таким же, как прежде, полным веселой заносчивости и превосходящим Фили во всякой работе, где требовались сила и ловкость. И снова Паули нравился себе. А у Нанелли ручонка была изуродована, потому что поверхность ладони была стянута и в рубцах. И с письмом у нее дело обстояло теперь плохо, и с рукоделием, потому что она не могла больше разжимать руку как следует. Но вскоре она, как и прежде, смотрела на Паули с восхищением и покорностью и была благодарна ему, когда он давал ей яблоко. И у Паули снова стало радостно на сердце. Хозяин же Фетерхофа все чаще задумывался. Двое таких непохожих детей. Фили все время читает, а Паули все время трудится. И при этом он вздохнул и посмотрел на Паули, потому что ему доставляло большое удовольствие смотреть на него. Фили, безусловно, с самого начала был хрупким ребенком, физических сил которому хватало ненадолго. Но зато в школе он был проворным и учился легко, в то время как Паули учиться было трудно. Таким образом, достоинства одного компенсировали недостатки другого, и оба могли быть этим довольны. Но у обоих в сердце тайком сидела зависть к преимуществам другого. «Чем же помогает мне учеба, если я никому не нужен? И все смотрят только на Паули», – думал Фили, в то время как Паули хотел иметь в своем здоровом, сильном теле ученость брата-близнеца. Но эта зависть была прикрыта чувством принадлежности братьев друг к другу. Ведь они так давно в общей спальне желали друг другу: «Спокойной ночи, спи хорошо». Это всегда было подобно уравнивающей руке, которая гладила каждого, по шероховатости его нрава. И совместная жизнь братьев, о которой Библия говорит, что она прекрасна и мила, могла бы продолжаться, если бы только не наступил день резкого сильного толчка, побужденного завистью и недоброжелательством. Но этот толчок произошел от руки Фили. Это случилось на лестнице, на которой стоял Паули, чтобы нарвать яблок. Злой дух посоветовал Фили: «Столкни делающего свое дело там наверху, за то, что они считают тебя таким слабым». Паули упал с яблони. И теперь Фили услышал, как его брат закричал от страха: «Ой-ой-ой! Моя спина! К ней нельзя прикоснуться!» Но они все же прикоснулись к нему. Все те, которых его крик напугал до смерти, те, которые выбежали на крик. И с того дня все стало иначе. Боли постепенно прекратились, но в ногах осталась странная тяжесть, несмотря на все усилия врачей. И теперь Паули часто сидел подолгу так тихо и печально, потому что он был не в состоянии встать без посторонней помощи. Но когда по вечерам оба брата оказывались в спальной в своих кроватях, все еще раздавалось: «Спокойной ночи, спи хорошо», но только с кровати Фили. Никогда он больше не получил взаимного пожелания. Фили лишил Пауля как спокойной ночи, так и доброго дня. Как же он мог говорить брату в ответ: «Спокойной ночи, спи хорошо»? Ожесточение буйно разрасталось в сердце Паули, как колючки и чертополох. Немая неприязнь сверкала в его мрачных глазах, и не раз раскаявшийся Фили хотел приблизиться к нему с робким проявлением любви. Но мрачный, непримиримый нрав брата отталкивал его. Молчание Паули стало каменной стеной между братьями, и Фили чувствовал все определеннее, что ему не следовало ждать прощения. «Паули не будет добр со мной никогда больше в жизни», — иногда жаловался он матери. И она потеряла всякое влияние на Паули. Ни одно направляющее в нужное русло материнское слово не находило входа в его сердце. Лишь безмолвное покачивание головой было постоянным ответом, который означал «никогда». Это показалось Фили слишком суровым и поэтому несправедливым наказанием. И он попытался сделать свое сердце таким же черствым и бесчувственным по отношению к несчастному брату. И он оказывал ему необходимые услуги с холодной рассудочностью, а не с теплым сострадающим сердцем. В конце концов, Паули должен был принимать их, когда никого не было на месте. И он также боролся со стыдом и раскаянием. И таким образом они прошли также и у Фили. Оставались лишь последствия того, что произошло: изуродованная ручонка, слабая спина и два очерствевших братских сердца. «Вот двое безрадостных эти мальчики из Витерхофа», — рассуждали деревенские жители, когда видели их друг возле друга. Особенно отец теперь не смотрел ни на Фили, ни на Паули. И мать не знала, как помешать мрачному духу, который завладел жизнью братьев. «Божья милость оставила нас», — говорила она иногда. Учитель тоже видел то, что происходило с близнецами, и часто думал, что следует найти для обоих правильные слова. Его взгляд невольно скользнул к мальчикам из Витерхофа, когда на уроке закона Божьего речь зашла о братьях, которые не любили друг друга. То были Каин и Авель, Исав и Иаков, Иосиф и целый союз братьев, праведный и блудный сын. Между ними всегда стояла вина, и когда она не была прощена, то была большая беда. Поймут ли когда-нибудь Паули и Фили своим сердцем, что с ними тоже приключилась беда? — думал иногда учитель, искренне печалясь об обоих. Но однажды это все же случилось. Он не думал о мальчиках из Витерхофа. В классе царило какое-то необычное волнение, особенно среди мальчиков. Мальчики как раз читали по очереди одну из историй, которую Спаситель в свое время рассказал слушавшему его народу. Мальчики читали, запинаясь и иногда не соблюдая запятых, а затем переводя дух там, где это не было предусмотрено. «Нужно, чтобы послушали еще, так как это трудное произведение для мальчиков, и я не уверен, понимают ли они то, что читают. Но, пожалуй, мальчики очень хорошо поняли историю, и девочки тоже. Собственно говоря, она не была трудна для понимания. Был человек, у которого был очень большой долг, и он просто не мог заплатить его. Он слишком долго откладывал уплату его. Но тот, кому он был должен, напоминал о долге и настаивал на нем. Как было трудно должнику рассказать господину своему о своей нужде и просить о терпении. Но его сердце было гордым и полным высокомерия, как это выяснилось потом. Господин не увидел высокомерия и тайной зависти. Он увидел только нужду должника и его несостоятельность. «Я прощаю тебе долг», – сказал он просто и скромно, как если бы в этом не было ничего особенного. И он подарил должнику 10 000 талантов. И теперь можно было бы предположить, что тот, кому простили долг, будет помнить об этом всю свою жизнь. И у него будет теплое, сострадающее сердце для всех, кто вздыхает под бременем долгов. Но нет. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Точно так, как с Петером и Гесли. Вдруг громко раздалось с самого заднего ряда. И тут началось. Все заговорили разом, громко и взволнованно друг с другом, потому что в их деревне произошла подобная история. О ней за столом говорили во всех домах. И если учитель, который был с ними не так давно, чтобы знать всех людей, ничего не знал о ней, то теперь он выслушал ее. Дело в том, что к старому пекарю Иоганну год тому назад из большой страны Америки возвратился его блудный сын Петер. И на нем были только лохмотья. Отец послал ему деньги на дорогу, ждал его с радостным нетерпением и тотчас же передал ему свое дело. Он не вспоминал о большом долге сына. Долг был прощен ему от чистого сердца. Это тронуло сердца жителей деревни, и они подумали: если собственный отец может так прощать, то и Петер ради такого отца должен поступать таким же образом и поддерживать его. Таким образом, сначала у Петера все шло хорошо. Но вдруг выяснилось, что Петер захотел описать имущество у бедного облицовщика Фрица, потому что тот остался должен ему за хлеб за целый год. Он влез в долг из-за 7 голодных детей. Как ястреб на хромого зайчика набросился Петер на своего должника. Старый пекарь Иоганн даже не смог помешать ему. Но в тот же день, когда стало смеркаться, старый отец пошел в домик облицовщика и там положил на стол тугой кошелек с деньгами. А после этого он сверкающими глазами в упор посмотрел в лицо Петеру и сказал ему: «Ты злодей!» Это видела портниха, которая работала на дому у пекаря, и порадовалась. Вот такая случилась история. «Какой Петер плохой!» — слышался ропот с ряда мальчиков. Также и девочки без радости выражали свое возмущение таким поступком. И учитель подумал: когда они однажды заговорят, я буду молчать. Они и так часто неразговорчивы со мной. Таким образом, он дал выговориться своей школьной команде, так как их молчание нарушилось лишь только теперь. Но затем он снова заговорил, и ему показалось необходимым дать отпор духу осуждения, который вселился в молодую стаю. Кто может сказать, что никогда не был злодеем? Кто? За этим вопросом последовала тишина из-за смущения учеников. Они все опустили голову, но каждый ощутил досаду. Зачем учителю потребовалось теперь оглядывать их одного за другим? «Я даже и не знаю, как я могла бы быть злодеем», подумала Минелли Лаубер из зажиточной семьи. «Ему я не принесу больше майских цветов». А Гейри Глазеру тому пришло в голову, что он сломал вчера у учителя линейку, но не получил ожидаемого наказания и сразу же после этого заточил линейку у Максли Ребера, потому что тот ненароком уронил его карандаш на пол. Но и он тоже бросил на учителя своенравный взгляд, который говорил: «Я не позволю, чтобы меня сравнивали с Петером Гэсли». В детей вдруг вселился справедливый дух протеста и сопротивления. И учитель хорошо почувствовал это. После этого на уроке правописания над всеми опущенными головами как бы витало облако ожесточения. И наступило всеобщее облегчение, когда на соседней колокольне пробило 12, и стайка детей разлетелась в разные стороны. Во мгновение ока не осталось ни одной души, кроме Фили и Паули. С Паули никогда не получалось быстро, но сегодня, казалось, у него совсем не слушались ноги, и на него напала необычная слабость. «Пошли, Паули, держись за меня крепче!» «Так, рукою за шею!» – сказал учитель с ласковой готовностью, когда он заметил, что Фили напрасно старался поднять брата с парты. Снова и снова Паули обессиленно опускался назад, и его лицо стало совершенно белым. Теперь же с помощью учителя ему удалось подняться. Но того, должно быть, удивило, что карие мальчишеские глаза смотрели на него со странным смущением и страхом. Что происходило с Паули? Мальчик едва ли мог принять так близко к сердцу его замечание детям. «Фили, обрати внимание на Паули!» – озабоченно крикнул он обоим вслед. «Он так ослаб, наверное, из-за летней жары!» Фили кивнул в ответ. С ним было так, как если бы летняя жара сказалась так же и на нем. И странно, он как будто только сейчас осознал это. Только из-за него Паули стал таким немощным. В тени большой липы на перекрестке дороги группой стояли убежавшие вперед одноклассники. Они оживленно и громко беседовали друг с другом. «Теперь скажи и ты, Фили, свое мнение, как обошелся с нами учитель?» Взволнованно раздалась навстречу мальчикам из Витерхофа, так как они ждали суждения Фили, обладающего острым умом. Но Фили был странно замкнут. Он лишь снова и снова поглядывал со стороны на Паули. Каким он выглядел бледным и необычайно смущенным. Паули же искал своими мигающими глазами на Нелли. Та смотрела на него полное сочувствие и сострадание. «Постарайтесь, чтобы Паули не оставался так долго на ногах!» повелительно крикнула она одноклассникам. В эту минуту подошел незнакомец, по-видимому, турист, чье появление никто не заметил. Это был человек в очках и с ясными умными глазами, который, вежливо поздоровавшись, обратился к детям. «Извините, если я помешал вашей беседе», сказал он на странном диалекте. «Разрешите мне спросить, в какую деревню я пришел?» Нанелли как раз собиралась учтиво ответить, как Паули из Витерхофа вдруг закричал: «Вы пришли в деревню злодеев! В деревню злодеев!» И после этого грохнулся перед ногами незнакомца. Тот преодолел свое замешательство быстрее, чем мальчики и девочки, которые оцепенели от страха. Для него делом минуты было снять и открыть свой рюкзак. И вот он уже стоял на коленях перед упавшим в обморок с бутылочкой и натирал ему какой-то сильно пахнущей жидкостью виски и лицо. «В жару такое может случиться», — сказал незнакомец таким спокойным голосом, что всем тотчас же стало легче на душе. Затем он дал указание, как они должны были взять и нести Паули, который снова открыл глаза. К счастью, до Фитерхофа оставалось совсем недалеко. Перед самой усадьбой остальные дети разошлись и отправились домой. У всех была одна и та же мысль. Хорошо, что незнакомый господин сопровождает Паули. Это, наверное, доктор. Так и было на самом деле. Врач сразу же дал испуганным родителям добрые, легко осуществляемые советы и сумел тотчас же успокоить их, так что они также прониклись к нему доверием. Они душевно попросили его немного передохнуть у них, и когда он увидел, что Паули хорошо устроен в удобной качалке в фруктовом саду, он с благодарностью перекусил и охотно побеседовал с хозяином этой внушительной усадьбы, крестьянином из Фитерхофа. Мать, между тем, суетилась возле своего больного мальчика. Все снова и снова она подходила к нему с освежающим напитком. «Паули, выпей еще чашечку свежего молока. Оно такое прохладное!» – нежно говорила она и заботливо держала чашку с двумя ручками перед его ртом, когда заметила, как дрожала худая рука мальчика. «Тебе жарко, и я думаю, сегодня ночью будет дождь», – утешала она, заметно пытаясь заставить Паули поверить, что его слабость была вызвана только жарой и потому не будет продолжаться долго. Ей бы и самой очень хотелось верить в это. Как же больно было матери видеть своего ребенка таким разбитым. Фили тоже вызывал у нее жалость. Было заметно, как он втайне страдал из-за брата и как тяжело он переносил непрощенную ему вину. И когда она после этого увидела, как он стоит возле кроличьей клетки, прислонившись своей худой головой к проволочной решетке, она обняла и поцеловала его так сердечно, как не делала уже давно. И тут Фили заплакал. И то, что отвердело в его сердце, как камень, от горьких слез размякло. Ему стало хорошо, и он сказал матери: «Я хочу все сделать для Паули, даже если он не простит мне». Мать теперь почувствовала, что Божья милость еще не совсем оставила их дом. Паули некоторое время лежал в саду один. Так как матери нужно было угощать гостя обедом, она пошла на кухню посмотреть, все ли в порядке. Мальчуган устремил взгляд вверх на густые зеленые кроны деревьев. Но сегодня раскачивание и колыхание тяжелых от плодов веток и тихий шелест не пробуждали в нем обычного страстного желания, как и прежде, взобраться на зеленые ветви. То, что он понял теперь, необычайно огорчило его сердце. В той истории, что они читали в школе, каким же достойным презрения скверным человеком был тот должник, которому его долг был прощен и который не захотел простить долг своему должнику. Он знал и конец той истории. Он прочитал его для себя, пока дети жаловались на Петера Гесли. Тот злодей был отвергнут господином, который отнесся к нему так хорошо. Так рассказал Спаситель. И так тоже будет теперь с ним, с Паули. Однажды он окажется и по праву среди отвергнутых. Да, никто и ничего не знал о Нанелли и о костре из картофельной ботвы. Нанелли простила ему зло, которое он причинил ей, и умолчала обо всем. Но Спаситель знал о нем. И он знал, что Паули не смог простить Фили. И какое ему было дело до Петера Гесли? Он сам, Паули, был тем злодеем, который должен стать предметом разговора. Вот если бы он все время, пока был болен, думал о господине Иисусе, неужели учитель опять был виноват из-за своих искренних слов о том, что они всегда думают лишь о себе? Да, Господь Иисус лечил больных, всегда огромное множество. И среди них были парализованные и такие, которые не могли больше ходить. Иногда мысли Паули прямо-таки цеплялись за излечивающего Иисуса. Неужели не могло случиться так, чтобы он исцелил и его каким-нибудь образом?

Это был врач-незнакомец, который незаметно подошел к его качалке. Две пары глаз, испытывающе, смотрели друг на друга. «Мой мальчик, скажи мне, пожалуйста, что означал твой странный ответ на мой вопрос на перекрестке? Что ты имел в виду, когда крикнул «Деревня злодеев»?» Густая краска вдруг залила лицо Паули. «Потому что я злодей, и в деревне есть еще», после некоторой заминки ответил он. Тогда незнакомец испытывающе посмотрел на него. Мальчик был в своем рассудке, это он видел хорошо. Но, может быть, дело было в том, что перед ним была больная детская душа. Он, доктор, тоже знал о грехе злодейства из своего собственного опыта. Он сел на деревянную скамеечку, которая была сколочена вокруг дерева. «Скажи мне, что тяготит тебя?» Просто попросил он и взял худую руку мальчика. И, о чудо, Паули начал говорить. Это была не длинная история. Но сначала речь пошла о костре из ботвы и об изуродованной руке на Нелли, о молчании девочки и ее полном прощении. Затем о злонамеренном толчке на лестнице, о желании не прощать никогда и о сильных страданиях Паули, и о том, что он, безусловно, отвергнут спасителем и больше никогда не сможет выздороветь, и всю свою жизнь останется скверным человеком, злодеем, потому что он никак не может простить Фили. «Так значит, никак не можешь?» Спокойно повторил доктор, как если бы он хотел получше осознать эти слова. Но затем он осторожно продолжил. «Но надо искать и найти способ, чтобы это стало возможным и чтобы все уладилось, не правда ли?» «Я не знаю, как, хотя и хочу найти его», – безнадежно раздалось в ответ. «И все же он есть», ответил доктор весело и с большой уверенностью. «Только видишь ли, когда твоя собственная душа, такая, как сейчас, переполнена тоской, горечью и обидой, когда она полна греха, тогда ничего не получится. Тут ты прав. Знаешь, со мной было так же. Я был не в ладах со своей душой. И мне бы ничто не помогло, если бы я не пришел к Господу Иисусу и не исповедался ему во всем недобром, порочном, что было у меня на душе. Все это причиняло мне большие страдания, и я чувствовал стыд из-за этого, потому что Спаситель страдал и умер из-за моей вины. И тогда он даровал мне новую душу, чтобы все было хорошо. Твои глаза спрашивают меня, как это происходит. Я должен сказать тебе, я этого не знаю. Тогда я лишь знал, что был большим погибшим грешником перед Богом и что я заслуживал вечного суда. Но я попросил о прощении и еще новое сердце. Я просил об этом все время, потому что знал, что другого пути к спасению нет. Да, я очень просил, и я не делал ничего другого». Мужчина остановился и прикрыл глаза, как если бы он возвратился в мыслях в далекое прошлое. Он долго молчал. «Ну а потом?» – вернул его в действительность робкий вопрос. «Потом?» «Да, потом я получил новую душу, в которой не было больше места для злодейства и о которой, разумеется, нужно проявлять большую заботу, чтобы она осталась чистой, ясной и честной. Я совершенно определенно знал, что Господь Иисус принес жертву из-за злодейства, которое так порочно в его глазах. И видишь ли, Спаситель только и ждет, чтобы ты страстно пожелал возрождения души. О, господин доктор, и мне этого очень хочется!» сорвалось с губ Паули. И в его голосе послышалось страстное желание. «Да, сейчас я этого очень хочу. Мне хочется прийти к нему.

всем исповедаться ему и попросить его!» Вскрикнул он, и на лице мальчишки, которое как-то изменилось, мелькнул слабый проблеск новой, непостижимой для самого Паули радости. Доктор встал и погладил Паули по каштановым волосам. «Да поможет тебе Бог!» — сказал он твердо. И затем заговорил дальше. «Я хотел бы задать тебе еще один вопрос. И мне разрешили это сделать твои родители. Когда я буду проходить здесь на обратном пути, мне хотелось бы взять тебя с собой в мой санаторий на озере. Ты должен знать, что я питаю надежду, что ты снова выздоровеешь. Твой случай относится к моей специальности. Тем временем ты должен все время тренироваться в ходьбе и сохранять мужество». Еще бы чуть-чуть, и у Паули вновь закружилась бы голова. Но на этот раз от большой радости. К вечеру доктор в полном взаимопонимании распрощался с жителями Ветерхофа. Рано посидевший от горя, крестьянин пожал еще раз ему руку, а мать беспрестанно вытирала себе глаза. У Паули было словно изнутри озаренное солнцем лицо, а в его глазах читалось обещание, которое доктор прекрасно понял. Не было только Фили. Никто не знал, куда спрятался мальчик после обеда. Но когда доктор после первого поворота дороги проходил мимо старого пожарного депо, из-за него, как стрела, вылетел бледный мальчик. «Господин доктор! Господин доктор!» – тихо позвал он. Доктор остановился. Фили хотел спросить, как дела у Паули, но тут он вдруг лишился дара речи. Но тем яснее говорили полные страха глаза, устремленные на доктора. Доктор дружески протянул Фили руку. «Все будет хорошо с Божьей помощью», – сказал он, как если бы они оба обстоятельно поговорили. И когда он заговорил дальше, его слова прозвучали бодро и уверенно. «Кому Бог простил вину, тому будет прощено и братом. Брат не останется злодеем». Теперь и Фили услышал доброе слово от незнакомца. Только он не совсем понял, что тот имел в виду, так как последние часы его не было дома. Теперь была тихая ночь. Светлая луна освещала спальню близнецов из Ветерхофа. Она разливала мягкий серебряный свет вокруг головок мальчиков, которые лежали с открытыми глазами на подушках в синюю клетку. «Спокойной ночи, Фили! Спи хорошо!» Раздалось вдруг с кровати Паули. «О, как тут подскочил Фили! Спокойной ночи, Паули! Спи хорошо! Паули, мне жаль 100 000 раз! А мне еще больше, что я был таким беспутным!» — пылко сказал он в ответ. «Я был намного хуже!» «Не говори такие глупости, Паули! Это я был таким!» «Ну нет, я знаю лучше», – упорствовал Паули. Ни один из мальчиков не заметил, как тихо отворилась дверь. У входа стояла мать. Ей захотелось сказать обоим доброе слово после этого насыщенного событиями дня. Она подумала, что им еще не спалось. Теперь она услышала, как они спорили. И как этот спор порадовал сердце матери. «Это Божья милость», — сказала она сама себе и повторила это еще раз. «Поистине это Божья милость». Тихо закрыла она дверь спальни и пошла быстрым шагом, словно вдруг помолодела, чтобы сказать обо всем отцу. На поле возле леса стоят двое молодых людей, держа друг друга за руку. Они задумчиво смотрят на золу прогоревшего костра из картофельной ботвы. «Ты все еще думаешь об этом, Нанелли?» — по-детски робким голосом спрашивает молодой крестьянин свою белокурую жену. «Не правда ли, ты все еще думаешь об этом?»
Разумеется, Паули, всегда. Хотя и прошло так много лет. И она гладит его по лицу своей правой рукой, которую она не в состоянии до конца раскрыть. «Видишь ли, — продолжает она, — я должна думать об этом, потому что я благодарна за это. Ведь именно тогда началось мое счастье». «Что ты говоришь, Нанелли?» — смущенно говорит он в ответ. «Да, счастье с тобой», — произносит она, и, мило покраснев, в своей нежной женственности выглядит, как свежераспустившаяся роза. Затем они оба вдруг обращают взгляд на лесную дорогу. «Там скачет на гнедом Филли», — догадывается Нанелли. «Каким он стал мужчиной?» «Да», — подтверждает молодой крестьянин и машет шапкой в знак приветствия подъезжающему к ним человеку. «Добрый день, господин доктор!» — кричат они ему оба. «Я вам тоже желаю доброго дня!» — радостно приветствует их Филли. Затем он проворно соскакивает с лошади, чтобы подать им руку. Он делает это с влажными глазами, потому что снова и снова ему приходит в голову, какой же это был Божий дар, что Паули смог выздороветь. И они могут сердечно пожелать друг другу доброго дня и спокойной ночи. Но однажды все трое поведали учителю, как все было на самом деле, и как незнакомый доктор, теперь самый близкий друг Филли, пришел им на помощь. И учитель порадовался за них.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.